0: сказал губернатор Александр Гусев. Двухэтажное здание площадью около 8 тысяч квадратных метров рассчитано более чем на 200 учеников из Орловки, Петина и самого поселка опытной станции. Сейчас дети учатся в устаревших зданиях, поэтому появление современной школы особенно важно. В школе оборудуют 80 мест для младших классов, лаборатории, кабинеты, студии ИЗО и мастерские. Также будут столовая на 132 места, актовый зал на 155 мест, библиотека, медкабинеты и физкультурно-спортивная зона. Заместитель председателя правительства области Артем Верховцев провел заседание Совета по промышленной политике региона. Воронежская область, один из главных аграрных центров России, становится площадкой для масштабного эксперимента в сфере биоэкономики. Артем Верховцев обозначил приоритетные направления – формирование инфраструктуры для пилотирования и масштабирования биотехнологических решений, поддержка кооперации науки и бизнеса, а также развитие кадрового потенциала отрасли. Было отмечено, что развитие биоэкономики в регионе – напрямую поддерживает цели технологического суверенитета. Воронежский зоопарк присоединился к проекту Русского географического общества «Не урок географии». Цель – превратить процесс познания в игру и занимательное путешествие в мир географии и смежных наук. Так, для третьеклассников гимназии номер 5 провели экскурсию по зоопарку. Особый восторг у детей вызвали пушистые хищники – арктические и канадские волки. А звание самых красивых пернатых досталось павлинам, чьей родиной являются леса Южной и Юго-Восточной Азии. Знания об ареале обитания разных видов животных школьники закрепили с помощью квест-игры «Кто где живет». День открытых дверей пройдет в перинатальном центре в УКБ номер 1. 25 сентября будущие мамы и их близкие смогут узнать об условиях пребывания в центре, о работе отделения и организации медицинской помощи. Участникам покажут приемное отделение, предродовую палату, родильный зал, операционную и палаты послеродового отделения. Для участия нужна предварительная запись. И еще. В эту пятницу в Воронежском концертном зале пройдет фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». В этом году проект впервые вышел за пределы Москвы, а Воронеж первым принял региональный этап. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в музыке, литературе, живописи и документальном кино. Гостей ждут встречи с писателями, дискуссии и выступления музыкантов. На сцену выйдет группа «Зверобой», а завершится фестиваль спектаклем в постановке Юрия Смышникова по рассказу Захара Прилепина. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Проверено временем.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В регионе продолжается реализация проектов в рамках народной программы партии «Единая Россия». В Хохольском районе, в поселке опытной станции в НИИ Петинского сельского поселения, строят новую школу. Об этом в своем канале в Макс рассказал губернатор Александр Гусев. Двухэтажное здание площадью около 8 тысяч квадратных метров рассчитано более чем на 200 учеников из-за Орловки, Петина и самого поселка опытной станции. Сейчас дети учатся в устаревших зданиях, поэтому появление современной школы особенно важно. В школе оборудуют 80 мест для младших классов, лаборатории, кабинеты, студии, ИЗО и мастерские. Также будут столовая на 132 места, актовый зал на 155 мест, библиотека, медкабинеты и физкультурно-спортивная зона. Заместитель председателя правительства области Артем Верховцев провел заседание Совета по промышленной политике региона. Воронежская область, один из главных аграрных центров России, становится площадкой для масштабного эксперимента в сфере биоэкономики. Артем Верховцев обозначил приоритетные направления: формирование инфраструктуры для пилотирования и масштабирования биотехнологических решений, поддержка кооперации науки и бизнеса, а также развитие кадрового потенциала отрасли. Было отмечено, что развитие биоэкономики в регионе напрямую поддерживает цели технологического суверенитета. Воронежский зоопарк присоединился к проекту Русского географического общества «Неурок географии». Цель – превратить процесс познания в игру и занимательное путешествие в мир географии и смежных наук. Так, для третьеклассников гимназии номер 5 провели экскурсию по зоопарку. Особый восторг у детей вызвали пушистые хищники – арктические и канадские волки. А звание самых красивых пернатых досталось павлинам, чьей родиной являются леса Южной и Юго-Восточной Азии. Знания об ареале обитания разных видов животных школьники закрепили с помощью квест-игры «Кто где живет». День открытых дверей пройдет в перинатальном центре ВУКБ номер 1. 25 сентября будущие мамы и их близкие смогут узнать об условиях пребывания в центре, о работе отделения и организации медицинской помощи. Участникам покажут приемное отделение, предродовую палату, родильный зал, операционную и палаты послеродового отделения. Для участия нужна предварительная запись. И еще. В эту пятницу в Воронежском концертном зале пройдет фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». В этом году проект впервые вышел за пределы Москвы, а Воронеж первым принял региональный этап. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в музыке, литературе, живописи и документальном кино. Гостей ждут встречи с писателями, дискуссии и выступления музыкантов. На сцену выйдет группа «Зверобой», а завершится фестиваль спектаклем в постановке Юрия Смышникова по рассказу Захара Прилепина. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио сделано в России.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шум...

0: Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах?
1: Вот и брат говорит, что в деньгах.
0: У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее.
2: Наша. Сделано в России.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, возможен дождь, температура воздуха днем 18 градусов тепла, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Это моя родина, мой родной край, место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
5: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: расскажу на...
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В регионе продолжается реализация проектов в рамках народной программы партии «Единая Россия». В Хохольском районе, в поселке опытной станции в НИИ Петинского сельского поселения, строят новую школу. Об этом в своем канале в Макс рассказал губернатор Александр Гусев. Двухэтажное здание площадью около 8 тысяч квадратных метров рассчитано более чем на 200 учеников из-за Орловки, Петина и самого поселка опытной станции. Сейчас дети учатся в устаревших зданиях, поэтому появление современной школы особенно важно. В школе оборудуют 80 мест для младших классов, лаборатории, кабинеты, студии ИЗО и мастерские. Также будут столовая на 132 места, актовый зал на 155 мест, библиотека, медкабинеты и физкультурно-спортивная зона. Заместитель председателя правительства области Артем Верховцев провел заседание Совета по промышленной политике региона. Воронежская область, один из главных аграрных центров России, становится площадкой для масштабного эксперимента в сфере биоэкономики. Артем Верховцев обозначил приоритетные направления – формирование инфраструктуры для пилотирования и масштабирования биотехнологических решений, поддержка кооперации науки и бизнеса, а также развитие кадрового потенциала отрасли. Было отмечено, что развитие биоэкономики в регионе – напрямую поддерживает цели технологического суверенитета. Воронежский зоопарк присоединился к проекту Русского географического общества «Не урок географии». Цель – превратить процесс познания в игру и занимательное путешествие в мир географии и смежных наук. Так, для третьеклассников гимназии номер 5 провели экскурсию по зоопарку. Особый восторг у детей вызвали пушистые хищники – арктические и канадские волки. А звание самых красивых пернатых досталось павлинам, чьей родиной являются леса Южной и Юго-Восточной Азии. Знания об ареале обитания разных видов животных школьники закрепили с помощью квест-игры «Кто где живет». День открытых дверей пройдет в перинатальном центре в УКБ номер 1. 25 сентября будущие мамы и их близкие смогут узнать об условиях пребывания в центре, о работе отделения и организации медицинской помощи. Участникам покажут приемное отделение, предродовую палату, родильный зал, операционную и палаты послеродового отделения. Для участия нужна предварительная запись. И еще. В эту пятницу в Воронежском концертном зале пройдет фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». В этом году проект впервые вышел за пределы Москвы, а Воронеж первым принял региональный этап. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в музыке, литературе, живописи и документальном кино. Гостей ждут встречи с писателями, дискуссии и выступления музыкантов. На сцену выйдет группа «Зверобой», а завершится фестиваль спектаклем в постановке Юрия Смышникова по рассказу Захара Прилепина. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

0: подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: Так звучит наше.
6: Наше радио. Это всегда.
4: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
6: Наше радио.

давно не писал писем на бумаге. Ручкой на бумаге. Вот так, чтобы конверт, марки, почтовый ящик. А теперь пишу. Пишу и отправляю. И не потому, что я решил слушать виниловые пластинки, и у меня случился припадок ностальгии. Нет. Просто я пишу письмо другу в тюрьму. Я пишу письма другу в тюрьму. Потому что туда можно только на бумаге.

школе в нашем классе был мальчик, у которого папа сидел в тюрьме. Я пытался дружить с этим мальчиком, но не смог. Когда я с ним разговаривал и даже играл, я всегда помнил, я всегда знал, каждую секунду знал, что у него папа сидит в тюрьме. Он из другого мира. С ним что-то не так. А теперь я пишу письмо другу. Другу в тюрьму. А когда пишешь письмо другу в тюрьму, нужно обязательно усомниться. Непременно усомниться. Либо в себе, либо в друге, либо в родине. А как можно усомниться в друге? Или в родине? В себе-то сколько угодно. Я пишу письмо другу в тюрьму. Что происходит со мной, с другом и с родиной?

О чем писать другу в тюрьму? О том, что у меня все сложно, что завал на работе, что проблемы. Или написать ему наоборот, что у меня все хорошо, что замечательное лето, что мы чудесно отдыхали, и что я обязательно, обязательно зайду к нему домой, к его жене и детям. Другу врать нельзя. И как же сложно в конце письма в тюрьму написать: дружище, все будет хорошо. Что происходит? Что происходит? Что с нами всеми происходит? Я пишу письмо другу в тюрьму.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В регионе продолжается реализация проектов в рамках народной программы партии «Единая Россия». В Хохольском районе, в поселке опытной станции в НИИ Петинского сельского поселения, строят новую школу. Об этом в своем канале в Макс рассказал губернатор Александр Гусев. Двухэтажное здание площадью около 8 тысяч квадратных метров рассчитано более чем на 200 учеников из-за Орловки, Петина и самого поселка опытной станции. Сейчас дети учатся в устаревших зданиях, поэтому появление современной школы особенно важно. В школе оборудуют 80 мест для младших классов, лаборатории, кабинеты, студии ИЗО и мастерские. Также будут столовая на 132 места, актовый зал на 155 мест, библиотека, медкабинеты и физкультурно-спортивная зона. Заместитель председателя правительства области Артем Верховцев провел заседание Совета по промышленной политике региона. Воронежская область, один из главных аграрных центров России, становится площадкой для масштабного эксперимента в сфере биоэкономики. Артем Верховцев обозначил приоритетные направления – формирование инфраструктуры для пилотирования и масштабирования биотехнологических решений, поддержка кооперации науки и бизнеса, а также развитие кадрового потенциала отрасли. Было отмечено, что развитие биоэкономики в регионе – напрямую поддерживает цели технологического суверенитета. Воронежский зоопарк присоединился к проекту Русского географического общества «Не урок географии». Цель – превратить процесс познания в игру и занимательное путешествие в мир географии и смежных наук. Так, для третьеклассников гимназии номер 5 провели экскурсию по зоопарку. Особый восторг у детей вызвали пушистые хищники – арктические и канадские волки. А звание самых красивых пернатых досталось павлинам, чьей родиной являются леса Южной и Юго-Восточной Азии. Знания об ареале обитания разных видов животных школьники закрепили с помощью квест-игры «Кто где живет». День открытых дверей пройдет в перинатальном центре в УКБ номер 1. 25 сентября будущие мамы и их близкие смогут узнать об условиях пребывания в центре, о работе отделения и организации медицинской помощи. Участникам покажут приемное отделение, предродовую палату, родильный зал, операционную и палаты послеродового отделения. Для участия нужна предварительная запись. И еще. В эту пятницу в Воронежском концертном зале пройдет фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». В этом году проект впервые вышел за пределы Москвы, а Воронеж первым принял региональный этап. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в музыке, литературе, живописи и документальном кино. Гостей ждут встречи с писателями, дискуссии и выступления музыкантов. На сцену выйдет группа «Зверобой», а завершится фестиваль спектаклем в постановке Юрия Смышникова по рассказу Захара Прилепина. Это были новости региона.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем 18 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47
3: 200-55-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым. Главной темой – формирование федерального бюджета и помощь воронежским предприятиям в защите от беспилотников. Воронежская область реализует 42 региональных проекта в составе 11 национальных. Для региона важны и объем федеральной поддержки, и сроки поступления средств, и условия софинансирования уже начатых проектов. Бюджет формируется с учетом расходов на оборону, социальные обязательства и поддержку участников СВО и их семей. Отдельно обсудили затраты предприятий на защиту производств от БПЛА и восстановление после атак. Часть расходов уже учитывается при расчете налога на прибыль, но для отдельных видов затрат порядок не определен. Изменения в налоговое законодательство прорабатываются, Госдума начнет их рассматривать уже этой осенью. Мэр Сергей Петрин в своем канале в Макс пригласил горожан на субботник в октябре. Градоначальник сообщил, что уже на следующей неделе стартует осенний месячник благоустройства, а 10 октября пройдет общегородской субботник. Планируется уборка территорий, которые не входят в ежедневные планы комбинатов благоустройства и подведомственных учреждений управления экологией. Кроме того, глава города отметил, что комбинаты благоустройства продолжают свою круглосуточную работу. Сейчас они заняты уборкой мусора и листвы и подметанием дорог и тротуаров. Также специалисты приводят в порядок остановки парки и скверы, в том числе продолжают обустройство и восстановление газонов. В 2027 году в Воронеже на базе библиотеки номер 4 имени Егора Исаева появится модельная библиотека. На ее обновление в рамках национального проекта «Семья» из федерального бюджета выделено 8 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Воронежа. В модельных библиотеках обновляют книжный фонд, мебель и оборудование, проводят текущий ремонт и создают комфортные условия для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Читатели получают доступ к ресурсам национальной электронной библиотеки, а сотрудники проходят обучение по программе повышения квалификации. Модельные библиотеки создаются в Воронеже с 2019 года. Сейчас в городе работают 3 такие площадки. День открытых дверей пройдет в перинатальном центре. В УКБ номер 1 уже сегодня будущие мамы и их близкие смогут узнать об условиях пребывания в центре, о работе отделений и организации медицинской помощи. Участникам покажут приемное отделение, предродовую палату, родильный зал, операционную и палаты послеродового отделения. Для участия нужна предварительная запись. И еще сегодня в Воронежском концертном зале пройдет фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». В этом году проект впервые вышел за пределы Москвы, а Воронеж первым принял региональный этап. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в музыке, литературе, живописи и документальном кино. Гостей ждут встречи с писателями, дискуссии и выступления музыкантов. На сцену выйдет группа «Зверобой», а завершится фестиваль спектаклем в постановке Юрия Смышника по рассказу Захара Прилепина. Это были новости региона.
2: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем 18 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым. Главные темы – формирование федерального бюджета и помощь воронежским предприятиям в защите от беспилотников. Воронежская область реализует 42 региональных проекта в составе 11 национальных. Для региона важны и объем федеральной поддержки, и сроки поступления средств, и условия софинансирования уже начатых проектов. Бюджет формируется с учетом расходов на оборону, социальные обязательства и поддержку участников СВО и их семей. Отдельно обсудили затраты предприятий на защиту производств от БПЛА и восстановление после атак. Часть расходов уже учитывается при расчете налога на прибыль, но для отдельных видов затрат порядок не определен. Изменения в налоговое законодательство прорабатываются, Госдума начнет их рассматривать уже этой осенью. Мэр Сергей Петрин в своем канале «ВМАКС» пригласил горожан на субботник в октябре. Градоначальник сообщил, что уже на следующей неделе стартует осенний месячник благоустройства, а 10 октября пройдет общегородской субботник. Планируется уборка территорий, которые не входят в ежедневные планы комбинатов благоустройства и подведомственных учреждений управления экологии. Кроме того, глава города отметил, что комбинаты благоустройства продолжают свою круглосуточную работу. Сейчас они заняты уборкой мусора и листвы и подметанием дорог и тротуаров. Также специалисты приводят в порядок остановки парки и скверы, в том числе продолжают обустройство и восстановление газонов. В 2027 году в Воронеже на базе библиотеки номер 4 имени Егора Исаева появится модельная библиотека. На ее обновление в рамках национального проекта «Семья» из федерального бюджета выделено 8 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Воронежа. В модельных библиотеках обновляют книжный фонд, мебель и оборудование, проводят текущий ремонт и создают комфортные условия для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Читатели получают доступ к ресурсам национальной электронной библиотеки, а сотрудники проходят обучение по программе повышения квалификации. Модельные библиотеки создаются в Воронеже с 2019 года. Сейчас в городе работают 3 такие площадки. День открытых дверей пройдет в перинатальном центре. В УКБ номер 1 уже сегодня будущие мамы и их близкие смогут узнать об условиях пребывания в центре, о работе отделений и организации медицинской помощи. Участникам покажут приемное отделение, предродовую палату, родильный зал, операционную и палаты послеродового отделения. Для участия нужна предварительная запись. И еще сегодня в Воронежском концертном зале пройдет фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». В этом году проект впервые вышел за пределы Москвы, а Воронеж первым принял региональный этап. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в музыке, литературе, живописи и документальном кино. Гостей ждут встречи с писателями, дискуссии и выступления музыкантов. На сцену выйдет группа «Зверобой», а завершится фестиваль спектаклем в постановке Юрия Смышникова по рассказу Захара Прилепина. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Мегаполис.
0: Имя.
1: Олег Нестеров.
0: Легенда.
2: Наша группа называется «Мегаполис». Это не самая удобная, не самая звучная, не самое запоминающееся название. Нам его предложил Александр Бараш, поэт, человек, который оставил большой след в истории «Мегаполиса». Множество песен написано на его стихи. И вот в 87-м году, когда мы назывались «Елочный базар», он предложил нам на выбор, я не знаю, полтора десятка названий самых разных, и было вы.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Павел Пиковский и группа «Хьюго».
0: Имя.
1: Павел Пиковский.
0: Легенда.
2: В 2012 году мы готовили к выпуску свой очередной альбом. И на этом альбоме была песня «Хьюго». Про мальчика, ушедшего из родного дома, искать свое счастье. И в итоге, естественно, понявшего, что счастье может быть только внутри человека. И если он счастлив внутри себя, то он счастлив, где бы он ни находился, в какое бы время он ни жил. А Илья Черт, который очень нам всегда благоволил, за что ему огромное спасибо, понес наши песни на радио, в том числе песню «Меняй», которую мы с ним спели. И сказал мне, что лучше бы, если бы у группы было какое-то краткое, емкое название, лаконичное. Ну, я 3 дня ходил, думал о том, как может называться наша группа. И в итоге подумал, что название «Хьюго», в принципе, вполне соответствует тому, что мы делаем, нашей идее. И, в общем-то, в переводе с немецкого, это производные от имени Гумберт, «блестящая душа». Мне, в общем, показалось, что это очень красиво. «Блестящая душа». То есть, по сути, наша группа называется «Блестящая душа», но все ее знают как «Хьюго».
1: Павел Пиковский и группа «Хьюго».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Несладко.
0: Имя.
1: Арина Андреева, Даша Дерюгина, Света Никулина и Лиза Хамхитько.
0: Легенда.
2: Всем привет! Мы группа «Несладко». Мы собрались в 2023 году и с тех пор постоянно придумываем разные добрые песни.
3: Почему «Несладко»? Все просто. Однажды после репетиции мы зашли в кофейню, и соленая карамель оказалась реально соленой.
4: Тогда мы хором сказали:
5: «У-у-у, не сладко!»
4: Так и получилось.
6: Слушайте нас, и пусть все будет хорошо, а «Несладко» будет только в ушах.
1: «Несладко».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Видеоигры.
0: Имя.
1: Ульяна Карлова.
0: Легенда.
2: Группа «Видеоигры» долго существовала без названия. Даня сразу предложил «Видеоигры». Но я была неподступна. Видеоигры как увлечение никогда не были мне интересны, в отличие от Дани, который провел в мире видеоигр всю свою жизнь. И мне было совсем непонятно, при чем здесь наша фолк-музыка. Я же все-таки фольклористка. Тем же летом 2024 года, выдвинувшись в Ульяновск выступать на дне города, мы всю ночь в поезде обсуждали название, спорили, пытались найти компромисс. А на следующий день, прямо перед выходом на сцену, на главной площади Ульяновска, я подошла к ведущему и тихо сказала: «Объяви нас как видеоигры». Ведущий быстро черканул ручкой, вышел на сцену и сказал: «На сцене группа «Видеоигры». Даня обалдел. А я подумала: будь что будет, это ведь правда отличное название. Во-первых, потому что оно вызывает вечный вопрос: а почему видеоигры? Во-вторых, Даня всегда говорит, что видеоигры – это контейнер для жанров. Как игры могут быть любыми, так и наша музыка в зависимости от периода творчества или от возраста может меняться. Я полюбила это название. Мы ощущаем себя персонажами игры, боремся за добро и позитив. Только вместо оружия у меня микрофон, а у Дани балалайка. И вот мы вдвоем бежим, стреляем нотками и звуками и не убиваем, а оживляем своей музыкой каждого, кто попадается на нашем пути.
1: Видеоигры.

собачка. С чаем беда, осталась одна пачка.

0: Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем 18 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 27 сентября в фирменных магазинах Агроэко ребрышки пряные Агроэко 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
4: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
5: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Политологи объяснили причину рекордной явки воронежцев на выборах в Госдуму. В Воронежской духовной семинарии обучают священников из африканских стран. Чем удивит воронежцев новый музей, посвященный Петру Первому и его сподвижникам? Воронежский таксист спас пенсионерку, которая везла мошенникам миллионы рублей. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
10: Алло?
9: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым. Главные темы – формирование федерального бюджета и помощь воронежским предприятиям в защите от беспилотников. Воронежская область реализует 42 региональных проекта в составе 11 национальных. Для региона важны и объем федеральной поддержки, и сроки поступления средств, и условия софинансирования уже начатых проектов. Бюджет формируется с учетом расходов на оборону, социальные обязательства и поддержку участников СВО и их семей. Отдельно обсудили затраты предприятий на защиту производств от БПЛА и восстановление после атак. Часть расходов уже учитывается при расчете налога на прибыль, но для отдельных видов затрат порядок не определен. Изменения в налоговое законодательство прорабатываются, Госдума начнет их рассматривать уже этой осенью. Мэр Сергей Петрин в своем канале «ВМАКС» пригласил горожан на субботник в октябре. Градоначальник сообщил, что уже на следующей неделе стартует осенний месячник благоустройства, а 10 октября пройдет общегородской субботник. Планируется уборка территорий, которые не входят в ежедневные планы комбинатов благоустройства и подведомственных учреждений управления экологией. Кроме того, глава города отметил, что комбинаты благоустройства продолжают свою круглосуточную работу. Сейчас они заняты уборкой мусора и листвы и подметанием дорог и тротуаров. Также специалисты приводят в порядок остановки парки и скверы, в том числе продолжают обустройство и восстановление газонов. В 2027 году в Воронеже на базе библиотеки номер 4 имени Егора Исаева появится модельная библиотека. На ее обновление в рамках национального проекта «Семья» из федерального бюджета выделено 8 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Воронежа. В модельных библиотеках обновляют книжный фонд, мебель и оборудование, проводят текущий ремонт и создают комфортные условия для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Читатели получают доступ к ресурсам национальной электронной библиотеки, а сотрудники проходят обучение по программе повышения квалификации. Модельные библиотеки создаются в Воронеже с 2019 года. Сейчас в городе работают 3 такие площадки. День открытых дверей пройдет в перинатальном центре. В УКБ номер 1 уже сегодня будущие мамы и их близкие смогут узнать об условиях пребывания в центре, о работе отделений и организации медицинской помощи. Участникам покажут приемное отделение, предродовую палату, родильный зал, операционную и палаты послеродового отделения. Для участия нужна предварительная запись. И еще сегодня в Воронежском концертном зале пройдет фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». В этом году проект впервые вышел за пределы Москвы, а Воронеж первым принял региональный этап. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в музыке, литературе, живописи и документальном кино. Гостей ждут встречи с писателями, дискуссии и выступления музыкантов. На сцену выйдет группа «Зверобой», а завершится фестиваль спектаклем в постановке Юрия Смышникова по рассказу Захара Прилепина. Это были новости региона.
3: На правах рекламы.
4: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде.
5: Он на улице, на работе,
4: даже дома.
6: Люблю тебя.
4: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
7: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 8 минут в столице. Долгожданный 25-й день сентября. Сегодня пятница. Всем доброе утро, прекрасного настроения всех. Собственно говоря, как всегда, мы с любым днем поздравляем. Открыли глаза, светло, хорошо дышим. Давление, правда, не очень, да? Ну, допустим, упало или поднялось. Что надо, приняли. И вперед продолжать делать то, что вам нравится. И, конечно, не то, что не нравится, тоже приходится делать. Но такова жизнь, что.
3: Доброе утро. А доброе почему утро. Долгожданный, Александр? Это как-то связано с пятницей или сегодня...
2: Ну, да, это связано с пятницей. Ну, как бы люди...
3: Ну, просто сказал, долгожданное 25-е число.
2: Клише. Долгожданный 25-й день сентября, я сказал. Это клише. Это то, что мы всю неделю работали. И вот, наконец-то, пятница, мы будем отдыхать. Конечно, не все будут отдыхать в выходные. Я, господи, чего мы повторяемся? Ну, ты знаешь эту мою песню. Все. Съела и до свидания. Вообще не понимаю, в чем проблема. Да, слушаю вас.
3: Да и как ничего, ваши, Александр, как, все как, прекрасно, как, я вот смотрю, как слушаю ваши, вас.
2: Как ваши. И увидите, и вы улыбаетесь. И
3: да,
2: вы улыбаетесь.
3: Я улыбаюсь,
2: это
3: уже
2: прекрасно.
3: Это
2: прекрасно.
3: Наблюдаю,
2: а мы вот
3: за тобой.
2: Друг за другом, за тобой, я тебе не в зоопарке. Мы в джунглях, не забывай.
3: Доброе утро. Мы начинаем всех с пятницы. Нет, ты что-то хотел рассказать?
2: Ну ладно, все, нет.
3: Успеешь еще. Поехали.
2: Целые 4 часа впереди.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7-906-589-0099. Ограничение 0+. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория. Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
6: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 19 минут в столице. Мы тут с Гарри заговорили о том, что весь мир, вернее, нашу страну, я думаю, что это, наверное, весь мир, потому что,
3: мы про наших будем говорить.
2: Мы говорить будем про нашу, охватил необычный приход.
3: Челлендж, многие его называют, вызов, испытание. Есть такой жанр в интернете, интернет-активность, в котором человек выполняет определенное задание на видео и публикует его в сети и призывает других наблюдать за, собственно, этими испытаниями в надежде, что другие будут помогать финансово, скорее всего. Мы уже говорили про человека, который едет из Москвы в... Таиланд
2: молодого человека.
3: На велосипеде. И вот за последние дни мы с Сашей тут обсуждали, мне попалось еще человек, наверное, 15, которые куда-то едут на велосипеде. Кто-то из Беларуси едет тоже в Таиланд, кто-то с Дальнего Востока едет, если я не ошибаюсь, в Африку.
2: Почему-то через Казахстан, я, честно говоря, не понимаю.
3: И таких вот историй полно сейчас. Ну и, соответственно, выкладывают все это в социальных сетях, просят поддержки, всевозможные донаты, так называемые. Я вчера видел людей, которые из Санкт-Петербурга едут в Таиланд тоже, кстати, на BMW.
2: Ну, это не считается.
3: Ну, на велосипеде сложнее, я согласен. Причем и парни, и девчонки едут на велосипедах, в том числе. Кто-то идет пешком. Сейчас наш слушатель когда-то нам прислал месяц назад, по-моему, что пара идет пешком через всю страну.
2: Да, прикольно.
3: Из Калининграда, по-моему, до Владивостока.
2: Вообще удивительная вещь, потому что у меня только один вопрос. Откуда у вас столько времени и как вас отпустили с работы? Скажу, я раб своей жизни, своих обстоятельств.
3: Ну, наверное, они не работают, что очевидно, потому что...
2: Круто. Нет, в смысле, это не круто сейчас.
3: Там кто-то 6 месяцев, кто-то дольше в этих путешествиях.
2: Ну, на что-то же они живут, вот это время. Их не будет там полгода, два.
3: Нет, то есть профессиональные путешественники. Я знаю, сейчас, к сожалению, боюсь перепутать имя и фамилию нашего парня, который на каяке... Вот путешествует в одиночку, и тоже там полгода он шел по этому маршруту, достаточно экстремальному, один в каяке, представляешь? И тоже, соответственно, выкладывал все это в сеть.
2: Один в каяке, как будто, в подводной лодке.
3: Ну, Саш, как будто бы в подводной лодке безопаснее, мне кажется. Но он подготовлен. Потому что как минимум ты не один.
2: Во всяком случае, он знает, что такое каяк.
3: Что происходит? Кто эти люди и за кем вы наблюдаете? Может быть, мы еще упустили какие-то интересные движения, которые сейчас происходят?
2: Да, может быть,
3: интересно, это зависть, что вот они могут так все бросить и отправиться в путешествие? Безрассудство, глупость?
2: Во всяком случае, молодость. Это точно не глупость, и это заражает, потому что думаешь, это же круто вообще, на велике.
3: Мы с тобой сразу смотрим, так, он едет без велосипеда по трассе.
2: Без шлема.
3: Без велосипеда, без шлема, без защиты по трассе, неподготовленный. Как так?
2: Тут это же его личное дело. Там многие вот накидывают специалисты, сидят.
3: Другие участники движения.
2: Что другие участники движения? Вообще ехать по трассе на велосипеде — это очень рисковое дело. Там же тебя переломит, если не самим автомобилем, то потоком может огромной фурой.
3: Вот смотри, пара, идущая пешком из Москвы до Владивостока, Павел и Тома, работают на удаленке. Сейчас они уже подходят к Чите.
2: Они пара, так сказать, никто дома не остался.
3: По информации на 25-й год, самый длинный пеший маршрут в мире тянется от Кейптауна, ЮАР, до Магадана, России, и имеет протяженность 22 387 километров.
2: Невероятно, если учитывать, что человек проходит 5-6 километров в час, при такой нормальной ходьбе. Это сколько вообще?
3: Про фильм «Поехавшие» все пишут, и «Приехавшую».
2: Да.
3: Дорогие друзья, кого еще мы...
2: Может быть, вы сами...
3: Забыли, может быть, вы сами, да.
2: Ехали,
3: ушли. Имеете опыт таких необычных, ну, на первый взгляд, безрассудных путешествий.
2: А с другой стороны, очень, ну, это же прямо романтика, это круто.
3: Ну, а с другой стороны, вот дойдешь ты, что дальше? Надо куда-то...
2: Да ничего не дальше,
3: если на тебя подписалось уже 100 тысяч человек.
2: Приходишь...
3: Надо же дальше продолжать им контент давать.
2: На пляж, как Леонардо Ди Каприо. Понимаешь, у тебя открывается эта лагуна, ты кладешь, бросаешь свой велик.
3: Можно просто полететь туда.
2: И да, можно полететь, лагуна. Господи, и бизнес-класса можно полететь, и взять с собой
3: нельзя.
2: Всех домашних.
3: И очень много людей сейчас там.
2: Все это можно, конечно. Тебе говорят, что люди ставят перед собой цели, препятствия. Конечно, в их жизни, наверное, что-то происходит, и они решают все поменять, просто проверить себя, смогу ли я.
3: Мы периодически, Саша, когда нам попадается, там одним глазом подсматриваем за этими путешественниками, и Саша тут вот несколько раз уже за эту неделю... Думал, а куда бы он мог отправиться в велопутешествие?
2: Я вчера Гарри спросил, говорю, а насколько меня отпустят отсюда? Вот, ну, если летом следующим.
3: Причем очень я круто. Уверен, что люди и раньше это делали, просто не выкладывали это все в социальные сети.
2: Ну, скорее всего,
3: и да. Это не получало такой охват от журналистов и от простых людей, которые за ними следят.
2: Тут же от рекомендации как залетело, и все. И...
3: Федор Конюхов уже сколько лет путешествует в одиночку?
2: Никто так
3: и
2: не следит.
3: И последние там десятилетия только...
2: Но у него нет, по-моему, соцсети вот таких.
3: Не, у него все есть.
2: Нет, но у самого у него нету. Там следят специальные люди. А тут ты сам ведешь свой блог и делаешь, ну, в общем, по-другому к этому отношению все-таки.
3: Друзья.
2: Потом, ты понимаешь, на Федора Конюхова все смотрят как на профессионала. И ты думаешь, я так никогда не смогу. Нужно знать, как ориентироваться в океане по звездам, там еще пятое, десятое. А здесь ты думаешь, ё-моё, 27-летний парень, без шлема, в Таиланд. А я чем хуже, у меня и шлем, и подготовка. И все, и ты начинаешь переть.
3: Ну, у меня семья, дети, внуки, и я люблю тепло, да?
2: Тем более.
3: Поэтому я остался в Москве. Кто вас удивлял за последнее время из таких вот интернет-пользователей, которые устраивали для себя приключения? И, может быть, за кем-то вы следите? Давайте это обсудим. Пятница, впереди выходные. Можно отправиться, Саш, в путешествие недалеко. Сколько у тебя был рекорд? 60 километров на велосипеде?
2: 60 за раз, да.
3: Ну вот, ты уже на пути. 60, 60 и 60, и пожалуйста. Это я сейчас про выходные. 7.27 в Москве, наш.ру, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Ну и что?

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
11: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
14: Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
15: Алло, ну, как там с бизнесом?
16: Что? Вы кому звоните?
15: Твоему бизнесу звоню.
16: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение. Что вы нам пишете?
3: Здравствуйте, подъемники. Я в мае этого года исполнил мечту и дошел пешком из Москвы в Санкт-Петербург, соединив две столицы ногами. Путь в 690 километров преодолел за 14 дней. Спал исключительно в спальном мешке, без палатки. Об этом никто не знал, кроме двух питерских друзей. Самый первый день был рекордным – 72 километра. В среднем преодолевал по 50 километров в день. В самом Питере я нагулял еще 30 тысяч шагов и успешно вернулся домой на поезде.
4: Шикарно!
3: А сколько, интересно, всего шагов у вас получилось? Есть люди, которые делают подобные поступки исключительно для себя. Есть, которые своим примером пытаются мотивировать других. А есть и те, которые используют соцсети для хайпа и самопиара, и баблишко поднять.
4: Ой, а вообще очень классно... Вообще, что про это знаете, про баблишко поднять?
3: Отношение людей к таким моментам показано в фильме «Форрест Гамп», когда Форрест бегал только для себя, а масса людей искала в этом какой-то исключительный смысл.
4: Понятно.
3: Я считаю, что люди, следящие за другими, глубоко больны и не нашли себя. У них куча комплексов, зависти и нет своих мечт.
4: Спасибо, доктор. Идите домой.
3: На мой взгляд, с подобными людьми движет дух бродяжничества, о котором более чем 100 лет назад писал Джек Лондон, который просто не задумывается о такой ерунде, как то, что они будут завтра есть или где переночуют. Тяга к неизвестным приключениям зачастую оказывается сильнее здравого смысла.
4: Ну да, это вот парень, который едет, я вот думаю, как только он выйдет за границу, как, чем он будет расплачиваться? Он думал об этом? Значит, у него с собой нал?
3: У меня брат 50 лет, или брату 50 лет, сейчас идет пешком в Крым из Нижнего Новгорода. Идет уже месяц, параллельно активно ведет свой блог. С собой походный рюкзак со всем необходимым. Поставил себе цель, готовился полгода.
4: А, ну видите, это ж круто, это ведь то тоже вот такое покорение.
3: После челленджа известного блогера участвовали в отжиманиях 1500 раз за... 3 минуты. Я сделал 1615 Помним. Раз. Теперь у нас есть чат, спортсмены с разных уголков России. Каждую неделю придумываем челленджи, выполняем их, скидываем видео. Это просто для здоровья, для спортивного интереса. И всем желаю.
4: А это точно для здоровья? 1650 раз.
3: За 3 минуты? Проехать или пройти хоть весь земной шар – дело не хитрое. Вот при этом сохранить работу, семью и кредитную историю – вот это подвиг.
4: Ну вот видите, вы, так сказать, зажаты в тиски.
3: Новосибирцы во главе с Алексеем, простите, если ударение неправильно ставлю, Камерзановым, хэштег «Мир наш», едут на авто по всему миру этапами уже 5-й год. Прошли всю Азию, Африку и Европу, сейчас находятся в Южной Америке на машине с российскими номерами.
4: Слушайте, ну на машине все-таки как-то по ощущениям, да, визуальным хотя бы, кажется, что как-то попроще, чем человек, который из Нижнего Новгорода идет в Крым.
3: Максимум, что делал лично я, ехал из Томска до Санкт-Петербурга на пригородных поездах. Уложилось в 9 дней, без соцсети, просто денег не было. А в Санкт-Петербурге хотелось...
4: Санкт-Петербург хотелось.
3: У меня инвалидная справка, пригородные электрички бесплатно. В Санкт-Петербурге обещали работу, но кинули. Домой в Томск тем же путем.
4: Отчаянная вы.
3: На Ютубе есть канал «Кругосветчики». Они уже 5 лет плывут в свою кругосветку. Планировали за 1.5 года, но до сих пор не завершили. Есть ли еще интересные примеры?
4: Другую планету уже плывают.
3: Или, может быть, в вашем окружении есть подобные люди? Пожалуйста, напишите. Наш.ру, еще будет несколько минут, почитайте ваши сообщения.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифрой при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальный приоритет. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
10: и Игорь Паньков.
9: Подъемники на нашем радио.
11: Так, дорогие друзья, 7 часов 46 минут в столице.
12: Так, ну давайте, во-первых, разберемся с отжиманиями.
11: Ну, оговорились мы.
12: Ну, тут просто было написано 3 часа. Тут не написано, было минуты или часы. Да, скорее всего, это часы.
11: 3 часа.
12: Да, поэтому расходимся, все, кто математикой занимается. Олег Чагадаев, амбассадор Уральских гор. На каяке по рекам с юга и до Северного Ледовитого океана. Оксана прошла большую Уральскую тропу, 2300 километров за 118 дней. А вообще, это отдых головой, когда идешь и никого вокруг.
11: Не, на самом деле, очень круто.
12: Есть такое направление путешествий, называется трейн-хоппинг. Это путешествие на грузовых вагонах. Там в вагонах с щебнем ехали в бобинах с листовым металлом. В обычных
11: промтоварных вагонах,
12: но в пустых. Они открыты без пломб. Смотрел парня на известном видеохостинге, как он с Дальнего Востока с приятелем в Москву так ехал. Вроде за 3 недели доехали, оставаясь потусить у подписчиков в разных городах по пути.
11: Я видел.
12: А помните эту новость, как человек, я сейчас города не помню, но пошел с друзьями выпивать и проснулся в другом городе. И ехал в щебне, по-моему, в вагоне с щебнем. Ради участия в челлендже решил пройти 100 тысяч шагов за день. Шел пешком из Санкт-Петербурга в Сосновый Бор. Получилось ровно 78 километров и 102 тысячи шагов. Теперь в планах пройти 100 километров за день.
11: Если это возможно. Только ускориться надо.
12: Следил за одним блогером, проводил разные челленджи над собой. То пил пиво каждый день месяц, потом сдавал анализы. То потом отжимался каждый день по 1000 раз. То потом курил пачку в день, сдавал анализы. Сейчас пропал. Сердце, наверное, сдалось. Тимур из Западной Чехии. Меня поразил парень рыжий, который ехал в Таиланд, по пути познакомился с бородатым нерусским, который тоже автостопом ехал на Бали. Так вот, этот рыжий почему-то уехал из Киргизии в другую сторону. Поразительно. Тут ничего не знаю, наверное... Нужны пояснения. Есть такой фильм «Тропы». В основе реальная история Робин Дэвидсон. В 1977 году она в одиночку отправилась пересекать австралийскую пустыню. В пути ее сопровождали 4 верблюда и собака. Робин прошла около 2700 километров. А по поводу велосипеда мой брат колесит по московскому региону и соседним областям. Есть много интересных маршрутов.
11: Да, очень много интересных маршрутов есть. Даже не представляете. Заброшенные кладбища, красивые церкви.
12: Знакомый поля. На мопеде 50 кубов, который развивает максимум 50 километров, доехал один от Москвы до Абхазии. Было 20 лет назад. А, вот с углем вагон был, Саш, а не щебнем, когда парень
11: ехал.
12: Ехал, да. Но он этого не помнит.
11: Не, ну понятно, что когда-то, 20 лет назад, кто-то это начал.
12: 7.50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
13: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем 18 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
14: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
15: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
16: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
17: Второго октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
18: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
19: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
20: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
21: Алло?
20: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55. Хватит стесняться. Я
22: эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
23: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
24: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
25: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: это навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 8 человек получили ранения в результате атаки БПЛА на Ульяновскую область. Среди них один ребенок. Состояние 6 пострадавших оценивается как средней степени тяжести, сообщил губернатор Алексей Русских. Он уточнил, что ребенок в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, есть повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры. При этом системы жизнеобеспечения Ульяновска не нарушены. Уроки в школах города отменены. Детские сады готовы к приему детей в случае, если их не с кем оставить. Это самое популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. 4 человека пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ в Воронеже. 2 пострадавших доставлены в стационары, сообщил губернатор области Александр Гусев. В своем канале в Максе он написал, что всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 6 районами области было обнаружено и уничтожено 88 беспилотных летательных аппаратов. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился со спецпредставителем президента США Стивом Уиткофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом со ссылкой на источники передает канал CNN. По его данным, встреча прошла в Нью-Йорке для обсуждения американо-российского сотрудничества и мирного урегулирования конфликта на Украине. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в четверг в США может пройти трехсторонняя встреча России, Украины и США. Однако представитель Дмитриева это не подтвердил. Движение по военно-грузинской дороге в Северной Осетии остановлено, как сообщает Управление МЧС по республике, в связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, запрещено движение всех видов транспорта по направлению к поселку Ларс на выезд из России. Ограничение будет действовать до особого распоряжения. У космонавтов нет инструкции на случай контакта с инопланетянами. Как признался в интервью РИА Новости российский космонавт-испытатель Николай Тихонов, он не встречал таких методичек в бортовой документации и в Международном кодексе поведения экипажа. При этом он подчеркнул, что неопознанный летающий объект не обязательно имеет отношение к внеземной жизни. В качестве примера собеседник агентства привел слова космонавта Александра Сереброва, который на вопрос о встречах с НЛО отвечал, что видел их 1000 раз, но речь шла о замеченных за иллюминатором предметах, происхождение которых он не мог определить. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы.
4: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде.
5: Он на улице, на работе,
4: даже дома.
6: Люблю тебя.
4: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
0: Радио. Это навсегда.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 8 минут в столице. Сегодня 25 сентября, сегодня пятница, впереди выходные. Достаточно прохладная погода сегодня, 14 градусов максимум обещают синоптики, дожди. Завтра, да, давайте, завтра вам интересно, что будет? Завтра 17, воскресенье 18.
3: Давайте сыграем в кинопробы. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы, вы пытаетесь угадать, что это.
2: Я хочу вам сказать, что мы сегодня загадали сериал. Это не фильм, но очень крутой сериал. Мы вот неизвестно не загадываем. Сегодня известный сериал. Кто его не смотрел, но будет повод посмотреть.
3: Что разыгрываем?
2: Разыгрываем, внимание, два билета на большой юбилейный концерт группы FPG к 25-летию своего культового альбома «Гонщики», который состоится в Москве 16 октября в клубе «Бейс».
4: Что вы делаете?
5: Я просто высыпал немного праха своего отца.
4: На мой ковер?
5: Его предсмертное желание.
4: Да ну, а убирать кто будет?
5: Это чисто символический ритуал, безвредный. Я понимаю, что его уберут.
4: Это вандализм.
5: Какой вандализм? Я ничего не сломал.
4: Тогда засорение.
5: Это прах моего отца. Он часто сюда приходил. Я отдаю ему дань уважения.
4: А в урну нельзя было выбросить? Какая ему разница? Или он уточнил, что можно мой ковер загадить?
5: Нет, но за этим столиком он сделал предложение моей матери. Это ведь всего лишь пепел.
4: Отвратительно. А как же зараза?
5: Какая зараза?
4: Трупный яд.
5: Это же не труп. Если бы я притащил из морга его тело и бросил его на пол, вы бы имели право возмутиться.
4: Я и так имею. Это мой пап. Могу выгнать вас без объяснения причин. Вы оба на выход. И мусор свой заберите.
2: И после этого он высыпал ему этот прах в лицо. Сказал, ах, мусор.
3: Да. Ну, давайте попробуем. Сегодня принимаем 25-й правильный ответ на наш.ру. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Реклама на 107 FM.
7: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
8: Полный чекап позвоночника, комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
9: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательное врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
10: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте послушаем еще раз фрагмент.
3: Напомним, что это сериал. Мы сегодня сделали исключение. Александр балует нас. И мы принимали 25-й правильный ответ.
4: Что вы делаете?
5: Я просто высыпал немного праха своего отца.
4: На мой ковер?
5: Его предсмертное желание.
4: Да ну, а убирать кто будет?
5: Это чисто символический ритуал, безвредный. Я понимаю, что его уберут.
4: Это вандализм.
5: Какой вандализм? Я ничего не сломал.
4: Тогда засорение.
5: Это прах моего отца. Он часто сюда приходил. Я отдаю ему дань уважения.
4: А в урну нельзя было выбросить? Какая ему разница? Или он уточнил, что можно мой ковер загадить?
5: Нет, но за этим столиком он сделал предложение моей матери. Это ведь всего лишь пепел.
4: Отвратительно. А как же зараза?
5: Какая зараза?
4: Трупный яд.
5: Это же не труп. Если бы я притащил из морга его тело и бросил его на пол, вы бы имели право возмутиться.
4: Я и так имею. Это мой пап. Могу выгнать вас без объяснения причин. Вы оба на выход. И мусор свой заберите.
2: Да, но я не буду перечитывать все неправильные ответы, их было очень много. Это жизнь после смерти. Или следом за жизнью, там есть, в общем, в каком периоде вам нравится. Мы принимали и все варианты.
3: Ну, оба, в смысле, оба, и оба, жизнь оба, после оба. Смерти, и следом
2: да,
3: за жизнь.
2: Оба варианта. И абонент с номером 8-917-576-70 и так далее. Мы вас поздравляем, вы получаете два билета на большой юбилейный концерт группы FPG к 25-летию своего культового альбома «Гонщики», который состоится в Москве 16 октября в клубе «Бейс».
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов 23 минуты в столице.
0: Экспорт по-нашему.
2: Найти зарубежных покупателей, установить деловые связи и представить свою продукцию на мировом рынке. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» дает реальные инструменты поддержки российским компаниям. Подробнее на сайте национальныйпроекты.рф.
3: Допустим, ты предприниматель и создаешь крутой продукт. В России покупатели есть, бизнес растет. Следующий вопрос. Как сделать так, чтобы о тебе узнали в мире? В тех странах, где потребность в твоей разработке явно присутствует.
2: Но интернет никто не отменял. Сделал сайт на местном языке, запустил рекламу на профильных площадках и ждешь покупателей.
3: Желательно сразу долгосрочных партнеров с контрактами.
2: Почему нет?
3: В реальности все устроено гораздо сложнее. Сначала надо понять, где искать покупателя, какие страны перспективны именно для вашего продукта, как выйти на нужных людей и как превратить первое знакомство в деловые отношения.
2: В этом может помочь нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Может в этом помочь?
3: Однозначно. Российским компаниям помогают находить потенциальных зарубежных покупателей и устанавливать деловые контакты. А способ это сделать – участвовать в международных выставках и бизнес-миссиях, где и ведутся переговоры.
2: А как же попасть на такие мероприятия?
3: Для начала присоединиться к программе продвижения национального бренда «Сделано в России», которую реализует Российский экспортный центр. Для этого нужно пройти бесплатную сертификацию товара или услуги. Сертификат открывает экспортерам доступ к маркетинговой поддержке, возможности размещать товары в национальных магазинах за рубежом, участвовать в зарубежных выставках. Тебе остается подготовить свой продукт к экспорту и подписать контракт. Программа ощутимо сокращает дорогу до того самого стабильного, постоянного клиента, о котором мечтает любой бизнес.
2: Логично. Если вложился в разработку продукта, нужно использовать все возможности для его продвижения.
3: А если продукт вообще изначально создавался для всего мира, например, компьютерная программа?
2: Сегодня у нас есть как раз такой пример.
3: Москва, компания Smart Engines, умные двигатели, разрабатывает технологии автоматического распознавания и проверки документов на основе искусственного интеллекта.
2: То есть сможет прочитать, например, японский паспорт?
3: И не только японский, Александр. Технологии работают с документами 235 стран и более чем со 100 языками, включая арабский, китайский, японский и корейский. Поэтому сами разработчики говорят, продукт у них международный изначально.
2: И насколько он востребован за рубежом?
3: У компании больше 270 миллионов пользователей по всему миру.
2: И чем им помогло участие в нацпроекте?
3: Заявите себе. Компания получила сертификат «Сделано в России» в категории «Уникальность» и «Заслуженно». Весь программный код, нейросетевые алгоритмы и технологии компьютерного зрения созданы российскими специалистами. Это очень сильное преимущество.
2: Надо это использовать. Даже если продукт изначально рассчитан на весь мир, этого может быть недостаточно.
3: Нужно, чтобы мир о нем узнал, Александр.
2: Да, надо найти перспективное направление, рассказать о себе, установить деловые контакты, найти потенциальных покупателей, а какие инструменты для этого доступны российским экспортерам, вы можете узнать на сайте национальныйпроекты.рф. Заявляйте о себе на мировом рынке, находите зарубежных покупателей и развивайте международные деловые связи. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт 0+.»
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840. Плюс.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
13: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
14: Найти покупателей на мировых рынках. Представить свою продукцию на международных выставках. Получить необходимые документы. Выйти на зарубежные маркетплейсы. И начать поставки. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям на всех этапах. От поиска партнеров до заключения контрактов. Откройте новые возможности для своего бизнеса. Узнайте больше о мерах поддержки на сайте национальныепроекты.рф. 0+.
15: Проще простого.
16: Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44.
17: Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов 38 минут в столице. Сегодня 25 сентября. Пятница.
3: Вот.
2: Да, давай свой гениальное исследование свое.
3: У работающих по графику 5-2 россиян пятница чаще всего проходит по одному и тому же сценарию. Так. И менять его люди не любят. Самый популярный план выглядит примерно так. Дотянуть рабочий день без новых задач, по дороге домой купить чего-нибудь вкусное, вечером заказать еду или приготовить что-нибудь простое, включить сериал или фильм и позволить себе лечь позже обычного. На втором месте встреча с друзьями или поход в бар. На третьем домашние дела, которые откладывались на, ну, всю неделю. При этом большинство признается, пятничный сценарий редко меняется от недели к неделе. Исключение – период с мая по сентябрь, когда в расписании появляется дача и фраза «надо выехать пораньше, пока пробок нет». Исследователи назвали это пятничным ритуалом. После 5 рабочих дней человеку хочется не новых впечатлений, а предсказуемого удовольствия и ощущения, что ближайшие 2 дня ему никто ничего не должен. Понятно, что есть большие города, есть маленькие населенные пункты, но в целом...
2: Где ничего нового и не найдешь.
3: Речь идет о том, что вот человек привыкает к определенным ритуалам, ну, например, пятничным ритуалам. Мы сейчас не говорим там про походы в бар, понятно, что не все могут себе позволить, не все доставки заказывают, но тут главная суть о том, что мы привыкаем к какому-то определенному ритуалу, пятничному в данном случае, и плюс-минус он не меняется на протяжении там многих лет. Вот как у вас, хотел я поинтересоваться и обратиться к нашим слушателям.
2: Да.
3: Вот есть ли традиционный пятничный ритуал, и в чем он заключается, и совпадает ли он с исследованием?
2: Ну, тут еще все зависит, конечно, сколько вам лет, и насколько интенсивно вы работаете в течение недели, да, потому что, ну, когда ты молод, ты, неважно, ты в этой пятнице ждешь, чтобы потусить, и у тебя начинается уже чуть ли не на работе, ты в пятницу, в принципе, уже не работаешь. Чуть постарше, там, если есть семья, ты совершенно себя ведешь по-другому. Вот. Я сейчас поймал себя на мысли, что, наверное, еще несколько, там, скажем так, лет назад, наверное, мне порадовало бы вот, что-нибудь вкусненькое там туда-сюда. Сейчас я вот, ты мне сейчас задал этот вопрос, я сижу и думаю, что ничего не охота.
3: А в том-то и дело, написано вот, либо заказать, либо приготовить что-нибудь простое. Как раз что-то пришел с работы уставший и не устраиваешь там готовку на несколько часов,
2: да.
3: А что-то простое, вкусное, любимое приготовил, да. И лег попозже спать.
2: 2 яйца, горошек и вот 2 сосиски, да?
3: И майонез.
2: Копильку, наверное, нет, пусть будет, нет, без майонеза съем.
3: Итак, как у вас? Есть ли пятничные ритуалы, которые из недели в неделю, из месяца в месяц повторяются у вас? Ну, тут сезонность тоже присутствует, это понятно, но в целом, вот, есть ли какая-то закономерность?
2: Да, тем более сейчас зима впереди.
3: Пишите наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
3: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Дорогие друзья, давайте почитаем ваши традиции на пятницу.
5: Ритуалы пятничные, ритуалы, да. Пятница — это святое. Либо к другу пивка попить, либо с любимой женой. Она креветочек, а я вяленые рыбки с пенным или просто по шаурме. Сегодня жена нашла рецепт прикольный и хочет приготовить бургеры.
4: Ой, как хорошо. Слушай, а помнишь, что у меня вот рыба-то вот эта такая разрез... Как она называлась?
5: Я уже забыл, да.
4: Каждую пятницу я потом на работу не вышел.
5: Пятницу стейк. Быстро и вкусно. С виноградным соком, разумеется. Доброе утро, подъем.
4: Слушайте, про стейк написали многие, это тоже классно. Я забыл, у меня тоже лежит дома. Сегодня со спаржей сделаю.
5: Определенный ритуал есть. Залезть в горячую ванну и отправить гулять с собакой супругу. Всем хорошего вечера. В пятницу традиционно подбиваются дела на субботу. Уложить детей пораньше. И если можно встать попозже, то взять вкусного, сериал или фильмы, а потом любить друг друга.
4: Извините, пожалуйста, конечно.
5: Пятницу вечером мы закрываемся с мужем от детей, смотрим видео разные или фильмы, сериалы. Главное требование, чтобы никто не входил и не лез ко мне. Алкоголь бывает, но крайне редко. Нет нужды в нем. 5 сыров сегодня купила на вечер. Обычный день. Работа, спортзал. Правда, в пятницу к спортзалу добавляется бассейн и сауна.
4: А можно спросить, а сауна зачем? Расслабляет, да?
5: Да, после тренировки особенно. Каждую пятницу ложусь пораньше спать. В будни домашние дела не особо позволяют. А в пятницу в 23 баю-бай. И всем пока. Ну, 23 не самое раннее время.
4: Ну, для пятницы, мне кажется, это все-таки рановато.
5: Каждую пятницу после работы еду на музыкальный квиз «Угадай мелодию». Поорать песни, снять накопившееся напряжение за неделю и, конечно же, выиграть.
4: Вот сколько вам лет вы не написали?
5: Дольше обычного гуляю с псом. Ему на радость ходим в дальний парк или на речку.
4: Я тут прочитал, пес... Короче, собака должна гулять не менее 1 часа и 8 минут за раз.
5: Когда пятничный ритуал становится ритуалом регулярным, это называется зависимостью и уже, в принципе, тревожный звоночек. А так, с возрастом и тем, что дача круглогодичная, пятница — это чаще всего поездка на дачу.
4: Но у вас ритуал это типа выпить?
5: Интенсивная работа 5-2. В пятницу проходная, КБ, перек, дом, стейк, вискарь, диван, фильмец.
4: И потом под фильмец.
5: Главный пятничный ритуал в нашей семье – это не делание уроков с детьми. Причем радуются этому ритуалу все.
4: Прекрасно.
5: Ну, тут в разных вариантах взрослые напитки у многих присутствуют. И многие написали, что как раз чтобы жизнь не превращалась в рутину и в ритуалы, стараются каждую неделю в пятницу, вот те, кто работает 5-2, придумывать что-то новое, чтобы мозг не привыкал к этим ритуалам. Был ритуал. Пятница равно пенная. На звук пш пришел ребенок и спрашивает, а что сегодня, пятница? Сейчас отказались от этого ритуала, просто не хочется и невкусно. Сейчас больше отдых, поваляться в обнимку с мужем и подольше в ванной полежать.
4: Мама в ванной лежит, приходит с ног, говорит, а что сегодня пятница?
5: Пш, а что сегодня пятница? Это так же, как дети отвечают на вопрос, чем мама пахнет в детском саду? Вином или пивом? И тоже для многих становится тревожным звоночком. 8:50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем 18 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
7: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
8: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
9: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
10: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика». Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
12: Воронеж. Не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». Моральный кодекс. «Первый снег», «До свидания, мама», «Я тебя люблю» и другие хиты легендарной группы. «Стиль», «Энергия» и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. «Моральный кодекс». 18+.
13: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
14: Политологи объяснили причину рекордной явки воронежцев на выборах в Госдуму. В Воронежской духовной семинарии обучают священников из африканских стран. Чем удивит воронежцев новый музей, посвященный Петру Первому и его сподвижникам? Воронежский таксист спас пенсионерку, которая везла мошенникам миллионы рублей. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
15: Аудитория 12+.
16: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
17: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым. Главные темы – формирование федерального бюджета и помощь воронежским предприятиям в защите от беспилотников. Воронежская область реализует 42 региональных проекта в составе 11 национальных. Для региона важны и объем федеральной поддержки, и сроки поступления средств, и условия софинансирования уже начатых проектов. Бюджет формируется с учетом расходов на оборону, социальные обязательства и поддержку участников СВО и их семей. Отдельно обсудили затраты предприятий на защиту производств от БПЛА и восстановление после атак. Часть расходов уже учитывается при расчете налога на прибыль, но для отдельных видов затрат порядок не определен. Изменения в налоговое законодательство прорабатываются, Госдума начнет их рассматривать уже этой осенью. Мэр Сергей Петрин в своем канале «ВМАКС» пригласил горожан на субботник в октябре. Градоначальник сообщил, что уже на следующей неделе стартует осенний месячник благоустройства, а 10 октября пройдет общегородской субботник. Планируется уборка территорий, которые не входят в ежедневные планы комбинатов благоустройства и подведомственных учреждений управления экологией. Кроме того, глава города отметил, что комбинаты благоустройства продолжают свою круглосуточную работу. Сейчас они заняты уборкой мусора и листвы и подметанием дорог и тротуаров. Также специалисты приводят в порядок остановки парки и скверы, в том числе продолжают обустройство и восстановление газонов. В 2027 году в Воронеже на базе библиотеки номер 4 имени Егора Исаева появится модельная библиотека. На ее обновление в рамках национального проекта «Семья» из федерального бюджета выделено 8 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Воронежа. В модельных библиотеках обновляют книжный фонд, мебель и оборудование, проводят текущий ремонт и создают комфортные условия для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Читатели получают доступ к ресурсам национальной электронной библиотеки, а сотрудники проходят обучение по программе повышения квалификации. Модельные библиотеки создаются в Воронеже с 2019 года. Сейчас в городе работают 3 такие площадки. День открытых дверей пройдет в перинатальном центре. В УКБ номер 1 уже сегодня будущие мамы и их близкие смогут узнать об условиях пребывания в центре, о работе отделений и организации медицинской помощи. Участникам покажут приемное отделение, предродовую палату, родильный зал, операционную и палаты послеродового отделения. Для участия нужна предварительная запись. И еще сегодня в Воронежском концертном зале пройдет фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». В этом году проект впервые вышел за пределы Москвы, а Воронеж первым принял региональный этап. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в музыке, литературе, живописи и документальном кино. Гостей ждут встречи с писателями, дискуссии и выступления музыкантов. На сцену выйдет группа «Зверобой», а завершится фестиваль спектаклем в постановке Юрия Смышникова по рассказу Захара Прилепина. Это были новости региона.
3: На правах рекламы.
4: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде.
5: Он на улице,
4: на работе, даже дома.
6: Люблю тебя.
4: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 7 минут в столице. Сегодня 25 число, сегодня пятница. До 14-15 градусов тепла обещают синоптики. Прохладно достаточно в Москве. На выходных будет потеплее до 18-19 градусов.
3: Давайте к гаданиям. По пятницам, по сказкам Александра Сергеевича Пушкина гадаем, поэтому большинству из вас традиционно в экспресс-режиме обсуждаю ваши проблемы. Одного или одну из вас выведем в прямой эфир. Пишите, рассказывайте, что беспокоит. Что есть к этой минуте?
2: Давайте, что?
3: Добрый день. Большая проблема. Мой лучший друг бросил пить на 5 лет. В том году специально летал к нему в гости отметить окончание 5 лет. Он пить не стал. Говорит, все, до конца жизни не буду пить. А мне теперь с ним неинтересно. Погадайте, когда-нибудь еще как в старые добрые времена сможем?
2: Ну,
3: а друзья ли вы, если вам было интересно только выпивая?
2: Да, хороший вопрос.
3: Ну, то есть один у вас интерес был.
2: Но минуточку, все-таки дружба должна быть на чем-то основана.
3: Ну, если она только на алкоголе основана, наверное,
2: Ну, так вот было, что вам было весело друг с другом. На веселье, на балагуре, на таком. Ну, что вы отжигали вместе. Но я хочу, чтобы вы не расстраивались, если вы не хотите следовать за другом и не пить тоже. Я до конца жизни, это, конечно, смелое заявление, как пойдет у него дальше.
3: У меня...
2: У папы моего получилось. Наверное, можно уже сказать.
3: У многих получилось.
2: Не, ну я про многих же, я не знаю, я вот про личные примеры.
3: И многие, кстати, перестали общаться со старыми
2: друзьями.
3: А здесь
2: самое главное, если ты не хочешь сорваться опять в этот омут, то главное с вами, с такими, как вы, не общаться. Это очень важно.
3: Не, некоторые спокойно общаются, но...
2: Ну, не сидят.
3: Интерес пропал,
2: но...
3: да.
2: Ну да.
3: Лишний раз уже не поедут на какое-то мероприятие.
2: Ну да.
3: У меня несколько источников дохода. Все официальные. Работодатели честно платят за меня налоги. Но вчера налоговая доначислила мне по итогам года 100 тысяч рублей. Несправедливо, пишет наш человек.
2: Правильно. Про несправедливость я сейчас это... Давайте... Мы все это знаем. Справедливо, несправедливо. Правильно или нет?
3: Ну, правильно, есть же вот какая-то там прогрессивная шкала. Ты зарабатываешь,
2: ну,
3: условно,
2: все
3: там, до 2 миллионов одно налогообложение. Если там больше, по-моему, 5 миллионов, то, соответственно, там не 13, а уже там 18% на какие-то доходы твои налог. И потом тебе доначисляют его как раз в конце
2: года. Свыше
3: 200
2: тысяч до 22, да?
3: И, Саш, я тут не специалист,
2: да,
3: прогрессивная это
2: шкала...
3: вам нужно обратиться к...
2: Грабеж, короче.
3: Но, специалистам и бухгалтерии вашей...
2: То, что несправедливо, ну, я не знаю, вы кому это пишете. А если правильно, то платите, да и все, что. Если у вас такое количество...
3: Такой доход?
2: Доходов, да.
3: Год.
2: Доходами надо делиться. Значит, вам повезло в жизни. Делитесь, с государством в том числе.
3: Ждем ваши проблемы. Наш.ру. Пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Привет, друзья, меня зовут Александр Горбунов, я лидер группы Stonehand, и я приглашаю вас 26 сентября в клуб Дизельхолл на наш большой юбилейный концерт. Отпразднуем наше 20-летие вместе с вами. Итак, 26 сентября, клуб Дизельхолл, улица Генерала Лизюкова, дом 4, начало в 8 вечера.
5: Мероприятие 18+.
6: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2 100 100. С
7: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
8: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255, 45, 55, код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте почитаем ваши сообщения. Ваши проблемы в наши гадания.
3: Собралась на выходные в Казань. Задерживает рейс уже на 12 часов. Вот думаю, сдавать билеты или лететь на меньшие дни?
2: Ой, слушайте, ну если вы собрались лететь, то вы, наверное, как-то у вас уже сколько времени-то прошло. Заложено тот факт, что вы можете и 12 часов, и сутки просидеть, и даже двое. Поэтому я бы сейчас, конечно, никуда вообще не летал. Я вот смотрю на людей, которые мучаются. Ну ладно, если вы одна. А если вы с семьей, там, дети еще, это вообще, конечно. Но мы вам желаем... Вы молодец. Давайте, мучитесь дальше.
3: Встретил старого сослуживца. Он пригласил поехать к нему в гости в Дагестан. Он родом оттуда. Говорит, там очень красиво. Вот думаю, поехать или нет.
2: Езжайте, там очень красиво. Думаешь?
3: Конечно, конечно. Что еще? Брать ипотеку на 25 лет или нет? Если сейчас возьму, то со всеми моими условиями платить буду 100 тысяч рублей в месяц все эти годы. Зарплата у меня 300. Вроде как могу, но как подумаю, 25 лет по 100 тысяч рублей платить. Что мы тут скажем, Александр?
2: Ну, грабеж это, что я скажу? Я думаю, что вот эти банки-то, наверное, и разогнали цены на квартиры. Просто до катастрофических. Ну, это просто нереально уже. Материалы столько не стоят, сколько стоит квартира в Москве. Ну, это просто уже... Ну, сами же разогнали. Разогнали...
3: 30 миллионов.
2: Именно люди, которые вот, хотят жилье. И именно мы, раз имеем возможность платить, обеспечивать этот кредит, мы разогнали эти цены. Вот. Это катастрофа вообще.

0: Сейчас что происходит? Москву превратили в клетку.
1: Хочу...
0: 30 лет будем бороться за то, что, или сколько там, 25, чтобы жить в этой квартирке, в которой еще 1000 квартир.
1: Хочу сделать сегодня вечером жене сюрприз. Ванну с шампанским. Угу. Хотя знакомые отговаривают.
0: Слушайте, не делайте... Чушь за чушь, а? Ну, вот
1: во-первых,
0: это прям...
1: во-первых, ванна шампанским так называется. Ее можно умереть, если вы наполните ванну шампанским
0: и туда... Да, от этилового спирта, абсолютно верно.
1: Там просто обычную ванну набираете и, условно,
0: бутылочку выливаете.
1: Да. А может быть и меньше.
0: Плюс лепестки роз и так далее.
1: Ну, тут все зависит еще, конечно, от самой ванны.
0: Ну, это просто, ну да, если вы найдете какую-то босяцкую ванну, ржавую, там, с пятнами, какими-нибудь тараканами, то, конечно, это будет бредово.
1: В интернете очень много таких картинок.
0: Ну, даже, Гар, если это вот, ну, красивая квартира, ну, я не знаю, это, конечно, сколько вам лет?
1: Не, наверное, где-нибудь на море с панорамными окнами, отдельно стоящая вот ванна красивой формы, и там это, хотя...
0: Это бред какой-то.
1: Мне кажется, что это... Ну, это, не знаю, сколько вам лет. Ну, что у вас такие мысли?
0: Ну, короче, вы, наверное, этого думаете, что никогда не испытывали, и вот надо это сделать. Это просто чушь. Ну, даже не переводите деньги.
1: А сливки с клубникой из этой же серии? Когда обмазываются ими?
0: Когда слизываешь это, ты, у тебя рвотный рефлекс. Это жирная очень пища.
1: Ну, это ты сейчас сладкое не ешь, а может быть, люди любят.
0: Да просто вы потом смотреть на эту женщину не сможете.
1: Ну, и нужно постелить, наверное, что-нибудь.
0: Постелить клеенку надо.
1: Клеенку какую-нибудь. Ну, чтобы постельное белье не испачкать.
0: Я долго, давно, очень часто рассказывал эту историю, когда на 8 марта мы сделали там в одном клубе мальчика, типа мальчик-торт. Он, ну, атлетического телосложения. Его, значит... Там у нас повар, который сказал, я все сделаю, и будет и вкусно, и красиво. Она обмазала
1: мне
0: его...
1: Мне одна идея кажется уже некрасивой.
0: Обмазала его сгущенным молоком вареным, и такое ощущение, что лежал кусок дерьма с цветами. И женщины, которые на него смотрели, которые должны были все это слизывать, они на него смотрели с таким ужасом. Ну, а тетки были взрослые. Это...
1: Тетки были взрослые.
0: И они на него смотрели, как будто, ну, их сына мучают. Поэтому я вот, ну, не рекомендую вам такие вещи. Попроще что-нибудь, господи, ну, киньте в эти, раз вам эти свечи нужны, ну, вот эти плавающие свечи, знаете, ну, киньте там розы, раз вы любите вот это все.
1: Только лучше не поджигайте их, есть такие водонепроницаемые на батарейках.
0: Началось. Короче...
1: Мы не романтики, вы не к тем людям обратились.
0: Дело не в этом, но вы не занимайтесь этим колхозом, пусть колхозом занимаются специалисты.
1: Ждем ваши проблемы, наш.ру, пожалуйста, пишите.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
12: Куда срочно перенести рабочие чаты?
13: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
14: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
15: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
16: Я Пирелли беру в колесо.ру.
17: Дорогой, а что это ты напеваешь?
18: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
17: Нам давно нужна зимняя резина.
19: Я Пирелли беру в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
20: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
21: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
22: Так, дорогие друзья, гадаем сегодня подсказкам Пушкина Александра Сергеевича.
23: Взял проблему для тебя, Александр. Знал, что ты оценишь.
22: А что там?
23: Собираю жене велосипед карбоновый. Это подарок на день рождения. Он в октябре. Погадайте, успею? Артем из Тольятти нам написал. Артем, доброе утро.
24: Доброе утро.
23: Артем, а давайте начнем с того, а это желанный подарок? Или вы сами решили, что жене будет приятно?
25: Да, я думаю, желанный, наверное.
24: Да, подарок желанный, она катается на велике, там, в велопробеге с сообществом, постоянно участвует всякие там.
22: А вот какого класса у нее велик будет?
24: Да я в классах особо не разбираюсь.
1: Ну, это шоссейный, но... Александр,
24: это
1: у нас.
24: МТБ.
1: А, МТБ, да.
23: А круто. Скажите, пожалуйста, что значит собираю? Я думал, что их покупают и все.
1: Нет, можно собрать в любом магазине.
23: А ты раму покупаешь отдельно?
24: Да, это все отдельно покупается. Рама-вилка комплектом идет. Ну, не всегда, но вот я вот так вот выбрал. Рама-вилка отдельно, колеса отдельно, ну и трансмиссия все. Вот,
1: угу. И во сколько он вам обошелся? Дайте нам хотя бы позавидовать.
24: Пока пришла рама-вилка где-то 46 тысяч, колеса еще 1035. Под 40 тоже выйдут. Ну,
1: а карбоновая рама, ну, как-то получается с вилкой вместе не так уж и дорого?
24: Нет, это недорого. Это...
1: Он точно из карбона?
24: Ну да, заявляют, да.
23: Я тут этим летом впервые за многие годы покупал себе велосипед. Пришел, значит, я в известный веломагазин. И для меня я ничего не изучал.
1: Велорум.
23: Для меня стало откровением, что велосипед, например, ну там были велосипеды там по 100 тысяч и больше, они без педалей. Ну, то есть педали нужно отдельно покупать было.
1: Дорогие модели
23: без
1: педалей.
23: Я говорю, а как вот велосипед, когда стоит вот столько, еще и без педалей? Он говорит, ну, тут индивидуально. Я говорю, и педали сколько? И там педали, естественно, разброс
1: большой.
23: По цене
1: да.
23: велосипеда можно еще педали.
1: А скажите,
23: купить.
1: Пожалуйста, а собирать тоже вы сами будете? Вот трансмиссию ставить, звезды там туда-сюда?
24: Ну, да, что смогу, сам сделаю. А, ну, где-то буду привлекать, видимо, специалистов.
1: Круто. Вообще круто.
23: А так дешевле или вы
1: получается,
23: исключительно
1: да.
23: под нее?
24: Нет, не дешевле. Оно просто их в наличии, в продаже таких нет с этими характеристиками в этих параметрах.
1: Да. Круто.
23: Понятно. Ну и вот успеете, не успеете. Сколько по времени это обычно занимает? Или должно занимать?
24: Все зависит от того, как приходят детали.
1: А где вы это собираете, простите?
24: Где? Дома.
1: А как она не видит, что ли, что? Или она вот с вами не живет?
24: Она в курсе, она знает. Просто как вот такое.
23: А какая разница вот в октябре? Ну, уже, наверное, не покатаешься или все равно покатаешься?
24: Ну, вот хотелось бы, чтобы пришли, ну, собрать, ну, чтобы еще покаталась, успела на нем.
23: Сезон закрыла, так сказать, на новом.
24: Да.
23: Ну, давайте, номер страницы, номер строчки.
1: Цвет-то какой рамы?
24: Красная.
1: Красная, круто.
23: Сашка тоже у нас
24: красная
23: будет...
24: Рама, да.
1: Слушайте, вы меня прямо заразили этой идеей.
23: Отмечать день рождения через неделю, буквально 4 октября.
1: Да.
23: Бредит новым велосипедом.
24: Так, ну давайте.
1: Давайте.
24: Страница 36, строчка 10 сверху.
23: Привет, подъемники. Собираю жене велосипед карбоновый. Это подарок на день рождения. Он в октябре. Погадайте, успею или нет? Артем из Тольятти нас спрашивает.
1: И ей зеркальце в ответ. Ты, конечно, спору нет.
23: Зеркальце что... надо заднего вида, да, не забыть. Многие игнорируют, а полезная вещь.
1: Ну, смотря для чего. Если ты далеко едешь, наверное, нужно. Можно его прикрепить к шлему.
23: Да.
1: Но вот так это просто, ну, колхоз.
23: А, да ты что?
1: Ну, если ты по лесу едешь, там прыгаешь, ну, я не знаю. В путешествии, наверное, да. А так вот эти крылья пластмассовые, это все колхоз.
24: Нет, там, понимаете, еще там борьба за вес идет. То есть,
1: борьба за вес, вес, да.
24: Да, ниже вес велосипеда, то есть вся эта лишняя оснастка, крылья,
1: вообще...
24: какова это.
1: А
24: да,
1: подножка, это, ну это вообще колхоз.
23: Ну, желаем вам успеть, Артем.
1: Да. Да.
23: А подножка чем вам не угодила-то?
1: Ну, это для...
23: А у тебя нет подножки?
1: Нету. Ну, облокотил на дерево, да и все. Что.
23: А если нет дерева?
1: А? Положил. Положил, это же МТБ.
23: А не жалко тебе? Я про твой велосипед говорю.
1: Это же МТБ, как жалко. Это
23: как
1: твой
23: пар. МТБ расшифровывается?
1: Ну, это класс такой, МТБ, класс? Горный, грубо говоря.
23: 9:40 в Москве. Доброе утро.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О, А7 УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 9 часов 48 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. 25 сентября сегодня, до 17 градусов на выходных, и сегодня 15, временами дожди.
3: МТБ, тут коллеги-велосипедисты твои расшифровали Mountain Bike.
2: А, спасибо, да, спасибо. Игры кто кого у нас сегодня не будет, потому что у нас будет сегодня специальный гость.
3: И мы тут про свечи разговаривали, Саша, и про ванну, в которую добавляют шампанское. И многие девочки осудили нас, говорят, что вы за женщин-то всех не говорите. И сливки, если аккуратно ими мазаться, это прикольно. И ванна шампанским с добавлением шампанского и лепестками роз, это очень романтично и классно.
2: А, да?
3: Да.
2: Да, ради бога, видишь? Плещитесь в этом. Ради бога. Слушайте, мы высказали свое мнение, или должно быть только одно мнение? У нас этого вполне хватает в жизни, поэтому тут у нас мнений может быть больше на этот счет.
3: Ну и в целом, если вам нравится, главное безопасность, потому что многие считают, что это ванна полная главное. Шампанского, а на самом деле
2: да не считают,
3: в обычную
2: это
3: воду...
2: Было вот
3: в новостях было, кто-то да, умер там.
2: Да, да, да, да.
3: 9.50
2: поэтому
3: в Москве.
2: Будьте осторожны.
3: Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем 18 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группой КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
8: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
0: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
9: Это моя родина, мой родной край, место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Число пострадавших в результате ночной атаки ВСУ на Воронежскую область увеличилось до 13 человек. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, в реанимации находится 2 человека. При атаке на Ульяновск целью было промышленное предприятие. Сбиты десятки беспилотников. Зафиксированы повреждения жилых домов. 8 человек получили ранения. Такие данные привел глава Ульяновской области Алексей Русских. В Пермском крае при массированной атаке беспилотников погиб мужчина. Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, спасатели ликвидируют последствия налета дронов на промышленный объект. Машинист пострадал после повреждения пассажирского поезда сообщением «Москва-Тольятти». По данным Куйбышевской железной дороги, пострадавших среди пассажиров нет. Электровоз и первый вагон поезда получили повреждения на перегоне Рачейка-Белошейка из-за внешнего вмешательства. При этом о каком именно вмешательстве идет речь, железнодорожники не уточнили. Ростелеком отразил более 3000 волн DDoS-атак за 3 дня выборов. Как сообщили в пресс-службе компании, специалисты заблокировали более 170 миллионов вредоносных воздействий на веб-сервисы. Основными целями киберударов стали системы электронного правительства, включая портал госуслуги, а также дистанционное электронное голосование и информационные ресурсы Центризбиркома России. Источниками вредоносного трафика были IP-пространства более чем 30 государств. Найдены все 14 погибших в Каспийском море казахстанских военнослужащих. Как заявили в Минобороны Республики, поисковая операция завершена. Накануне, во время учений ВМС Казахстана на побережье Каспийского моря, из-за резкого ухудшения погоды в открытое море унесло 17 военнослужащих. Спасены были только 3. Сегодня в республике объявлен общенациональный траур. Сотрудники КПП «Дарьяли» на грузино-российской границе, а также граждане, эвакуированы из-за повышения уровня воды в долине Девдаракского ледника. Об этом сообщило МВД Грузии. Также в целях безопасности ограничено движение автомобилей в обоих направлениях. Ранее Управление МЧС России по Республике Северная Осетия сообщило о перекрытии движения по военно-грузинской дороге по направлению к поселку Ларс на выезд из России. Время сказок в кино потихоньку сходит на нет. На смену им приходит фантастика, считает режиссер вышедшего вчера фильма с Юрой Борисовым «Девятая планета» Николай Рыбников. По его мнению, благодаря сказкам постановщики научились работать с компьютерной графикой, со сложной постановкой, с большими декорациями, пиротехникой и другими сложностями кинопроизводства. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: сделано в России.
1: Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. 25 сентября сегодня. Сегодня пятница. До 15 градусов тепла обещают нам синоптики. И на выходных средняя температура будет 18. Небольшие дожди, но, возможно, где-то будут большие. Сегодня у нас большая экскурсия. Придут люди, я буду ее вести единолично.
3: Да, Сашка забрал власть.
2: Если вы хотели посмотреть на Игорька или на Яну, то их сегодня не будет.
3: Ну, Янки нет всю неделю, она в понедельник будет.
2: С понедельника будут оба.
3: А я отправляюсь на важную встречу по важному мероприятию, о котором мы сообщим вам в ближайшее время.
2: Понял.
3: А Всемирный день фармацевта. Сегодня мы не будем играть кто кого, у нас будет гость, но хочется поздравить всех фармацевтов с профессиональным праздником. Ты когда-нибудь стеснялся что-нибудь купить в аптеке?
2: Ну, наверное, когда-то стеснялся, а сейчас-то, конечно, нет. Но это было очень давно. Наверное, тогда все стеснялись.
3: Тогда все стеснялись.
2: Да, ну, вообще, ну, что тебе купить в аптеке, вот что не можешь купить ты?
3: Да я все могу купить. У меня вообще никогда не было с этим сложностей.
2: Ну, то есть нет ничего такого, да. чего бы я не мог купить. Многие мужчины стесняются, наверное, покупать эти таблетки для потенции. А когда она еще переспрашивает, сколько? 25 или 50?
3: Ни разу не покупал. А в чем стеснение? А, ну, в смысле,
2: что Ну, в смысле, ты сейчас
3: Виагра Виагра же ушла из России. Сейчас наверное, какой-то препарат, примеру, про который никто не знает. Если ты Виагра скажешь, то, наверное, обратят на мужчин внимание. А если ты скажешь какой-нибудь...
2: Шимпл-кул?
3: Да. Ну, кто знает.
2: Никто не обратит.
3: 10:09 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107FM. Питомники Рура – декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
5: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 0099. Ограничение 0+. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
6: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 15 минут в столице. Тишина – это роскошь, которую можно создать своими руками. Оставить уличный шум и громкие звуки снаружи, а внутри сохранить уют и покой. Именно так поступает человек разумный. Система Acoustic Now превращает идею в реальность. Вы сами решаете, какие звуки будут звучать в вашем доме. Acoustic Now – выбор человека разумного. Ну, мы с вами 4 недели путешествовали по истории звука. От природы и первых городов до сегодняшнего мегаполиса мир стал громче, но дома все равно хочется, дома хочется выспаться, спокойно поговорить и не слушать чужую жизнь за стеной. И вот сегодня у нас в гостях Таисия Селиткова, руководитель отдела маркетинга Knauf Insulation. Мы поговорим без сложных терминов, как сделать дом тише и почему об этом важно подумать еще до ремонта. Таисия, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: С чего вообще начался проект «Эволюция звука»? Что Acoustic Now хотели сказать нашим слушателям этой серии?
3: Да, Acoustic Now – это одна из торговых марок компании Knauf Insulation. Knauf Insulation – это достаточно известная компания на рынке производства строительных материалов. У нее очень достаточно высокий уровень доверия клиентов. И более 20 лет, а именно столько бренд и компаний существует на российском рынке, мы производим продукцию, улучшаем качество жизни в стране по части тепла и звукоизоляции.
4: Мы, вот, я думаю, что мы с Сашей и многие наши слушатели считали, ну и знаем Knauf как компанию для ремонта. Почему для бренда важна именно тема тишины и акустического комфорта? Потому что мы удивились, да, что вот в эту сторону вы пошли в нашем эфире и в нашем проекте.
3: В прошлом году компания завершила достаточно большое исследование. Мы опросили более 2000 человек в возрасте там, до 55 лет, проживающих в городах на территории всей Российской Федерации, каково их отношение к уровню шумоизоляции и акустическому комфорту в современных домах, то есть в квартирах, в которых они живут. Mm-hmm. И по данным этого опроса, более 30% ответили, что им мешает шум. То есть это такое заметное, значимое явление в квартирах. И мы обратили это свое внимание, ну, понятно, на эту проблему, но предложив не только решение, но и направление пересмотреть тему акустического комфорта немного под другим углом. То есть когда ты, как человек проживающий, решаешь, хочу я продолжать жить с этим шумом или я хочу что-то сделать. И поэтому, собственно, родился проект эволюции звука, потому что мы хотели продемонстрировать и связать, как эволюция человека до его принятия решения, то есть когда человек стал разумным, что он проходил, и как, соответственно, эволюционировал звук. И поэтому проект, по факту, это желание продемонстрировать через призму развития цивилизации, развития в том числе и звука. То есть как сопровождал себя звук, и как человек менял свое и отношение, и как он решал, что делать с этим звуком, чтобы ему было в том месте, где он жил, комфортнее.
4: А вот вы проводили исследование. Наверное же, там есть рейтинг, что мешает сейчас нормально отдыхать? Ну, я сейчас...
2: Рейтинг шумов.
4: Там. Рейтинг шумов.
2: Лифт.
4: Там. Улица, машины едут, да, если вы живете недалеко от трассы, дороги, соседи, какая-то техника, ремонт, ну, это классические. Вот есть этот рейтинг звуков, мешающих нам спокойно жить?
3: Да. Есть такая история, так называемые главные источники шума. Именно по опросам, которые проводили мы, более 50 опрошенных сказали, что самым раздражающим для них фактором является шум соседей сверху. Mm-hmm. Ну, я думаю, в принципе, это ожидаемый ответ, но они также говорили, что шум со стороны улиц достаточно серьезно отвлекает их от комфортного проживания, но и соседи со смежных квартир. То есть получается, что глобально шум окружает людей и беспокоит их, то есть 360 градусов, то есть абсолютно mm-hmm. везде.
2: А немного ли они хотят, люди, я прошу прощения, которые живут в городских

0: квартиру, чтобы этот шум, от этого шума избавиться. Но не хотите... езжайте в загород.
1: Кстати, хорошая мысль, и, в принципе, были респонденты, которые также говорили о том, что и в загородном жилье, то есть даже в частном доме, тема акустического комфорта, она важна. Еще с прошлого года на рынке сейчас активно внедряется ГОСТ, так называемый ГОСТ зеленое строительство, в том числе для частных домов ЖС, где регламентируют и рекомендуют как раз-таки тот самый уровень оптимальной звукоизоляции, который должен в частном доме тоже быть. Почему? Потому что даже между первым и вторым этажом ну, что-то происходит, происходит жизнь, и не всегда одно с другим дружит. И есть определенные, в том числе, строительные решения, которые также позволяют нивелировать даже шум, который возникает в частном доме. То есть, когда тебе не нужно изолироваться от соседей, потому что они там далеко, но твои дети или, например, ну, там, не знаю, кто-то отдыхает, а кто-то просто хочет попеть в караоке, опять-таки, тема звукоизоляции становится интересной и важной в этом направлении.
2: Кстати, по поводу квартир и соседей сверху, мы как-то в эфире обсуждали тему, ну, кто вам мешает и как мешает. И достаточно распространенное сообщение было, что вот перед сном вечером, только ты ложишься спать, ощущение, что соседи вечером в боулинг играют, как будто шары для боулинга катают. И
0: перекатывают,
2: да,
0: что-то.
2: Несколько наших слушателей сказали, что это... раскладное кресло-кровать или там кресло-диван. Угу. И вот когда ты его разбираешь перед сном, ну, или там соседи, то ощущение, что шар для боулинга едет по потолку. Но это одна из мыслей была. А привыкаешь к шумам же, вот, наверное, да? Потому что у меня друг живет в... недалеко от аэропорта Внуково. И когда я первый раз к нему приехал, он, ну, я обратил внимание, что каждый взлетающий самолет, ну, просто стены трясутся, окна, ну, шум. А он говорит, что живет там уже год и вообще не слышит. Ну, адаптируешься, видимо, мозг привыкает к этим звукам. И, наверное, так со всеми шумами.
1: Ну, мне кажется, сейчас просто, Игорь, вы говорите о звуке самолета, мне кажется, сейчас это даже, вот я тоже живу недалеко от Внуково, кстати, и наоборот, то есть день, когда не летают самолеты, это, ну,
2: расстраивает, как бы,
1: расстраивает, да, тебя расстраивает, утром. А когда все-таки в небе есть железные птицы, это, говорится, ну, значит, все более-менее. Но если мы говорим про привыкание или что с этим делать, вообще, на самом деле, история эта опасная. Потому что понятно, что человек может ко всему адаптироваться, но организм не может. И вот это накопленное состояние того, что тебе ну, ты не можешь полноценно расслабиться, ты не можешь выспаться, и это, естественно, влияет на самочувствие, в принципе, на твою ежедневную уровень функционирования и так далее. Поэтому, скорее всего, эта история не про адаптацию, это про то, что мы должны все-таки думать о своем собственном здоровье, и история фонового шума, которая там снижает свою концентрацию, она ну, на долгий срок влиять будет гораздо сильнее и усложнять просто твое состояние здоровья. Поэтому адаптироваться не нужно, нужно просто брать и делать. Нужно быть тем самым разумным человеком, который не просто спускает все на самотек, а все-таки принимает какие-то важные для себя решения.
2: Мы прервемся ненадолго. Если у вас есть вопросы к нашей гости, пожалуйста, задавайте наш.ру.
3: Подъемники на нашем радио.
4: Не плачь.

0: Наша реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
9: Фантастика!
10: Бизнесу быть. Точка Банк.
6: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.ком. 18+.
11: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
12: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
14: Александр Бом, Яна Лукьянова
15: и Игорь Паньков.
14: Подъемники на нашем радио.
16: Так, дорогие друзья, мы продолжаем наш разговор. 10:31 в столице. В гостях у нас Таисия Селиткова, руководитель отдела маркетинга Knauf Insulation. Давайте продолжим.
17: Таисия, еще раз доброе утро.
16: Доброе утро,
18: коллеги.
17: Вопрос. Если человек только планирует ремонт, в какой момент нужно думать о звукоизоляции, чтобы потом не переделывать все заново?
18: Я так скажу, до чистовой отделки, потому что дальше это дорого и очень-очень сложно и с большой головной болью. Почему? Потому что по факту тема звукоизоляции – это, скажем так, невидимая история, то есть она остается скрытой в конструктиве, то есть она либо живет как часть... под гипсокартоном, да, сама как бы звукоизоляционная плита. И дальше вы делаете отделку, то есть клеите обои, делаете декоративные какие-то элементы и прочее, прочее. Чтобы все это дальше изменить, нужно сделать, провести большой достаточно демонтаж, а это, естественно, достаточно дорого. И если мы говорим про пол, то можно делать такую конструкцию, как звукоизоляция плавающего пола, но тут мы прекрасно понимаем, что если этого не было проведено, то есть если этой конструкции не было реализовано в квартире, то чтобы снять пол, чтобы снять всю эту отделку уже с пола, то это, ну, то есть довести все условно до состояния нуля заново, да, то есть до состояния черновой отделки. Поэтому, безусловно, лучше начинать на самом первом этапе, да, до возведения каких-либо отделочных работ.
17: Угу. А какие места в обычной квартире чаще всего имеет смысл защищать от шума? То есть стена с соседями, потолок, спальня, кабинет, или все нужно для идеальной звукоизоляции? Или достаточно условно от одних соседей звукоизолироваться, или спальню только звукоизолировать, а все остальное потерпим?
18: Угу. Ну, то, смотрите, приоритет, безусловно, там, где вы больше всего проводите времени, обычно... по тому, что говорили, вот опять-таки, в исследовании люди, что они в первую очередь ориентируются на места отдыха, да, то есть это спальни или, например, рабочие кабинеты, да, тем сейчас, кто активно работает дома, им важно, ну, определенный уровень звуковой тишины в рабочих собраниях там или, ну, в принципе, когда люди там хотят о чем-то подумать, и им нужен действительно полный комфорт. Поэтому история спальни, детские, ну, это, в принципе, логично, потому что это такая базовая потребность. По части, что нужно изолировать в первую очередь, то, конечно, наверное, как я уже сказала, стены, которые соприкасаются с соседями, потому что таким образом мы снимаем необходимость и потребность в защите от воздушного шума. Потолок, потому что, ну, там, потолок это защита от соседей сверху, и таким образом мы снимаем историю ударного шума, когда там люди, как раз-таки то, о чем мы говорили, ударяли там сверху или бросали мячи, или топали ногами, или двигали кресло. Но и еще есть один такой, наверное, нюанс, который, может быть, имеет смысл обращать внимание, многие об этом не задумываются. Это история через такие так называемые мостики звука, то есть когда звук может просочиться через сквозные розетки, например, между там щелей.
17: Как таракан.
18: Да, в принципе. То есть это щель либо в розетке, ну или там какие-то канализационные стыки, там вентиляционные шахты. То есть так или иначе звук все равно проникает. То есть полностью изолироваться таким контуром в квартире, ну это действительно...
17: Такая... Жить без розеток.
18: Да, достаточно серьезная история с вложением.
17: Нам тут, кстати, написали, я сказал, что шум, как будто катают шары для боулинга сверху, это раскладные кресла, кровати или диваны. Шум катания металлического шара – это деформация арматурного каркаса дома. Днем арматура нагревается и расширяется, а ночью, наоборот, температурное напряжение одним словом. Вот такая история. А у меня такой практичный вопрос. Мы сейчас экономим каждый миллиметр своей жилой площади, высота, ширина и так далее. А вот звукоизоляция, она много съедает и крадет? Потому что многие этого не делают, как раз чтобы там потолок был выше, или там пол определенного уровня, и стены, соответственно, тоже.
18: Все верно. Тоже вот такой интересный момент. Это правильные, разумные решения, когда мы стараемся сэкономить на пространстве. А мы, как производители, у которых есть технологии, мы как раз-таки это ощущаем и разрабатываем продукты, которые имеют минимальные размеры там, по толщине, но обеспечивают ту самую потребность в шумоизоляции. То есть решения есть, они есть ультратонкие, как и для, например, подвесных потолков. То есть если делать, например, шумоизоляцию потолка, да, например, до декоративного потолка, между внутри квартиры, межкомнатные перегородки также достаточно тонкие могут быть. И, как я уже говорила, вот историю с плавающим полом, он тоже не намного приподнимает, но звуковой комфорт, безусловно, обеспечит.
0: А вообще термин «звуковой комфорт», он давно появился?
17: То есть мы терпели, наши родители, бабушки, дедушки терпели, а мы
0: просто
17: сейчас...
0: были вещи, которые мы как бы никогда о них не задумывались. Ну,
17: я не думаю,
0: мы не представляли
17: свою жизнь. Бабушки и дедушки, да, делали какую-то звукоизоляцию. Это мы сейчас можем выбирать и позволить себе. Раньше, наверное, этого не было. Давно вообще задумались о том, чтобы заниматься вот звукоизоляцией? И насколько это популярно в
0: когда
17: нашей стране?
0: Когда, я не знаю, поступил первый запрос, чтобы хочу, чтобы дома было тихо.
17: Нет, ну когда первый, наверное, сложно сказать, но вот есть мода, короче, есть спрос на это?
18: Спрос однозначно есть. Это спрос, как раз-таки он, мне кажется, уже формулируется и формируется последние десятилетия, особенно ну, с момента, наверное, как нас ухода, такие еще слова, пандемии, если вы помните, да, то есть это там стало особенно актуальным, потому что люди все остались дома, все слышали, что происходит друг у друга, и он здесь, этот критическая, наверное, была какая-то определенная точка. Но если мы еще дальше шагнем назад, да, то звукоизоляция, ну, то есть шум и изоляция от шума, но это тема, с которой мы живем уже, там, не знаю, последние там, 30-40 лет. То есть тема актуальна и по сей день.
17: Вообще, мне кажется, что это самый распространенный комментарий, когда люди заезжают в новостройку, например, и они жалуются на звукоизоляцию, что слышно, как сосед в туалет ходит, и как соседи что-то там обсуждают. Либо гостиничная история, вот когда ты приезжаешь на отдых, и тоже один из отзывов, ну, таких самых популярных после однообразных завтраков, это шумоизоляция в номере. То есть, если она плохая, то люди сразу на это обращают внимание, ну, естественно, это дискомфорт. Но новостройки как будто бы впереди планеты всей.
0: Но мне кажется, тут еще все-таки многое зависит от качества твоей жизни. Вот если ты здесь не то, тут не то, ты приходишь домой и там еще не то, вот, наверное, это тоже влияет на потребность этого акустического комфорта. Нет, ну
17: просто ты покупаешь квартиру, например, 25 лет в ипотеку или платишь за нее заработанными деньгами в моменте, а стоят они...
0: Ну, в любом случае, да, это заработанные.
17: Да, а стоят они сейчас, все мы знаем сколько, а при этом у тебя вообще нет никакого ощущения, что ты у себя дома, потому что вокруг тебя постоянно кто-то говорит.
0: Поэтому я говорю, задумайтесь.
17: Вот у тебя, Александр, относительно новостройка, вот у тебя...
0: У нас прекрасная звукоизоляция. Да, я периодически слышу соседа, но это вот не критично.
18: Но эта история, у вас была квартира уже с ремонтом, вы покупали в готовом доме, то есть квартира с отделкой чистовой, полноценной, вы просто заехали, мебель поставили, ну и, собственно...
0: Нет, мы сделали ремонт, мы заехали и сделали
18: ремонт. Хорошо, возникал вопрос вот при заезде в квартиру, а есть ли в этой квартире звукоизоляция, например, от застройщика?
0: Нет, я единственное в чат написал, как здесь со звукоизоляцией, и все посмеялись. Но я так и не понял, почему. Потому что у меня все-таки ощущение, что на каждом этаже она разная, наверное, может быть. Либо у всех разный ремонт, ну и так далее.
18: Нет, но если люди делают ремонт самостоятельно, безусловно, запросов сейчас, вот даже если, например, мы откроем...
0: Ну, я таких запросов не делал.
18: Да, ну, я говорю о том, что, например, если делаем запрос на Авито услуги, там очень много сейчас запросов, связанных как раз-таки со звукоизоляцией. То есть как поставить звукоизоляцию уже в готовую квартиру с готовым ремонтом. То есть что сделать? И многие, например, просто звукоизолируют одну какую-то стену. И это, в принципе, достаточно. Обычно это, естественно, стена, которая там либо к общему... этажу, как это называется?
17: Холлу лифта.
18: Да, холлу лифту, да, место общественного пользования. Либо, соответственно, стена, которая там с соседями. То есть можно сделать только одну стену.
17: Прервемся надолго. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. У нас будет еще несколько минут.
4: Подъемники на нашем радио.
19: Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. У нас в гостях Таисия Селедкова, руководитель отдела маркетинга Knauf Insulation.
3: Таисия, главный вопрос практически от всех. Что вы посоветуете вот тем, кто хочет, чтобы дома стало тише, но не понимает, с чего начать?
2: Да.
4: Самый главный вопрос или самая главная задача, что нужно диагностировать, да, как ты приходишь к врачу и спрашиваешь, там, что мне делать, говорю, ну, давайте поставим диагноз, да. То есть, наверное, нужно начать именно с этого, то есть не покупать там все подряд, все какие возможные по рекомендациям друзей и знакомых различные материалы, а именно все-таки определить, что есть источник шума, откуда он поступает, и гул ли это за стеной, и, соответственно, тогда необходима изоляция там, стены от воздушного шума. Если это история там, шаги сверху, падение предметов и прочее, то это история ударного шума, поэтому нужно изолировать потолок. Да? Ну и если мы говорим о том, что вообще есть там, история слышимости, как работает лифт, как работает вентиляция, то это история структурного шума, и тут, безусловно, нужно ну, определенные другие действия производить. Вот. Как я уже говорила, важно, наверное, отметить историю с мостиками звука, да, то есть это история там щели, розетки, стояки, трубы и прочее, тогда ну, такие точечные небольшие действия, которые, безусловно, позволят уже в моменте эти вопросы решить. Но наверное, надо обращаться к специалистам, к экспертам, смотреть, какие предложения и какие конструкции комплексные есть на рынке. Безусловно, расширять свой кругозор ну и доверять профессионалам в этом направлении.
2: А если сосед музыкант, меня спасет это? Через щель все-таки проскрипать? Ну, например, или на пианино играет. 12 лет.
3: Ну, вообще, отроду. Многие сейчас, вот кто занимается музыкой дома, делают отдельную звукоизоляцию. Там звуковые кабины ставят, чтобы ребенок занимался. Если инструмент не позволяет подключить его там к наушникам, условно говоря.
4: Ну, тут видите еще момент, что это не только история изоляции, но и поглощения, да, то есть мы сидим с вами в помещении сейчас в студии, и мы видим, что здесь звук такой остается здесь, да, то есть это история того,
3: что звукоизоляция тоже.
4: Совершенно верно, да, то есть здесь есть определенные панели, которые, соответственно, этот звук здесь внутри помещения удерживают, то есть не только изолирование, но и звукопоглощение, поэтому шторы, ковры, ну, то есть что такое вот мягкое волокнистое, оно, естественно, звук здесь оставит. Поэтому тем, кто занимается музыкой, нужно посмотреть какой-нибудь хороший ворсовый ковер, не знаю,
2: шторы.
4: Расставить, да,
2: темные
4: мягкие шторы, расставить мягких подушек, и, в принципе, уже решение будет хорошим. Ну, а для профессионалов я все-таки рекомендую обратиться к нам на наш сайт acousticknauf.ru. Там мы разложили абсолютно все типовые решения для разных применений, для разных квартир. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, пишите, и эксперты ответят на все ваши вопросы.
2: Я напоминаю, дорогие друзья, что у нас сегодня в гостях была Таисия Селедкова, руководитель отдела маркетинга Knauf Insulation. Шум с улицы, громкие соседи или работающий за стеной телевизор. Система Acoustic Knauf позволяет минимизировать бытовые шумы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Acoustic Knauf – звукоизоляция человека разумного. Партнер рубрики ООО Knauf Insulation.
3: Таисия, спасибо вам большое, что рассказали нам чуть больше и, возможно, кого-то заставили задуматься о том, что не обязательно терпеть, а можно найти решение и жить в комфорте. Сегодня пятница, многие, наверное, будут шуметь. И еще раз вспомнят наш утренний сегодня разговор. Ну и, Александр, давайте всем скажем до свидания.
2: Да, давайте всем скажем до свидания. Сегодня в 19 часов у нас будет чартовая дюжина, проведем мы вдвоем ее с Игорьком, поэтому всех ждем. Если вы голосовали всю эту неделю, то результаты вас, ну, кого-то порадуют, кого-то, наверное, разочаруют. У нас будет сегодня Четыре новинки, да. А, поэтому «Чартова дюжина» стоит того, чтобы сесть и послушать.
3: Ну и Яна возвращается в понедельник в эфир, да. Так что мы будем в полном составе. Всем спасибо большое за эту неделю. Всем хороших и продуктивных выходных. До понедельника.
2: Берегите вас.
4: Спасибо, до свидания.
0: На нашем радио. Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование. Разнообразие программ лечения. Аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым. Питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика». Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
8: Воронеж. Не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». Моральный кодекс. «Первый снег», «До свидания, мама», «Я тебя люблю» и другие хиты легендарной группы. «Стиль», «Энергия» и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. «Моральный кодекс». 18+.
9: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
10: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
11: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
12: Политологи объяснили причину рекордной явки воронежцев на выборах в Госдуму. В Воронежской духовной семинарии обучают священников из африканских стран. Чем удивит воронежцев новый музей, посвященный Петру Первому и его сподвижникам? Воронежский таксист спас пенсионерку, которая везла мошенникам миллионы рублей. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
13: Аудитория 12+.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и как минимум шестью районами региона было обнаружено и уничтожено 88 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. На данный момент известно, что в ряде многоквартирных и частных домов посечены фасады и выбиты окна, зафиксированы множественные повреждения автомобилей. Также обломками повреждено несколько нежилых и производственных зданий. В некоторых случаях попадания фрагментов БПЛА сопровождались возгораниями. Продолжается обход территории, фиксируются повреждения. Обломки беспилотников обнаруживаются в разных районах города. Губернатор напомнил, что категорически запрещается приближаться к ним, если обнаружены части беспилотника и на месте еще не работают оперативные службы, следует вызвать их по телефону 112. Кроме того, глава региона напомнил о недопустимости фото- и видеосъемки последствий ударов и работы ПВО. И еще, как сообщил губернатор Александр Гусев, число пострадавших при ночном налете на Воронеж растет. На данный момент известно о 13, в том числе 6-летнем ребенке, которому помощь была оказана на месте. Женщина 1963 года рождения, а также мужчина 2001 года рождения находятся в реанимации. Еще один человек госпитализирован и один проходит обследование. Остальным госпитализация не потребовалась. Ранее сообщалось о 4 пострадавших воронежцев, 2 женщины в состоянии средней тяжести с осколочными ранениями были доставлены в больницы, 2 мужчинам помощь была оказана на месте. Александр Гусев пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, подчеркнув, что всем будет оказана необходимая помощь, а восстановление поврежденных строений начнется после того, как оперативные службы закончат свою работу. Губернатор Александр Гусев встретился с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым. Главной темой – формирование федерального бюджета и помощь воронежским предприятиям в защите от беспилотников. Воронежская область реализует 42 региональных проекта в составе 11 национальных. Для региона важны и объем федеральной поддержки, и сроки поступления средств, и условия софинансирования уже начатых проектов. Бюджет формируется с учетом расходов на оборону, социальные обязательства и поддержку участников СВО и их семей. Отдельно обсудили затраты предприятий на защиту производств от БПЛА и восстановление после атак. Часть расходов уже учитывается при расчете налога на прибыль, но для отдельных видов затрат порядок не определен. Изменения в налоговое законодательство прорабатываются, Госдума начнет их рассматривать уже этой осенью. Мэр Сергей Петрин в своем канале в МАКС пригласил горожан на субботник в октябре. Градоначальник сообщил, что уже на следующей неделе стартует осенний месячник благоустройства, а 10 октября пройдет общегородской субботник. Планируется уборка территорий, которые не входят в ежедневные планы комбинатов благоустройства и подведомственных учреждений управления экологией. Кроме того, глава города отметил, что комбинаты благоустройства продолжают свою круглосуточную работу. Сейчас они заняты уборкой мусора и листвы и подметанием дорог и тротуаров. Также специалисты приводят в порядок остановки, парки и скверы, в том числе продолжают обустройство и восстановление газонов. Это были новости региона.
0: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
4: Пишут нам, что билеты на поезда подорожают на 9,2%, да, с 1 октября. Индексация коснется плацкарта и общих вагонов в том числе. Если сейчас, например, билет в плацкарт можно купить за 3000, то станет он дороже примерно на 276. Мелочь неприятно, да. Хотелось бы, с одной стороны, сказать: ребята, куда еще? Но вместо этого мы можем вам только что правильно предложить альтернативу. Если уж и кататься, то на волне 107 FM. Начинаем шоу прямо сейчас.

0: Реклама на 107FM.
1: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группой КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
2: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099. Ограничение 0+.
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ну что ж, давайте обсудим. Сегодня пятница, я так понимаю.
1: Как прекрасно. Да? Да, и сегодня еще, знаете, день запойного просмотра сериалов. Оказывается, есть и такой вот праздник.
0: Запойный просмотр сериалов.
1: Я вот из тех, вот из этих вот, из запойных, которые не могут смотреть по одной серии в неделю. Mm-hmm. Как бы традиционный выход сериала, он как бы такой.
0: Да, я в твоей же
1: четвергам,
0: команде.
1: По четвергам, по пятницам, раз в неделю. Ну, во-первых, я за неделю забуду, что было в предыдущей серии.
0: Там еще и большое количество героев, как, не знаю, в книжках Достоевского. Да это как под запись брать каждую серию? Ну, нет. Хотя там есть повтор в таких сериалах.
1: Да, для таких, как мы, есть обязательно
0: повтор.
1: Но это
0: неинтересно.
1: Неинтересно.
0: Азарт
1: вот
0: теряется. Я вообще не могу назвать сериалы, которые я досмотрела с начала до конца, потому что, как
1: если у них было 9 сезонов?
0: Да, как в последнем, там, трём, я такая, да ладно уже,
1: чаще
0: хватит.
1: Всего я смотрю первый, ну, и, может быть, еще второй, третий. Это если уж невероятно сильно понравилось, дальше все это, конечно, все равно самое классное я уже посмотрела в начале.
0: Согласна.
1: Согласна, аналогично. Наверное, только... Слушай, что-то было у меня, что я 5 сезонов посмотрела, но ладно, уже история об этом умалчивает.
0: Ну-ка, Воронины какие-нибудь. Как говорится, египетская сила тебя затянула.
1: Воронины, они такие, мимо них не пройдешь. Ну так вот, сегодня день запойного сериала из тех, кто ждет выхода сезона целиком и потом же смотрит или целый день, но у меня обычно получается там по 3-4 серии. Иногда затягивает, конечно, и до 5 утра ты можешь там и 5, и 6 посмотреть.
0: Ты, Лен, ты подросток. Ты себя ведешь нецелесообразно. Со мной такого не может быть.
1: Карин, ты понимаешь, что они, вот эти вот сценаристы, режиссеры, шоураннеры, вот эти вот все, которые занимаются этим производством, они же гады. Они же в конце обязательно делают вот эту замануху, что ты не можешь не переключиться на следующую серию. Ну, опять же, еще вот этот плей эта штука, которая сама, да, там титры отыграла, и тут же началась следующая серия. И ты уже такой... Ну все, так, это произошло помимо меня.
0: Ну, во-первых, можно во сне досмотреть. Во-вторых, ну просто есть на это утро. Другое время.
1: Утро это зло. Утро это не про меня.
0: Тебе не подходит.
1: Да, утро мне не подходит.
0: Я, кстати, пыталась сейчас вспомнить, какой вот сериал, есть ли он на сегодня, который все обсуждают. Не знаю, но была вот эта «Игра престолов». Я все время забыла, как она называется.
1: Реально же, да, «Игра престолов».
0: Смотрели, обсуждали все. Не знаю, там какой-то первый метод выходил из русских. Как ни крути, тоже прям
1: мне
0: смотрели,
1: кажется, беспринципных
0: обсуждали
1: много как-то тоже обсуждали, но не очень.
0: Ну,
1: с другой стороны.
0: Средне много, скажем так. Подожди, ну вот какой-то там, ладно, «Секс в большом городе» тоже знают все, когда он, наверное, шел и был популярен, смотрели одновременно.
1: Слушай, ну самый популярный, если брать по таким канонам, конечно же, «Рабыня Изаура» в 90-е. Знаешь, там мир замирал вообще, останавливалось движение транспорта.
0: Ну да, вообще не сказать, что были альтернативы. Потом с «Арейра», но это уже гораздо позже и по-другому каналу, я забыла, как он назывался, «Дикий ангел», да?
1: Ой, это уже мимо меня прошло.
0: Ну и ладно, всячески «Зачарованных» тоже смотрели дружно, мальчик ты, девочка, там какого возраста. А вот сейчас, допустим, тот, который можно посмотреть в интернете, и чтобы все одновременно про него говорили, что-то я не могу вспомнить.
1: Эти «Пацаны».
0: Пацаны?
1: Мне кажется, про них прям очень
0: ты
1: активно.
0: Ты еще все время путаешь пацаны,
1: да,
0: и слово «пацана».
1: Слово «пацана», не могу я их...
0: Вот, да-да-да.
1: Слово «пацана» все обсуждают.
0: Но это уже тоже какое количество лет было назад. Мы уже забыли даже мелодию эту, которую некоторые дядьки потом себе на телефон поставили сразу на смену бумеру.
1: Топь, мне кажется, еще. Топь. Топ.
0: Вот я смотрела, ну, прям, чтобы это было повсеместно.
1: Ну, да,
0: а вот так как бумер, как бригада. Нет, не могу
1: вспомнить. А потому
0: что
1: мир наш перенасыщен уже информацией, и уже пробиться ко всем с каким-то одним вот таким большим, мощным проектом, наверное, сложно.
0: Сложновато.
1: Да, все разбиваются на кучки по интересам, кому что. Но, может быть, в этом что-то есть.
0: Я сейчас, мы уйдем на какую-то песню, я буду смотреть. Возможно, мы просто забыли те самые названия, они существуют. И как все выходные потратил впустую на это? Ох, развлечемся!

В завершении этой драмы ты позвонила своей маме и долго топтала своими туфлями образ мой. Но знаю я, на земле есть место, где нам с тобою не будет тесно, где я никогда не услышу твой голос. Я уеду на Северный полюс.

0: Ковский.
1: Лен, приятные известия. Мы-то здесь подшучиваем частенько в эфирах, да и вообще в медиапространстве о том, что зумеры, значит, какое-то поколение такое немножечко потерянное, да?
2: Зумерята, как их нынче называют.
1: Зумерята, да, они вообще сами ничего в голове не имеют, и ишками там всякими пользуются. Ну, это я так сейчас подшучиваю, по ярлыкам.
2: Нагнать на них.
1: Да, а новости нам пишут, значит, что зумеры без высшего образования живут лучше.
2: Бумеров с высшим образованием.
1: Да, да. Нормально.
2: Так что вы эти альфы отдыхайте.
1: Это вообще неприятно.
2: А не альфы, подожди. Кто? Альфы это, которые ниже зумеров.
1: Альфа это, которые альфачи. Это вообще другое. Это самцы. Ну, там дело даже не в поколениях, а даже живут лучше, чем другие зумеры с образованием. Потому что вот среди там бакалавров, наоборот, растет количество отсутствия работы, и молодым выпускникам гораздо сложнее ее найти. Ну, как-то вот эту свою первую работу. Несерьезный подход, несерьезный.
2: Подожди, а без образования они как находят работу?
1: Легко и просто. И в итоге живут лучше, получают больше. Да. Видимо,
2: молодцы.
1: Может быть, планочка как-то занижена.
2: Попроще, да?
1: Да. И они сначала начинают с низшей ступени, но это я сейчас выдумываю. И потом, пожалуйста, раз он тут уже директор дирекции директорской.
2: И начинал дыни разгружать из вагонов, а уже теперь сам их развозит по рынкам и неплохо себе живет на дынях.
1: Хороший карьерный рост. Мы зря смеемся. Мы на самом деле...
2: Мы злобничаем от зависти.
1: От зависти, естественно. На рекламу прямо сейчас. Ну, практически, да, прервемся. И никто не узнает, какие мы на самом деле. Ха-ха-ха.
0: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
11: Фантастика. Бизнесу быть. «Точка.Банк».
12: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком» 18+.
13: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифрой при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения.рф». Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-76-33. Возрастное ограничение 12+.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
16: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
17: Да.
18: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
16: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
19: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44.
17: Наши новости.
20: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым. Главной темой – формирование федерального бюджета и помощь воронежским предприятиям в защите от беспилотников. Воронежская область реализует 42 региональных проекта в составе 11 национальных. Для региона важны и объем федеральной поддержки, и сроки поступления средств, и условия софинансирования уже начатых проектов. Бюджет формируется с учетом расходов на оборону, социальные обязательства и поддержку участников СВО и их семей. Отдельно обсудили затраты предприятий на защиту производств от БПЛА и восстановление после атак. Часть расходов уже учитывается при расчете налога на прибыль, но для отдельных видов затрат порядок не определен. Изменения в налоговое законодательство прорабатываются, Госдума начнет их рассматривать уже этой осенью. На заседании Совета министров по трудовым ресурсам под председательством замгубернатора Игоря Лоткова обсудили формирование кадрово-образовательного баланса в социальной сфере. Так, в образовании удалось сократить число педагогических вакансий почти в 4 раза. В сфере культуры ведется трудоустройство специалистов в рамках программы «Земский работник культуры». В спорте развивают наставничество для тренеров и создаются условия для работы с людьми с инвалидностью и героями СВО. Также внедряются современные технологии для повышения производительности. Министрам поручено сформировать трехлетние кадрово-образовательные балансы с учетом выбытия работников, выпуска и трудоустройства специалистов, а также мер по подготовке и закреплению кадров. В 2027 году в Воронеже на базе библиотеки номер 4 имени Егора Исаева появится модельная библиотека. На ее обновление в рамках национального проекта «Семья» из федерального бюджета выделено 8 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Воронежа. В модельных библиотеках обновляют книжный фонд, мебель, оборудование, проводят текущий ремонт и создают комфортные условия для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Читатели получают доступ к ресурсам национальной электронной библиотеки, а сотрудники проходят обучение по программам повышения квалификации. Модельные библиотеки создаются в Воронеже с 2019 года. Сейчас в городе работают 3 такие площадки. В завершении выпуска в Воронежце, чьи автомобили и жилье пострадали при падении обломков БПЛА, могут обратиться в управы районов. Об этом в своем канале в МАКС написал мэр города Сергей Петрин. Сообщить об ущербе можно по телефонам горячих линий. Кроме того, можно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112. Это были новости региона.
21: Радио Кафе.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Тем, наверное, хотите знать.
2: Да, она у нас есть, не поверите. Тема стала, как бы родилась сама, как всегда, из новостной этой повесточки. Пишут, что вот россияне стали чаще страдать аллергией, и все из-за отказа от глажки постельного белья. Всему виной твон, что оказывается.
1: Производители утюгов и отпаривателей, мы вас раскусили. Хитренькие какие сидят, новости вкидывают, наверняка неправдивые. Нетушки, нетушки.
2: Понимаешь, мотивируют нас, чтобы мы там гладили, стирали при высоких температурах. Пишут, что вот полевые клещи эти самые погибают только при стирке выше 60 градусов, ну, при глажке и при отпаривании. А если стираешь на 30 градусов или меньше там, то это вообще клещам только за радость. Они помылись, вот так вот отряхнулись и вообще
1: Все.
2: Дальше пошли
1: Лен,
2: жить.
1: Лен, конспирологическая теория у меня на данный счет готова. Значит, производители утюгов, отпаривателей и вот этих, кто нам воду дает, Росводоканал?
2: Электричество, нет.
1: Да, горэлектросети.
2: ТНС-энерго.
1: Да, Росводоканал, они все в заговоре, абсолютно. Говорят, долго стирать. Ты же когда на 60 градусов включаешь, машинка стирает сколько? Часа три точно, минимум.
2: 2,5 у меня.
1: Вот, да, да. А потом еще игла. Не-не-не-не-не-не.
2: Ну, вообще, многие
1: же... Мы лучше с клещом подружимся. Чем тоже, ну, какое-никакое живое существо, к нему подход можно найти.
2: Пусть он меня боится, чем нет его бояться.
1: Пусть лучше у него на меня аллергия выработается. Он возьмет свои вещички, вот эти клещевые, и уйдет себе по-добру-поздорову куда-нибудь.
2: И вот мы решили с вами обсудить, гладите ли вы постельное белье. Ну, не то, чтобы там осудить, а именно обсудить. Потому что знаю людей и то, и другой приверженцев.
1: Я думала, ты сейчас скажешь, потому что знаю, ну, тех, кто реально не гладит. Представляешь, Карин?
3: Я думала, ты вот в таком контексте скажешь.
2: Я знаю тех, кто реально не гладит. Есть же
1: ну,
2: куча...
1: тебя это удивляет, это же нормально. Дева даже не поняла мой прикол. Это нормально не гладить постельное белье.
2: Особенно, если оно вот это гофрированное или какое-то там специальное, которое делается, чтобы не гладить.
1: Особенно, если оно любое.
2: Ну да, ты раскусила меня. Я из тех, кто гладит постельное белье.
1: Я не удивлена. У тебя и утюг, наверное, на углях. Чтоб наверняка. И пропарил. Конечно, и ни одной складочки не было.
2: Вот. Ну, слушай, раньше тоже меня ругали за то, что я ребенку пеленки гладила, когда он был, ну, совсем этим кулечного возраста. А, потому что никто, типа...
1: Ой, это плохая шутка, извините.
2: Вот. А никто, типа, пеленки не гладил. Ну, не знаю, какие-то они жесткие, когда не глажу.
1: Да. Абсолютный дискомфорт вообще. Колготки капроновые, там, от скольких ден нужно уже?
2: Уже проглаживать, да.
1: От 70.
2: Сложно, даже если носки снимаешь свежепостир, ну, в смысле, которые высохли, они же все равно немножечко такие, ну, не мягкие.
1: Мы же все сейчас это слышим, или я только одна? Я
2: вот так вот
1: смотрю по сторонам еще какого-то соучастника нашей беседы. Вы в шоке? Вот. По ту сторону стекла у нас в шоке. Там никого нет, это голоса в моей голове. Они говорят, она что такое несет? Я просто только недавно прочла новость о том, что у российских космонавтов нет инструкции на случай встречи с инопланетянами. И вот я бы про радиоведущих то же самое сказала. Я вот сейчас ее встретила, и что мне делать? Я совершенно не знаю, как себя вести.
2: Как с этим дальше жить? Ну вот видишь, мы с тобой два представителя одной системы. Что же делать с бельем? Постельным и не только постельным бельем. Гладить, не гладить? Потому что у меня есть куча народу, которые и обычную одежду не гладит, покупая специально ту, которую не надо гладить.
1: То есть любую. Кроме, ладно, вот этой вашей белой праздничной рубашки. Хорошо, с ней как-нибудь договоримся. Ой, заходите, рассуждайте на тему.
2: Да.
1: Только давайте так договоримся. Не только девушки, женщины, но и мужчины, пожалуйста, как-то выступите. И желательно не абсолютно про глажку, но и про стирку. Я знаю, что у мужиков вообще своя система.
2: Стирки?
1: Ну да.
2: Подожди, это разве не просто запхнуть все в стиральную машину, нажать на программу?
1: Вопрос когда? Вопрос периодичности. То есть раз в какое время нужно менять постельное белье? Ой, сейчас похохочем. Два билета у нас на большой юбилейный концерт группы Stonehand. Сейчас был Perfect English продемонстрирован в честь 20-летия коллектива на 26 сентября. Пишем.
0: Радио Кафе.

шаг, делаю второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу.

0: Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Привет, друзья, меня зовут Александр Горбунов, я лидер группы Stonehand, и я приглашаю вас 26 сентября в клуб Дизельхолл на наш большой юбилейный концерт. Отпразднуем наше 20-летие вместе с вами. Итак, 26 сентября, клуб Дизельхолл, улица Генерала Лизюкова, дом 4, начало в 8 вечера.
3: Мероприятие 18+.
4: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
5: Полный чекап позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
7: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
8: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
9: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
8: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь уничтожили 592 украинских беспилотника над регионами России. По данным Минобороны, вражеские дроны были перехвачены и уничтожены над территориями 13 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским и Пермским краями, Удмуртией, Татарстаном, Крымом и над акваторией Черного моря. Также оборонное ведомство отчиталось о том, что в ответ российская армия ночью поразила ракетами и дронами место сборки беспилотников в Киевской области, два логистических центра в Одессе, населенном пункте Нерубайская, объекты причальной инфраструктуры и три хранилища с военным имуществом в порту Рени, а также подбили сухогруз на пути в Одессу. Избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы 9-го созыва прошла в условиях эскалации беспрецедентных угроз. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. По ее словам, с 18 по 22 сентября было зафиксировано порядка 28 миллионов потенциально опасных воздействий на ресурсы Центра избиркома страны. Выступая на заседании ЦИК о результатах выборов депутатов Госдумы, Памфилова уточнила, что «Единая Россия» получила 349 мандатов в Госдуме, ЛДПР – 23, «Новые люди» 19, «Справедливая Россия» 17. «Родина» получила один мандат в Госдуме нового созыва. Всего, по словам Памфиловой, в выборах приняли участие порядка 60% избирателей. Это более 67 миллионов 400 тысяч человек. Президент России своим указом освободил Андрея Келлина от обязанностей посла России, Великобритании и Северной Ирландии. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Келлин завершил свою работу на посту российского посла в Британии планово. Келлин занимал этот пост с 2019 года. Национальный парк «Красноярские столбы» вводит полный запрет для посещения в связи с выходами медведей и высоким риском для жизни. Об этом сообщила пресс-служба парка. Как отмечает РИА Новости, с начала сезона в Сибири и на Дальнем Востоке в результате нападений медведей погибли 19 человек. Сотрудники МВД Грузии сняли ограничения на автомобильное движение на военно-грузинской дороге после получения соответствующей рекомендации Национального агентства окружающей среды. Пограничный пункт Дарьяле работает в обычном режиме. Ранее сотрудники КПП и гражданский персонал пограничного перехода были эвакуированы из-за повышения уровня воды в долине Девдаракского ледника. В целях безопасности было ограничено движение автомобилей в обоих направлениях. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
3: Оказывается, группа крови влияет на то, сколько вам можно пить кофе в день. Есть группа крови, которым можно пить буквально литрами, но есть те, и кому уже после чашки капучино становится не по себе. Вот первая группа крови, финальный босс кофеманов. Можно пить вообще сколько хочется. Вторая группа, не очень, уже после первой чашки может появиться легкая дрожь. Третья группа, везунчики, им подходит буквально любой кофе. Четвертая группа, ну, тут уже похуже, поэтому надо присмотреться к чему-нибудь попроще, к латте или рафу. В общем, наливайте кофе, если вам можно. Присаживайтесь к нашему столику в радиокафе «Маяковский». Ну и для всех, конечно, кофейная песня.

0: Жуковский. Реклама на 107 FM.
1: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
2: Воронеж, 29 сентября. Спектакль с Елизаветой Боярской. 137 «Сны о страсти и смерти». История о любви, памяти и цене человеческого выбора. Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.live.
3: Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Артлиния». ОГРН 126-36-00-00-35-23.
2: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099.
3: Ограничение 0+.
2: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Я здесь Лене рассказывала за эфиром, как я подверглась вчера родительскому буллингу во всех смыслах этого слова. Потому что у ребенка был день рождения, и мы ему наконец-то подарили

0: играет в змейку.
1: Чтобы цель какая-то была в жизни. В общем, я и так злая мать, как бы мой дети ни во что вообще никогда не играют, но я подумала, что немножечко можно, так, чтобы было о чем с одноклассниками
2: 8
1: поговорить.
2: 8 лет человеку исполнилось, уже можно как бы и немножечко разрешать.
1: Да, так вот, старшее поколение, значит, не смогло этого ни в коей мере осознать, вздыхали вообще сильно, и тут я увидела новость, значит, о том, что, мне кажется, нужно отказаться от вздохов, нужна правильная мотивация для хорошего образа жизни. Жителям Сингапура пообещали, что начнут выплачивать деньги за чтение книг. Как тебе такое? Нормально? Власти города-государства, значит, хотят отучить людей от бесконечного листания там коротких видосиков, постов, вот этого скроллинга. И чтобы получить заветную выплату, сингапурцам надо просто регулярно читать около 50 дней.
2: Дней, я думала, да. 50 книг в месяц.
1: В месяц. Не-не-не, 50 дней без перерыва, я не помню. Там, по-моему, какое-то время очень такое несерьезное на это. А, продолжительностью от 15 минут, то есть не менее.
2: Мне интересно, как проверять будут, как в школе, то есть будут спрашивать главных героев, я не знаю, что пересказать надо будет.
1: Какую мысль заложила автор.
2: Хотел, да, автор
1: донести. Нет, это просто чтение должно быть на специальной платформе, которая, я так понимаю, что будет каким-то образом считывать результат. Конечно же, можно...
2: Как зрачки глаз бегают по строчкам? Ну да. Или вот что?
1: Конечно, если это аудиокнига, можно же, например, просто нажать воспроизведение и не слушать.
2: Тогда ты не читаешь,
1: слушаешь. Не, ну можно просто странички пролистнуть и как будто бы прочел. Не знаю, вряд ли есть какой-то тест, но так это, скорее всего, направлено на какую-то честность. Хотя, а может, нужно вслух читать этому приложению? Но это я уже выдумываю. Возможно, кстати, в новости есть подробности, но это надо было читать, а мне за это не платят.
2: Как первоклассник или второклассник, да, который садится и начинает читать. И он там что-то себе бубнит, а ты на кухне что-то делаешь и понимаешь, что, ну, ребенок читает.
1: Какой-то да. Процесс обучения
2: идет. Процесс
1: идет,
2: хотя он, может быть, там вообще говорит одно и то же, просто монотонно и бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу.
1: Да-да-да. Мама-мама, я тебя обхитрил. Ах, ты взрослый, не смышленый.
2: Без конца.
1: Скорее всего, да. В общем, сумма символическая, разбогатеть на этом чтении невозможно, но все равно вот как какая-то такая дополнительная мотивация, приятная игрушка, мне кажется, это очень забавно. Так я что подумал своим родственникам сказать, тоже, если что-то не устраивает, вы давайте...
2: Скидывайтесь.
1: Давайте скидывайтесь, а я уже подумаю.
2: Да что можно полезного в семье, так сказать,
1: привнести
2: и к чему приучать?
1: За ваши деньги. Хорошо звучит?
2: Великолепно.
1: Берем инициативу.
2: Инвестиционный план просто шикардос.
1: Приглашайте, разовью ваш бизнес вообще, раскрутимся до небес.
3: Радио Кафе.

0: Кафе «Маяковский».
1: Ну, раз уж мы начали говорить про сингапурцев, Сингапур и вообще, что у них там происходит. Вот у нас новая жизнь обычно начинается с 1 числа месяца, да, там вот с 1 октября такие-то законы, такие-то там поправки, еще чего-то, или там с 1 сентября. Ну, в общем, как-то обычно в начале месяца. То ли до нас новости доходят попозже, то ли у сингапурцев, в принципе, начинаются такие истории с любого дня недели и с любого числа месяца. Ну, вот еще про Сингапур также новость о том, что теперь за прослушивание музыки без наушников в автобусе, ну, в принципе, в общественном транспорте, будут штрафовать этих людей. До 35 тысяч рублей доходит штраф на наши, не сингапурские
2: разочек.
1: Рубли. Да.
2: Вот дела.
1: Как бы вот так вот. С одной стороны, бесчеловечно, денег много. С другой стороны, ну, что тут такого, не слушать без наушников музыку, там, я не знаю, какие-нибудь рилсы свои, видосы смотреть, как у нас же вот нет такого, в принципе, чтобы какие-то штрафы за такие вот общественные деяния были.
2: Хотя
1: а у них там вообще все капец.
2: Я считаю, что это плохо. Несколько раз ехала в поезде, когда взрослые дяденьки, но отрицали факты существования наушников.
1: Да.
2: И слушали свои очень-очень интересные для общественного пользователя передачи. О, мы слышим, что сирена на улице, да, опасность атаки БПЛА, я посмотрела, объявлено в Воронежской области. Вы пройдите в безопасное место.
0: Радио Кафе.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru. Субтитры

0: бизнесу быть. Точка.банк.
1: АО точка. ООО банк точка. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Алло, ну как там с бизнесом?
6: Что? Вы кому звоните?
5: Твоему бизнесу звоню.
6: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
12: Наши новости.
13: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым. Главной темой – формирование федерального бюджета и помощь воронежским предприятиям в защите от беспилотников. Воронежская область реализует 42 региональных проекта в составе 11 национальных. Для региона важны и объем федеральной поддержки, и сроки поступления средств, и условия софинансирования уже начатых проектов. Бюджет формируется с учетом расходов на оборону, социальные обязательства и поддержку участников СВО и их семей. Отдельно обсудили затраты предприятий на защиту производств от БПЛА и восстановление после атак. Часть расходов уже учитывается при расчете налога на прибыль, но для отдельных видов затрат порядок не определен. Изменения в налоговое законодательство прорабатываются, Госдума начнет их рассматривать уже этой осенью. На заседании Совета министров по трудовым ресурсам под председательством замгубернатора Игоря Лоткова обсудили формирование кадрово-образовательного баланса в социальной сфере. Так, в образовании удалось сократить число педагогических вакансий почти в 4 раза. В сфере культуры ведется трудоустройство специалистов в рамках программы «Земский работник культуры». В спорте развивают наставничество для тренеров и создаются условия для работы с людьми с инвалидностью и героями СВО. Также внедряются современные технологии для повышения производительности. Министрам поручено сформировать 3-летние кадрово-образовательные балансы с учетом выбытия работников, выпуска и трудоустройства специалистов, а также мер по подготовке и закреплению кадров. В 2027 году в Воронеже на базе библиотеки номер 4 имени Егора Исаева появится модельная библиотека. На ее обновление в рамках национального проекта «Семья» из федерального бюджета выделено 8 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Воронежа. В модельных библиотеках обновляют книжный фонд, мебель, оборудование, проводят текущий ремонт и создают комфортные условия для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Читатели получают доступ к ресурсам национальной электронной библиотеки, а сотрудники проходят обучение по программам повышения квалификации. Модельные библиотеки создаются в Воронеже с 2019 года. Сейчас в городе работают 3 такие площадки. В завершении выпуска: в воронежцы, чьи автомобили и жилье пострадали при падении обломков БПЛА, могут обратиться в управы районов. Об этом в своем канале в МАКС написал мэр города Сергей Петрин. Сообщить об ущербе можно по телефонам горячих линий. Кроме того, можно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Привет, друзья, меня зовут Александр Горбунов, я лидер группы Stonehand, и я приглашаю вас 26 сентября в клуб Дизельхолл на наш большой юбилейный концерт. Отпразднуем наше 20-летие вместе с вами. Итак, 26 сентября, клуб Дизельхолл, улица Генерала Лизюкова, дом 4, начало в 8 вечера.
3: Мероприятие 18+.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 565-525.
5: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами, детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
7: Воронеж. Не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». «Моральный кодекс». «Первый снег», «До свидания, мама», «Я тебя люблю» и другие хиты легендарной группы. «Стиль, энергия» и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. «Моральный кодекс». 18+.
8: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
9: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
10: Политологи объяснили причину рекордной явки воронежцев на выборах в Госдуму. В Воронежской духовной семинарии обучают священников из африканских стран. Чем удивит воронежцев новый музей, посвященный Петру Первому и его сподвижникам? Воронежский таксист спас пенсионерку, которая везла мошенникам миллионы рублей. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Маяковский. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и как минимум шестью районами региона было обнаружено и уничтожено 88 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале ВМАКС сообщил губернатор Александр Гусев. На данный момент известно, что в ряде многоквартирных и частных домов посечены фасады и выбиты окна, зафиксированы множественные повреждения автомобилей. Также обломками повреждено несколько нежилых и производственных зданий. В некоторых случаях попадания фрагментов БПЛА сопровождались возгораниями. Продолжается обход территории, фиксируются повреждения. Обломки беспилотников обнаруживаются в разных районах города. Губернатор напомнил, что категорически запрещается приближаться к ним, если обнаружены части беспилотника и на месте еще не работают оперативные службы, следует вызвать их по телефону 112. Кроме того, глава региона напомнил о недопустимости фото- и видеосъемки последствий ударов и работы ПВО. И еще, как сообщил губернатор Александр Гусев, число пострадавших при ночном налете на Воронеж растет. На данный момент известно о 13, в том числе 6-летнем ребенке, которому помощь была оказана на месте. Женщина 1963 года рождения, а также мужчина 2001 года рождения находятся в реанимации. Еще один человек госпитализирован и один проходит обследование. Остальным госпитализация не потребовалась. Ранее сообщалось о 4 пострадавших. Пострадавших воронежцев две женщины в состоянии средней тяжести с осколочными ранениями были доставлены в больницы. Двоим мужчинам помощь была оказана на месте. Александр Гусев пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, подчеркнув, что всем будет оказана необходимая помощь, а восстановление поврежденных строений начнется после того, как оперативные службы закончат свою работу. Губернатор Александр Гусев встретился с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым. Главной темой – формирование федерального бюджета и помощь воронежским предприятиям в защите от беспилотников. Воронежская область реализует 42 региональных проекта в составе 11 национальных. Для региона важны и объем федеральной поддержки, и сроки поступления средств, и условия софинансирования уже начатых проектов. Бюджет формируется с учетом расходов на оборону, социальные обязательства и поддержку участников СВО и их семей. Отдельно обсудили затраты предприятий на защиту производств от БПЛА и восстановление после атак. Часть расходов уже учитывается при расчете налога на прибыль, но для отдельных видов затрат порядок не определен. Изменения в налоговое законодательство прорабатываются, Госдума начнет их рассматривать уже этой осенью. Мэр Сергей Петрин в своем канале ВМАКС пригласил горожан на субботник в октябре. Градоначальник сообщил, что уже на следующей неделе стартует осенний месячник благоустройства, а 10 октября пройдет общегородской субботник. Планируется уборка территорий, которые не входят в ежедневные планы комбинатов благоустройства и подведомственных учреждений управления экологией. Кроме того, глава города отметил, что комбинаты благоустройства продолжают свою круглосуточную работу. Сейчас они заняты уборкой мусора и листвы и подметанием дорог и тротуаров. Также специалисты приводят в порядок остановки парки и скверы, в том числе продолжают обустройство и восстановление газонов. Это были новости региона.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
3: А оказывается, что число россиян с жалобами на проблемы с желудком выросло в 3 раза за последние 5 лет. И все это из-за привычки пить кофе натощак, не доедать на работе и объедаться перед сном.
4: Или не доел, или переел.
3: Конечно, возьмитесь за голову уже, пока не поздно, изменить свой подход к здоровью. Начать мы рекомендуем, конечно, с чего? Да с прослушивания дневного развлекательного шоу «Радио Кафе Маяковский» с его положительно влияющим на желудки и умы меню. Треть час у нас. Приветики всем, кто на волне.

0: Реклама на 107 FM.
1: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099.
2: Ограничение 0 плюс.
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
4: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Янковский.
1: Меня ждет обсуждение интереснейшей темы. Про галашку последнего белья.
2: Последнего.
1: У меня просто постельное белье всегда последнее.
2: В единственном экземпляре, да.
1: Вы знаете, мы начинали это обсуждать еще практически 2 часа назад, и с Ленкой оказались вообще по разную сторону баррикад. Она даже не поняла, что я иронизирую над галашкой. Все восприняла за чистую монету. Так я же вам уже рассказывала, что я работаю в девьем коллективе. Они скрупулезно относятся к многим вещам. Заходит наш инженер после этого разговора. И еще и спрашивает, говорит, а вы умеете простынь сворачивать?
2: Складывать
1: так?
2: На резинке, которая вот это вот периметру у нее вот идет резинка, соответственно.
1: Простынь-чехол назовем ее так.
2: Да. Простынь-чехол. Вот. И действительно, когда, ну, это же к полотнищу пришита еще какая-то штука, да, потом еще это вставлена резинка, она у тебя автоматически в какой-то шар превращает, стремится, по крайней мере, к этому явлению под названием шар. Ее стягивает все время куда-то. Ну и, соответственно, когда ты ее снимаешь с веревки,

0: Старческое тельце не готово спать на жестком.
1: Принцесса чья? Настоящая. Значит, ну, вы поняли, высказывайтесь как хотите, вы найдете поддержку.
0: Подождите, надо же рассказать, что наш инженер нашел способ, где-то там какие-то видосы раздобыл, и теперь складывает эту простыню исключительно правильно, и исключительно она у него превращается в такой прекрасный...
1: Идеальный правильный квадрат. Более того, уходя из нашей студии, он сказал...
0: Посмотрел осуждающе.
1: Посмотрите и тоже будете знать. А я ему ответила, что никогда. С вероятностью 99,9% такого не будет.
0: Никогда.
1: Давай посмотрим, что наши пишут на эту тему. Екатерина, вот, пожалуйста, высказывается. Ненавижу гладить. Хобби обязывает. В шитье без этого никуда, но если можно не гладить, я не буду это делать. А?
0: Ну, это на твоей стороне. Так, надо поискать, кто на моей стороне, кто все-таки гладит не только, может быть, постельное белье, одежду, страшно сказать, и какую-нибудь еще тоненькую, там, не знаю, шелковые блузки.
1: Собаку можно гладить.
0: Кота.
1: Ну, ладно, своих сожителей.
0: Ух ты, ничего себе.
1: Ну, не постельное же белье, в конце концов.
0: Сожителей надо целовать в лоб, в затылок, ну и в другие целовальные места. Анатолий рассказывает, я как Сергей Чиграков. Мне понравилось гладить пеленки. Ой, слушайте, я не знала, что Чиж любил гладить пеленки. Такая история как-то вот прошла мимо меня. Надо
1: цитата,
0: загуглить.
1: Видимо, из какой-то песни.
0: Да, я думала, из жизни.
1: Не, ну я надеюсь, что из песни.
0: Сергей Николаевич там наглаживал когда-то по юности-то. Ну так вот, возвращаясь к сообщению Анатолия, чистая медитация, когда вот, собственно, гладишь пеленки на час, да, возюкаешь утюгом, но сам уже не здесь, а глубоко в своих мыслях. Постельное не глажу, пыльных клещей не боюсь. Гладить научился все. Рубашки, брюки, стрелки на брюках, шнурки. Тренировался на пионерских галстуках. Их из какой-то скользкой синтетики делали, чуть перегрел, и все, он сморщился навсегда. Утром гладишь нежно, через мокрую марлечку, а к вечеру он становится жеванный. И так несколько лет, пока пионеров не отменили. Вот поэтому пионеров и отменили. Да? Вот в чем, оказывается, беда-то.
1: Вот у нас инженер эфира там что-то аж со стул встал, руками машет, мол, согласен со всем.
0: Согласен с пионерскими галстуками, так себе была тряпочка на них.
1: Поддерживает высказывающегося.
0: Да, очень уважаю мужчин, которые гладят себе брюки и делают идеальные стрелки. Они существа какого-то высшего вообще рода, пилотажа, ангельское что-то в них.
1: Ваши штанцы, ваша ответственность.
2: Радио-кафе.

0: Радио кафе Маяковский.
1: О-о-о, что за дела? Читаю, значит, новое исследование. Психологи выяснили, что у некоторых женщин есть вторая неоплачиваемая работа.
2: Господи, я думала, как тебе вторая такое? Семья.
1: Вторая семья.
2: Они сначала в одной полы моют, стирают, готовят, убирают, а потом бегут во вторую.
1: Да. Просто, когда одной не хватает, понимаешь, когда одна семья не закрывает полностью все потребности женщины в уборке и готовке.
2: Да, готовке и всем прочем.
1: Причина вторая семья. И бог те! Да, выдумал. Так, ладно, это не из нашего плейлиста. Вы, наверное, песни так такой не слышали.
2: Это из души зазвучало.
1: Да. Группа не пара. Маленький несмышленый. Ладно. В общем, и значит, это вторая неоплачиваемая работа никак не касается бытовухи, а это забота о социальных связях любимого. А?
2: Как
1: тебе такое?
2: Это в театр выводить, на экскурсии? Или что такое социальные связи любимого человека? К друзьям его отправлять? Или что? Давненько ты не бывал с мужиками в гараже.
1: Как будто, может быть, и про это могли бы мы подумать, но не совсем так. Значит, пишут нам, что порой у некоторых мужчин бывает мало друзей или приятелей, да, из-за того, что они ведут отшельнический диванный образ жизни.
2: Из-за того, что они работают на удаленке без конца, и поэтому не социологизированы.
1: Да, они им куда выйти в люди? Они не могут, потому что внизу семейники, сверху рубашка.
2: Где они находятся.
1: В общем, и тогда партнершам приходится подталкивать их к общению с компанией. Знаешь, такое бывает часто. Ты говоришь, пойдем со мной там на день рождения. Да, что это? Нет, никого. Там твоя подруга, я лучше дома посижу. Ну, так я это слышал. Вот. Или не вытащить, не получить. В театр. Говорю, да, я не люблю театр. Театр устарел, кино все заменило. Ты говоришь, пойдем тогда гулять. А какая цель конечной прогулки? Я просто без цели не могу выходить на улицу. В общем, сидят дома. И тогда женщине приходится на постоянной основе заменять им каких-то товарищей.
2: Да ты что? Я думала, сейчас ты скажешь убирать диван и ставить какие-нибудь там...
1: Ах, если бы его можно было убрать.
2: Жесткие что-то. Сжечь.
1: Только сжечь диван.
2: Только сидеть максимум полчаса, и потом квадратной становилась пятая точка,
1: да.
2: И уже ты не мог на нем сидеть.
1: Или
2: тебе...
1: пики кованые, как на заборе. Вот в таком трехметровом, который не перелезть. В общем, женщине приходится заменять вот этот вот социум, эмоционально поддерживать, давать поплакаться в жилетку, а это не надо.
2: А, то есть она сама собой становится целым социумом, целым миром для него.
1: Для него, да.
2: Какая страсть.
1: И говорят, что это ухудшает ментальное благополучие женщины.
2: И одного, и второго, и третьего.
1: Да. Записали, запомнили, все, гоните в шею с подобными проявлениями. Нам этого не надо.
0: Радио кафе Маяковский. Наша реклама.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
11: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Я Пирелли беру в колесо.ру.
14: Дорогой, а что это ты напеваешь?
13: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
14: О, нам давно нужна зимняя резина.
15: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
16: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
17: Фантастика.
18: Бизнесу быть. Точка.Банк.
19: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
20: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
21: Наши новости.
22: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым. Главные темы – формирование федерального бюджета и помощь воронежским предприятиям в защите от беспилотников. Воронежская область реализует 42 региональных проекта в составе 11 национальных. Для региона важны и объем федеральной поддержки, и сроки поступления средств, и условия софинансирования уже начатых проектов. Бюджет формируется с учетом расходов на оборону, социальные обязательства и поддержку участников СВО и их семей. Отдельно обсудили затраты предприятий на защиту производств от БПЛА и восстановление после атак. Часть расходов уже учитывается при расчете налога на прибыль, но для отдельных видов затрат порядок не определен. Изменения в налоговое законодательство прорабатываются, Госдума начнет их рассматривать уже этой осенью. На заседании Совета министров по трудовым ресурсам под председательством замгубернатора Игоря Лоткова обсудили формирование кадрово-образовательного баланса в социальной сфере. Так, в образовании удалось сократить число педагогических вакансий почти в 4 раза. В сфере культуры ведется трудоустройство специалистов в рамках программы «Земский работник культуры». В спорте развивают наставничество для тренеров и создаются условия для работы с людьми с инвалидностью и героями СВО. Также внедряются современные технологии для повышения производительности. Министрам поручено сформировать трехлетние кадрово-образовательные балансы с учетом выбытия работников, выпуска и трудоустройства специалистов, а также мер по подготовке и закреплению кадров. В 2027 году в Воронеже на базе библиотеки номер 4 имени Егора Исаева появится модельная библиотека. На ее обновление в рамках национального проекта «Семья» из федерального бюджета выделено 8 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Воронежа. В модельных библиотеках обновляют книжный фонд, мебель, оборудование, проводят текущий ремонт и создают комфортные условия для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Читатели получают доступ к ресурсам национальной электронной библиотеки, а сотрудники проходят обучение по программам повышения квалификации. Модельные библиотеки создаются в Воронеже с 2019 года. Сейчас в городе работают 3 такие площадки. В завершении выпуска в воронежцы, чьи автомобили и жилье пострадали при падении обломков БПЛА, могут обратиться в управы районов. Об этом в своем канале в МАКС написал мэр города Сергей Петрин. Сообщить об ущербе можно по телефонам горячих линий. Кроме того, можно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112. Это были новости региона.

0: Жуковский.
1: Продолжаем тему глажки мы сегодня обсуждаем. Глажка, Глажка, заходи, вноси нам чаю, Глажка. О, я хотела бы вот так, груню какую-то иметь и Глажку.
2: Глажка, Глафира.
1: Да,
2: уважительно относиться.
1: Мои помощницы по дому, они помогают мне собраться.
2: Сразу роботы какие-то представляются, знаешь, которые вот прям Глафира и, не знаю, не топырь.
1: Роботы? Не топырь. Не, я такой представила хорошую, добротную, розовощеку кухарочку, которая это делает за меня. Это, это груша пусть готовит, а Глажка пусть гладит с вещами, там разбирается.
2: Да.
1: Эх, хорошо. А вот вы гладите или нет, там, стираете на 60 градусах и вообще всячески борете с постельным клещом.
2: У вас взаимоотношения с утюгом, хотели мы спросить. Даже вот накидали вариантов о том, какие могут быть, на наш взгляд, взаимоотношения с утюгом. Да?
1: Ну, машинки там... же сейчас есть с сушильными камерами. Там есть сушка и еще какой-то режим, который называется «без складок».
2: Ну, и встроенная Глафира.
1: Ну да, да, да. Не знаю, как это работает, у меня такой нет, но думаю, что вы вот эти девьи отродья сказали бы, что мятое все достаете. Я бы пошла в идеально глаженном, на мой взгляд. Татьяна нам пишет. Картинка в тему. Я вот пока рассматривала, думала, почему такая нарядная, красивая бабушка с укладкой, с такой радостью гладит что-то зеленое. Наверное, это не просто тряпка, это пеленка. Бабуля с любовью гладит пеленку малыша, еще совсем крошки, потому что только для самых мелких их так тщательно отпаривают. Возможно, именно сегодня маленького человека должны привезти из роддома, поэтому такая нарядная, счастливая бабушка. И Татьяна, значит,
2: подожди,
1: устроила...
2: Подожди, надо рассказать про картинку, что там же еще картинка прилагается.
1: Да.
2: И на картинке абсолютно такая, как казалось бы, простая детская история, которую во всех мурзилках там печатали, веселых картинках, «Найди 10 отличий» она называлась. А тут как бы две абсолютно одинаковых бабули, да, гладят на гладильной доске абсолютно одинаковым утюгом, одинаковыми тряпками. Ой, в одинаковую тряпку эту назовем, которую Татьяна назвала пеленкой. И, собственно, надпись. Если вы найдете хотя бы одно отличие, оно там всего, в принципе, одно, как я понимаю, то вы гений. Гений, естественно, красным написано, чтобы на него обратили внимание и сразу начали проверять, гений ты или нет. Я поняла, что ничего гениального во мне нет. Я сравнила все цветочки на бабушкином вот этом вот, что там, халате, платье, не знаю. А, платье, поскольку бусы же еще есть, конечно. Какой халат?
1: Я вообще не стала сильно присматриваться.
2: Напрягаться.
1: Я как решила, что отличие здесь только одно. В том, что не видно отличий, глажная ваша пеленка или нет. Поэтому же отстаньте от них, пожалуйста.
2: Отстаньте от бабушки и отнимите у нее утюг.
1: Да, да, это бесполезная трата времени. Ну, на наш взгляд, по крайней мере.
2: Ну, на твой взгляд, по крайней мере.
1: Ой, ну
2: давай,
1: да.
2: Вот так вот.
1: Ну, вас тоже, вас же здесь двое, ты инженер эфира, я тоже себе хотела кого-то на свою сторону, поэтому решила себе выдумать воображаемого друга.
2: Мы Николай II. Татьяна дальше рассказывает, что воспоминания одолели, да, ее. Помню, как много лет назад был у нас утюг с ротовым отпаривателем. Тяжелая бронемашина, ну, ротовым, понятно, в кавычках. Тяжелая бронемашина, пока гладишь, рука отвалится. Отпариватель был прост и ненавистен, потому как пользоваться им я не умела. Надо было набрать в рот воды и сделать... каким-то удивительным образом разбрызгивать по поверхности белья. Ну, выплевывая, можно сказать, да?
1: Да, у мне нормальных... только что дошло, что такое ротовой отпариватель. Я думала, может, какие-то специальные утюги. Все, я помню.
2: Ротом.
1: Мне бабушка так гладила мою одежду, и, знаете, ну, не всегда там прям как из пульверизатора было.
2: Вот примерно об этом Татьяна и пишет. У нормальных людей получалось даже красиво. У меня никак. Какая-то струя из неработающего крана. И вообще сейчас появилось огромное количество разных разглаживающих штуковин. Утюги новомодные, даже жидкие есть, отпариватели какие-то, гладильные машины. Но почему нет утюга для тела и лица?
1: Ага.
2: Чтобы вот так вот прошелся по всем складочкам, морщинкам и вуаля, свежа и хороша. Давайте уже придумывать. Сколько будет продолжаться это безобразие? У меня с 82-го года ничего не глажено. Всем хорошего настроения и отличного дня.
1: Есть разглаживатель для лица. Среднее зрение и плохое освещение. И все, вообще. Идешь мимо зеркала, живешь и радуешься.
2: Да, да, да.
1: Так, и Татьяна еще одна нам пишет, что у меня подруга конструирует одежду. И если я говорю гладить, а не утюжить, то подходит и гладит меня по плечу.
2: Типа так ты гладила.
1: А что, правда, нужно говорить утюжить?
2: Утюжить.
1: Утюжить?
2: Ну, странно как-то.
1: Утюжить,
2: подождите, а можно отпаривателем же проходиться? И тогда это будет не утюжить, а отпаривать.
1: Аж ошпарить. Обдать паром. Я не знаю. Так, нам уже как будто бы нет большого смысла прерываться на песню, не отходя никуда.
2: Мне кажется, вообще надо отдать приглашение человеку, который помнит, как скукоживались пионерские галстуки под действием утюга.
1: Да как он нас подкупил? Говорит, сам себе брюки глажу. Конечно, мы все. Вот уже бежим, стираем пятки, чтобы Анатолию билеты отдать.
2: Да, кто на что повелся? Я на пионерские галстуки, Карина
1: на отсутствие бытовых энергозатрат.
2: С этим человеком.
1: Забирайте, Анатолий, наши билеты, идите на концерт группы Stonehand, да, в своих отглаженных брюках. И никак иначе, ни в коем случае. Выходит так, что на сегодня мы с вами прощаемся, встретимся... Ой, не завтра!
2: Некоторые проболели, и уже у них среда на календаре.
1: Как же хорошо!
2: Пятница.
1: Как же чудненько! Ну, это прекрасных вам выходных, великолепного пятничного вечера.
2: Ну, а Маяковский-то наш радиокафе откланивается до понедельника.
1: До понедельника. Все, Лен Плеханова.
2: Карин Баринова. Чао.
1: Покасики.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Привет, друзья, меня зовут Александр Горбунов, я лидер группы Stonehand, и я приглашаю вас 26 сентября в клуб Дизельхолл на наш большой юбилейный концерт. Отпразднуем наше 20-летие вместе с вами. Итак, 26 сентября, клуб Дизельхолл, улица Генерала Лизюкова, дом 4, начало 8 вечера.
3: Мероприятие 18+.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525.
5: Воронеж, 29 сентября. Спектакль с Елизаветой Боярской. 137 «Сны о страсти и смерти». История о любви, памяти и цене человеческого выбора. Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.live.
6: Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Артлиния». ОГРН 126-36-00-00-35-23.
7: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
8: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
9: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
10: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
11: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
12: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
13: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
14: Алло.
13: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55. Хватит стесняться. Я
15: эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
16: Тихо, тихо. Спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
17: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
18: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. В Ульяновске в результате атаки БПЛА пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Такие данные привел глава региона Алексей Русских. Он уточнил, что трое пострадавших госпитализированы, остальные будут лечиться амбулаторно. Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное. По словам губернатора, повреждения получили 6 многоквартирных жилых домов. В одном доме есть частичное обрушение. В областной столице развернут пункт временного размещения. Центр избирком России подвел итоги выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. Как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, по итогам «Единая Россия» получает 349 мандатов, Коммунистическая партия Российской Федерации – 37, ЛДПР – 23, Новые люди – 19, Справедливая Россия – 17, Родина – 1. Также 4 мандата получат самовыдвиженцы. Памфилова отметила, что всего проголосовали 67 448 тысяч 94 человека. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает контакты с переговорщиками США и концентрируется в первую очередь на вопросах потенциального взаимодействия в экономике. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в настоящий момент контакты в сфере экономики между странами отсутствуют, но тем не менее есть понимание того, что это могло бы быть выгодно. Семьи с детьми не потянут льготную ипотеку по новым условиям. В этом уверена вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. В беседе с НСН она отметила, что ключевая и самая болезненная новация – это ограничение срока субсидирования 15 годами вместо прежних 30 лет. Для заемщика это означает, что ежемесячный платеж по кредиту вырастает практически в два раза. Никакого энтузиазма это не вызовет, сказала собеседница НСН и отметила, что ей искренне жаль застройщиков. «АвтоВАЗ» начал серийный выпуск новой флагманской модели отечественного бренда «Лада Азимут». С этим событием коллектив предприятия поздравил президент России. Владимир Путин отметил, что это полностью отечественная разработка, производство которой станет заметным вкладом в дальнейшее развитие нашей автомобильной промышленности. Кроссовер «Лада Азимут» будет выпускаться с двигателем 1.8 мощностью 132 лошадиные силы в паре с автоматической коробкой передач и с мотором 1.6 литра мощностью 120 лошадей и с ручной шестиступенчатой коробкой. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: карточке. Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Вот я сам прихожу, знаешь, Митенька, а на моем рабочем месте лежит...
2: Бон?
1: Да если бы. Он лежал на твоем рабочем месте.
2: А, точно, да.
1: На самом деле, дорогие друзья, знаете, Бон похудел.
2: Да, хорош выглядит. Лет на 10-15 моложе стал.
1: Он
2: Санька
1: такой прям
2: вообще.
1: Прям в юноше стал, вы знаете. Прям вот, прям, ух, вах.
2: Так чем мы хвалим чужого мужика при наличии собственного чахлого?
1: У меня у Серега вообще не чахлый.
2: Я себе.
1: Так ты не мой мужик, может, поэтому и чахлый. Дорогие друзья, давайте, знаете что, давайте я договорю все-таки, что я хотела сказать. Итак, прихожу сегодня, у меня на рабочем месте лежит, значит, такая штукенция, напоминающая венок, оплетенный еще шерстяными нитками, а поверх него кукла с волосами. Вот, думала, что это за колдунский атрибут, ну, в итоге сошлась сама с собой на том, что это ловец снов.
2: Ага.
1: Вот, тем более, что Митя сказал мне, это ловец снов. Я думаю, ну раз Митя сказал...
2: В любой непонятной ситуации, когда ты в руки взял что-то такое необычное, говори, ловец снов.
1: Хорошо.
2: Кто там в них разбирается вообще?
1: Ловец снов. В общем, дорогие друзья, была у меня еще такая история в жизни, когда на своем балконе я обнаружила подкинутые мне, закопанные в кучу банок из-под кулера, значит, засушенные цветы и еще пригоршни земли. Я тоже взяла это в руки и думаю, наверное, это ловец снов.
2: Ага.
1: Потом уже мне объяснили, что это, в общем, было колдунство, чтобы я умерла.
2: О,
1: помереть не померла, только время провела.
2: Угу.
1: Было это больше 10 лет тому назад. В общем, давайте, знаете что? Я, самое смешное, даже узнала, кто это сделал. Но этому человеку было потом хуже. Вот. Не по моей вине, просто, ну, так сложились обстоятельства. Давайте вот что с вами сегодня обсудим. А когда-нибудь на вас делали какие-нибудь колдунские ритуалы, о которых вы потом узнавали и очень сильно над этим потешались? Расскажите, пожалуйста, Митенька, вот на тебя делали какой-нибудь отворот-приворот?
2: Да, был такое.
1: Чем закончилась свадьбой?
2: Да нет, нормально все, как бы, да, чисто по-взрослому. Тык-тык, все попробовали, не получилось.
1: Я поняла, волшебная палочка не сработала.
2: Не, палочка сработала, там, скажем так, сим-сим не такой, ладно.
1: Да, я поняла, хорошо. Надеюсь, я поняла правильно. Дорогие друзья, пишите, пожалуйста, колдунство не сработало. Факер был пьян, фокус не удался. Можно так обозвать нашу с вами сегодняшнюю тему в этом часе. Пишите через наших ботов, в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Реклама на 107FM.
3: Полный чекап позвоночника, комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
5: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
6: Акция действует 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о морском фите группы «Хи-хи-хи» и «Хмырова» и узнаем все подробности о новом альбоме группы «Good Times». Группа «Хи-хи-хи» и «Хмыров» выпустили совместный трек «Я вижу тебя насквозь». В новой песне музыканты объединили сразу два родных города у моря – Владивосток и Санкт-Петербург. Как совместное творчество началось с голосового сообщения и поедания арбуза, рассказывают сами артисты.
2: Я вот увидел, как они выступают, увидел, вот, как Катя преображается на сцене. То есть так она такая милая, клевая, простая девчонка, вообще суперположительная на сцене. Она прямо такая завораживающая в этом своем красном проводе, кожаной куртке. И, короче, вокальные данные потрясающие у нее. И мне она напомнила, в общем, Бьорк, ну, по звуку, в смысле. Вот. Я ей сразу же об этом сказал, как они со сцены сошли, я ее догнал, сказал, что все, восхитительно, очень круто. Вот. И сразу подумал, что да-да-да, нужно делать фит.
3: Филипп написал нам в директ голосовое сообщение, где предложил сделать совместную песню, что он будет проездом в Москве и может заехать к нам в гости. Все, собственно, так все и произошло. Он приехал к нам в гости, в нашу большую хихихату. Мы несколько дней сидели вместе, кушали арбуз, пили чай, много-много разговаривали про концертный опыт, про музыкальный опыт и, собственно, параллельно писали наш будущий фит.

0: Не обошлось и без морской пасхалки на обложке. Поверх фотографий Кати и Филиппа наложен снимок японского моря. Кадр Катя сделала во время недавней поездки во Владивосток. Группа Good Times представила новый долгожданный альбом «Неоклассика». Некоторые песни из этого релиза уже успели полюбиться зрителям на концертах, а 5 треков уже были опубликованы в качестве синглов. Артем Шаров рассказал, как изменился лирический герой его песен в новом альбоме.
1: У этого альбома вообще на самом деле интересная история, и у лирического героя этого альбома интересная история. Я вот так скажу, лирический герой на «Неоклассике» впервые столкнулся с тем, что жизнь — это не только когда тебе в парке светит солнце и тебе все машут руками, а что в определенный момент можно где-то сбиться с пути и потерять ориентир. И он от этого попал в какую-то сам для себя непонятную ситуацию, потому что впервые с этим столкнулся в жизни. В песнях это чувствуется, что вот если особенно первую часть слушать, она все-таки до сих пор наполнена еще таким ранним Good Times'ом, в котором как будто бы кроме юмора и какой-то иронии вокруг как будто бы ничего и нет. Вокруг всегда светит солнце, и всегда птички поют, и радуга светит. А со второй части оказалось, что и погода иногда меняется.

В эти выходные на нашем радио состоится радиопрезентация альбома «Неоклассика». Новые песни «Good Times» прозвучат в нашем эфире с комментариями музыкантов Артема Шарова и

0: Никиты Хмеловца. Не пропустите, стартуем в 10 утра в субботу и в воскресенье. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену, теперь уже в понедельник. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Теперь

0: бизнесу быть. .банк.
1: ао.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
5: Фантастика.
3: Бизнесу быть. .банк.
1: АО .точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк .точка». Подробности на .com 18+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
7: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
8: Сакир и я халяй-махаляй, да.
9: Пьяный фокус не удался, да-да-да. Когда на вас наводили всяческое колдунство, оно не сработало, но зато хоть похихикали, да?
8: Да.
9: Доброго дня, любимый ведущий. Про случаев чего-то в свой адрес не знаю, но меня как-то уверяли, что я ведьма. Ну вот прям видел человек у меня способности, но... Не знаю, пишет нам Настя. Не знаю.
8: Да, так из стороны в сторону, подергивая носиком, да, и взмахивая волшебной палочкой. Так, привет, душнила. Моя мама, придя с работы, обнаружила несколько булавок, воткнутых в дверной косяк. Она взяла их, прокалила на газовой конфорке. Позже у моего дяди ее брат, мечтавший выселить нас из нашей квартиры, на ногах образовались язвы. Совпадение? Не думаю.
9: Так, доброго дня, император и принцесса, пишет нам мальчик Сережа, 45 годиков. Моя драгоценная теща лет 15 назад оплатила и спрятала под пол при входе мою фотографию с рок-фестиваля «Крылья». Узнал об этом только, когда менял полы. Жив-здоров, а вот теща теперь на группе. А что такое на группе?
8: На инвалидности.
9: На инвалидности?
8: Работаю на железной дороге. Коллектив на 70% из людей советской закалки. Единственное колдунство, которое видел, это за косяки в работе. Мужики превращаются в шаманов и начинают стучать... мужикам, да. В общем, стучать в бубен. Зато хорошо доходит, очень понятный язык. Очень смешно, кстати, я вам скажу.
9: Привет, дорогие прикольщики из Караганды. Делал друзьям ремонт. Начал с электрики и вентиляции. В кухне в слуховом окне нашел пакетик, в котором оказались две куклы из черных ниток с маленькими фотками хозяев, как на документы, пронизанные швейными булавками. Оказалось, сестра хозяйки квартиры люто завидовала ее замужеству. Скандал на 2 дня. И, видимо, булавки были засунуты.
8: Да, туда, где не так светло.
9: Да, доброго дня, Митя, Алиса. После удачного приворота одной особы поверил в них и начал изучать тему. Поставил защиту, освоил таро, открыл у себя магические способности. Кто что делает, не знаю, но меня не беспокоит, а им прилетает обратно. Пишет нам опасный Артемий из города Москва.
8: Да, Артемий, вы это, как вы?
9: Вы
8: хороший человек, да, опасен. А в прошлой жизни, нет, это предыдущая тема, она нам еще не подходит.
9: Вот на эту тему, смотри.
8: Давайте.
9: Начинается сообщение уже великолепно. Ехал на коне.
8: Ага.
9: Цыганка попросила денег. Я сказал, что ее маме уже дал денег и кое-что еще.
8: Ага, и тут же...
9: Эх уж эти шутки про мам из американских фильмов. Цыганка обиделась, пообещала 1000 лет мучений. Я вместе с конем поржал над ней и уехал. Со словами, что со мной такая фигня не сработает. Тут написано «не сработает». Мне слово «не сработает» очень нравится. Я его оставлю. Со мной такая фигня не сработает. Пишет нам с уважением Михаил. Михаилу 728 лет.
8: Да, все нормально. Свой. Очень молодой. Мы еще молодой, вся жизнь
9: такой
8: впереди.
9: Молодой, такой циничный.
8: Итак, друзья, как ты формулировал насчет этого колдовства и ведовства?
9: Факир был пьяный, фокус не удался. Когда против вас сделали колдунство, оно не сработало. Пишите через наши боты.
6: Наше радио.
9: Все работает.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы вас спросили, да.
2: Что ж, дорогие мои, да, давайте наши, дорогие мои. Продолжаем обсуждать с вами тему, когда колдунство, наведенное на вас, не сработало, либо пошло не по плану, ну хотя бы хихикали. Добрый день, пишет нам. В 2001 году окружили меня цыганги. Так написано, цыганги. Я задал вопрос, что вам нужно, и сразу ответил, денег нету. Вышел из круга и направился в свой университет, политех.
1: Так, ну, смотрим дальше. Добрый день, наша... А, это вот ты сейчас как раз читал.
2: Да, давай,
1: да,
2: я это...
1: Давайте, да, я... А я прям...
2: Все, знаете, все, нормально.
1: Кто-то
2: Витя,
1: что-то тут нагадал, Витя, как-то
2: хорошо.
1: Так перед
2: кнопки,
1: глазами...
2: Давай так, ты сегодня кнопки нажимай.
1: Смотрю, пикнеть начала.
2: Салют, у меня жена как что во сне увидит, 100% сбывается. Боюсь я уже ее сны, ведьма моя, всем добра.
1: Мне 6 или 7 цифр, пусть, пожалуйста, передаст, ладно, которые ей приснятся сегодня ночью. А вы мне в понедельник их передайте, пожалуйста.
2: Это платная услуга. Привет, ребята, как-то сидела в машине, ждала маму. Подошла цыганка, начала меня разводить на деньги. Я уже почти повелась. Но тут вернулась моя мама. И как? Погнала ее матом. А мама была интеллигентнейшая женщина. Кандидат наук. Никогда не ругалась. А потом объяснилось, что таких приставал это лучше всего. Отпугивает.
1: Mm,
2: да. Вот еще, смотри. Был свидетелем, когда гайцы отчитывали православного батюшку. И вот после длинного спича инспектора батюшка зычным голосом говорит: «Отпою заживо!» Инцидент оказался моментально исчерпан, или, как говорил Маяковский, исперчен. Иногда, пользуюсь, опять же, с цыганами, прокатывает, пишут там, прокатывает. Хорошо.
1: Да. Так, что еще? После ухода отца находился под дверью окурки именно тех сигарет, которые, в общем, отец курил. При том, что в подъезде домофон всегда чисто. Честно, было страшновато. Еще соседи пугали всякими нечистыми силами, что надо сходить к гадалкам. Но я в такое не верю. Сходил на кладбище, в церковь, все прошло.
2: Ну, это, кстати говоря, правильный подход. Вообще, нечистыми силами пугать... Мне кажется, самые нечистые силы, если в подъезде под дверью остаются окурки, то...
1: Да-да-да, то знаем мы
2: вашего
1: чертенка,
2: да. Это ваши соседи, которые слегка, да, пакостят в подъезде. Хотя, если верить новостям международной политики, то окурки, как и прочие нечистые вещи в подъездах, разбрасывал в свое время Байден, а до него Обама.
1: А, так все было, да? А до него были там и другие.
2: Эти черти во всем виноваты.
1: Да, тут я целиком полностью уже даже с ними согласен. Ладно, друзья, все, давайте. У всех все будет хорошо.
0: Шоу
1: нагадали.
0: На нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика». Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
5: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
6: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
7: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 27 сентября в фирменных магазинах Агроэко ребрышки пряные Агроэко 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
8: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
9: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
3: Политологи объяснили причину рекордной явки воронежцев на выборах в Госдуму. В Воронежской духовной семинарии обучают священников из африканских стран. Чем удивит воронежцев новый музей, посвященный Петру Первому и его сподвижникам? Воронежский таксист спас пенсионерку, которая везла мошенникам миллионы рублей. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым. Главные темы – формирование федерального бюджета и помощь воронежским предприятиям в защите от беспилотников. Воронежская область реализует 42 региональных проекта в составе 11 национальных. Для региона важны и объем федеральной поддержки, и сроки поступления средств, и условия софинансирования уже начатых проектов. Бюджет формируется с учетом расходов на оборону, социальные обязательства и поддержку участников СВО и их семей. Отдельно обсудили затраты предприятий на защиту производств от БПЛА и восстановление после атак. Часть расходов уже учитывается при расчете налога на прибыль, но для отдельных видов затрат порядок не определен. Изменения в налоговое законодательство прорабатываются, Госдума начнет их рассматривать уже этой осенью. На заседании Совета министров по трудовым ресурсам под председательством замгубернатора Игоря Лоткова обсудили формирование кадрово-образовательного баланса в социальной сфере. Так, в образовании удалось сократить число педагогических вакансий почти в 4 раза. В сфере культуры ведется трудоустройство специалистов в рамках программы «Земский работник культуры». В спорте развивают наставничество для тренеров и создаются условия для работы с людьми с инвалидностью и героями СВО. Также внедряются современные технологии для повышения производительности. Министрам поручено сформировать трехлетние кадрово-образовательные балансы с учетом выбытия работников, выпуска и трудоустройства специалистов, а также мер по подготовке и закреплению кадров. Мэр Сергей Петрин в своем канале «ВМАКС» пригласил горожан на субботник в октябре. Градоначальник сообщил, что уже на следующей неделе стартует осенний месячник благоустройства, а 10 октября пройдет общегородской субботник. Планируется уборка территорий, которые не входят в ежедневные планы комбинатов благоустройства и подведомственных учреждений управления экологией. Кроме того, глава города отметил, что комбинаты благоустройства продолжают свою круглосуточную работу. Сейчас они заняты уборкой мусора и листвы, подметанием дорог и тротуаров. Также специалисты приводят в порядок остановки, парки и скверы, в том числе продолжают обустройство и восстановление газонов. Ограничение на проезд по улице Фридриха Энгельса на участке от улицы Комиссаржевской до улицы Чайковского планируется снять около полуночи воскресенья 27 сентября. Об этом сообщили на сайте администрации Воронежа. Кроме того, движение, закрытое на улице Никитинской на участке между домами номер 16 и 65К1, будет восстановлено до 20 часов понедельника, 28 сентября. На время ограничения будет скорректирован маршрут общественного транспорта. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: Привет, друзья, меня зовут Александр Горбунов, я лидер группы Stonehand, и я приглашаю вас 26 сентября в клуб Дизельхолл на наш большой юбилейный концерт. Отпразднуем наше 20-летие вместе с вами. Итак, 26 сентября, клуб Дизельхолл, улица Генерала Лизюкова, дом 4, начало в 8 вечера.
2: Мероприятие 18+.
3: В связи с расширением Агроэко приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. Агроэко гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
4: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99. Ограничение 0 плюс.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Слушай, вот сейчас вот мне попалась, значит, реклама, что уже пора готовиться к Новому году.
2: Да, давно пора уже. Я уже даже думаю, елки, может быть, уже новую взять и присмотреть себе. Старая вот совсем осыпалась.
1: Ты сначала старую, может
2: да.
1: быть, выгонишь из дома.
2: Смотрите, сами ну, потом разбираться будете. Ну-ну.
1: Вот уже начинают у меня появляться в ленте предложения новогодних концертов. Билеты вот на концерт Михаила Шафутинского.
2: Например. Так он же только в сентябре выступает.
1: А вот представляешь, нет.
2: Третьего.
1: Да,
2: нет, еще есть какие-то?
1: Нет, еще есть, да, написано новогодний концерт.
2: О, как? Слушай, мы чего-то не знаем о Михаиле Шафутинском. Прям вот.
1: Ты знаешь, мы многого о нем не знаем, но да. дело не в этом. Дорогие друзья, а давайте вот что мы с вами поговорим. А за сколько надо начинать готовиться к Новому году? Потому что, насколько я знаю, женщины начинают готовиться чуть ли не за год. В массе, да? Я сейчас не обобщаю.
2: Да ладно, вы же с рождения готовитесь. Ваша мама учит готовить салатики, оливьешечки, как что запекать, мясо по-французски и так далее и тому подобное. Поэтому девчонки и некоторые мальчишки, любители этого дела, сейчас без всякой иронии, юмора, искренне совершенно, они вот готовятся всю жизнь. Потому что однажды встать и рубануть.
1: В зарубежных кинах, например, очень часто показывают, что у каждой уважающейся девчоночки есть вот эта папка с подготовкой к свадьбе. То есть жениха еще там в помине нет, оно уже идея для свадьбы, значит, такой аналоговый Пинтерест, что называется.
2: Получается, это мы от рождения мужики обречены?
1: Да, на счастье.
2: В чей-то вот, альбом попасть?
1: Да. На счастье. На счастье. Знаешь, когда... Ладно, неважно. Дорогие друзья, давайте обсудим, за сколько надо начинать готовиться к Новому году, потому что я знаю в равной степени, как людей, которые начинают готовиться вот сразу, что называется, после...
2: Нового года.
1: Скажи мне, как это называется? Хэллоуина, правильно? Вот это то, что сказал сейчас Митя, это было слово Хэллоуин. Сразу после Хэллоуина.
2: Интересное у меня произношение, ну-ну.
1: Ну, по крайней мере, на Западе реально вот эти все новогодние украшения в магазинах появляются после Хэллоуина.
2: Ну, что сахар у них сахар в крови увеличивается, они же там конфеты друг дружке раздают.
1: У них, в принципе, от праздника до праздника. То есть у них коммерция построена очень во многом на этом. Вот, а у нас есть люди, которые 31-го в 9 часов вечера начинают выбегать из дома в тапочках и куртке за горошком. Так что пишите, пожалуйста, а когда вы начинаете готовиться к Новому году?
2: Неожиданная
1: Может, уже
2: тема.
1: Пора?
2: Внимание,
1: 25
2: да.
1: 25 сентября.
2: Ага.
1: Осталось не так много часиков.
0: Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Слушайте, неожиданная тема у нас, конечно, получилась. Алиса Михайловна, большое спасибо за нее. Она решила к Новому году у вас спросить,
2: когда вы начинаете готовиться. Сани, летом.
1: 25 сентября. Ничего да. не предвещало. Ну, хотя, слушайте, Новый год в свое время же был в сентябре.
2: Да.
1: Да, пока не перенесли по каким-то там очень важным...
2: Иудейский Новый год в сентябре, Рош Ашана, и церковный православный индикт тоже начинался Новый год. Новый церковный календарь начинается в сентябре.
1: Ага.
2: Вот. Очень интересно, Дмитрий Ленский.
1: Вы уже попрощались.
2: Я поняла, когда он зевает, когда ему интересно, он всегда зевает.
1: Всегда, да. Это так вообще некрасиво получается во время, скажем так, близких встреч с дамами, когда тебе вроде
2: просто
1: как
2: ощущение,
1: интересно,
2: что ты хочешь проглотить голову человека просто. Вот даже мне сейчас стало страшно, но ничего страшного. Ничего страшного. Дорогие друзья, давайте почитаем ваши же сообщения, которых огромное количество. За сколько готовиться, не знаю, но начинать копить деньги надо, похоже, со 2 января. О, да.
1: Да, мне кажется, прям с рождения.
2: Особенно
1: знаете,
2: на горошек.
1: Уже нужно копить на пенсию и на Новый год каждый год. 1 декабря начинается жара, елки, фиголки, подарки, закупки. Ну вот, в общем, человек пока еще готовит, пока еще разминается.
2: Добрый вечер, ведущий. Я, например, вчера заказала из Китая 2 елочных гирлянды. Как раз ближе к Новому году и придет.
1: Кстати, да, они сейчас там дикие задержки. Наши здравствуйте. Помните выражение? Если бухло купить заранее, то оно и закончится заранее. Пишет нам Игорю. Игорь бывалый, Игорь пожил. Мы с ним одногодки, он знает про что говорит, 49 ему. Напомним, Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: И вот сочинение нам прислали. Смотри, пока сын был маленький, готовился примерно за полгода. Для меня праздник был связан с огромным стрессом. Что приготовить? Какие подарки выбрать? Где взять денег на это? Где и всем угодить? Несколько лет, как перестали специально готовиться к Новому году, никакого холодца из стола, горой заливную. Едем на дачу, дай договорить. Господи боже, там жарим шашлыки или запекаем горошек с мясом. Горшочек, простите, пожалуйста, с мясом.
1: Горошек с мясом, так?
2: А чё нет-то, вкусно. И овощами в русской печи. А потом идем гулять. К Рождеству наряжаем огромную живую елку во дворе. Подарки чисто символические.
1: А холодец где? Я не понял. Холодец как без
2: холодца? В холодильнике.
1: Вот это вот очень странно. Привет, попативные.
2: Попативные?
1: Да, попативные дневники.
2: Это мы потные с тобой. Противные.
1: Я уже понял. Аня, спасибо вам большое. Зачем вы сейчас тема Нового года? Потому что один поднял и понеслось, а я практически не готовлюсь. Подарки покупаю по, в общем, принципу, на что глаз упадет. Никогда не гонюсь за этими подарками. Стол, думаю, за 1,5-2 недели. Вот, Анна нам пишет. Ань, а по поводу квизов, подождите, сейчас решим, я выздоровлю и все это дело решим. Сейчас ни сил, ничего нет просто вообще. 2 недели прям вот адовые какие-то идут.
2: Макс из Германии нам пишет.
1: О, здорово.
2: Взгляд.
1: Deutsch, Макс.
2: Как там это было? Их нравы. Помнишь, да, вот их нравы? Привет, друзья. Алис, все правильно говоришь. У нас уже магазины полные рождественской всячины. К концу ноября Германия уже наряжена по-рождественски. А 1 января елки уже все выбросили. Привет всем нашим.
1: Почему как-то вы прям да.
2: Как-то по-варварски. 1 января елки улетели. Ну, видишь, у них же Рождество католическое, оно 25-го отмечается. Поэтому у нас елки с

0: Стоят, естественно, там, ну, до майских праздников, это же традиция, потом на этой же елке мы...
1: А майские были уже в этом году?
0: Митя...
1: Хорошо.
0: Дорогие друзья, мы вернемся после небольшой паузы.
1: После майских?

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
9: Фантастика.
10: Бизнесу быть. Точка.Банк.
11: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
14: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

всем своем. Можно и про поля, да про тополя. Это дело нехитрое, вуаля. Я бы точно смог, только точит тля, заставляя меня.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: И Новый год, Нате, здрасте вам.
2: И да, Новый пожалуйста. Год, сказал Митя.
1: Нормально у меня голос, прям
3: вот
1: бриточек.
3: Вот вы издеваетесь,
1: какой.
3: Драгоценные, пишут нам. Мне 29 сентября, день рождения. То бишь, вот через 4 дня.
1: Да.
3: И я еще не знаю, где и как фестивалить. А вы про какой-то жалкий Новый год. Про него решим в декабре.
1: С вот наступающим вас.
3: Да. Да.
1: А дальше. Привет, любимки. Для меня Новый год – это ад. У младшей дочери день рождения 31-12. А у старшей 4-01. Вы не представляете, чего мне стоит. Всем надо отдельный праздник устроить, кроме Нового
3: Конечно.
1: Года. Детям 10
3: кроме,
1: и 13 лет.
3: Думаю, да,
1: ну, естественно, да-да-да. Вот, пишет нам Денис. Денис, держись, держись. Вот, потому что классно, что вы делаете им дни рождения, потому что люди, рожденные вот перед вот такими большими глобальными праздниками или в этот же день, они, конечно, своего дня рождения лишаются. Поэтому, ну вот, молодцы вы.
3: Да, в Германии елки выбрасывают еще перед Новым годом, есть такое мнение. Немцы выбрасывают. У них елка идет на Рождество, а все остальные, кто после Нового года выбрасывают с первого...
1: Точно русские.
3: Не этажа, а числа с первого.
1: А.
3: Это приезжие из СНГ, да, все верно. Здравствуйте, пишет нам Виталий из Санкт-Петербурга. У меня подруга еще неделю назад поставила елку и все украсила.
1: Умничка.
3: А правильно, сам себе.
1: Умничка, абсолютно,
3: у
1: да.
3: У меня был один корпоратив, когда я работала в юбилей человека, посередине лета мы работали, значит, на барже на Неве.
1: Да.
3: И это было в стиле Нового года. Были новогодние песни, были Дед Мороз и Снегурь. Человек захотел посреди лета себе сделать персональный Новый год.
1: Ну, это же круто, на самом
3: это
1: деле.
3: Это очень круто, но очень сложно было найти елку посреди лета.
1: Так, друзья, мы с вами прощаемся до понедельника. Пожалуйста, не болейте. Хороших вам выходных. И далее вечернее шоу. 10 баллов. Всем счастливо.
3: Любим вас. Пока-пока.
1: Прям, ах, вообще очень.
0: Наше радио. Наше. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Воронеж. Не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». Моральный кодекс. «Первый снег», «До свидания, мама», «Я тебя люблю» и другие хиты легендарной группы. «Стиль, энергия» и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. «Моральный кодекс». 18+.
5: Воронеж. 29 сентября. Спектакль с Елизаветой Боярской. 137. Сны о страсти и смерти. История о любви, памяти и цене человеческого выбора. Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.live.
6: Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Артлиния». ОГРН 126-36-00-00-35-23.
7: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
8: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
9: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
10: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Первое заседание Госдумы 9-го созыва начнется 30 сентября в 10 часов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Президент выступил за продолжение работы Вячеслава Володина на посту председателя Госдумы благодаря высоким результатам его работы. Это пояснил сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков. Как ранее сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, Володин выдвинут на должность председателя Думы по согласованию с Путиным. Таким образом, Володин станет первым, кто будет возглавлять эту палату парламента более двух сроков. Председатель Центральной избирательной комиссии Алла Памфилова подвела итоги выборов депутатов в Государственную Думу. 349 мандатов достались депутатам от «Единой России», 37 КПРФ, 23 ЛДПР. «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17 мест. Одно место в Нижней палате парламента получил представитель партии «Родины». Особое внимание Памфилова уделила низкому количеству недействительных бюллетеней. Их в этот раз оказалось только 1,36%. Для сравнения, в 2021 году этот показатель достигал 2%. Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова рассказала о высокой оценке организации голосования со стороны международных наблюдателей. «АвтоВАЗ» начал серийное производство кроссовера «Лада Азимут» на заводе в Тольятти. Участие в церемонии запуска приняли глава Минпромторга Антон Алиханов, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. «Азимут» — это глубоко модернизированная российская платформа «Лада Веста». Стартовая линейка включает двигатели собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы соответственно. Предусмотрены шестиступенчатая механическая коробка передач и вариатор. Также разработан новая мультимедийная платформа с сервисами Сбера. Продажи «Азимут» начнутся в конце года. Россия работает над упрощением визового режима с рядом государств азиатского региона, в том числе с Китаем, заявил ТАСС замминистра иностранных дел Андрей Руденко. Осенью прошлого года Китай объявил о введении безвизового режима для россиян сроком до 30 дней. Затем его продлили до конца 2027 года. Россия, со своей стороны, продлила такой же режим для граждан Китая на тот же срок. После Владимир Путин предложил перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу. Вторая книжная ярмарка в Нижнем Новгороде откроется международным литературным фестивалем имени Максима Горького. Он объединит писателей, поэтов, редакторов литературных журналов и представителей издательств из России и других стран, сообщили организаторы. Мероприятие пройдет со 2 по 4 октября на территории Нижегородской ярмарки. В программу вошло 90 мероприятий. В рамках фестиваля состоится вручение литературной премии «Данка» и награждение лауреатов поэтического турнира «Поэзия русской провинции». Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и вас приветствует 10-бальное шоу.
2: В лице королей вечернего радиоэфира. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, здравствуйте! Сегодня на ближайшие 3 часа мы заселяемся в ваши радиоприемники, потому что после нас будет чартовая дюжина. Ну, в общем-то, все
2: кстати,
1: традиции.
2: Кстати, единственное радиошоу в эфире, которое работает в формате ПАЛ и СИКАМ. Это шутка для понимающих. Алиса Михайловна просто сидит, округлила глаза. Это шутка для зумеров. Нет, для бумеров.
1: Для бумеров.
2: Или кто мы там?
1: Для бумеров.
2: Ну вот, короче, про нас.
1: И в пале, и в секаме. Мы вообще все можем.
2: Это правда. Что, ребята, давайте начнем традиционно с того, что сверим наши маячки музыкальные, насколько мы настроены на одну волну. Я имею в виду сейчас не волну нашего радио, а эмоционально в какую там?
1: Ну,
2: ибо
1: Остап, да, не придумал. Давай мы все-таки только скажем, что у нас по пятницам такое небольшое дураковаляние.
2: Эксперимент.
1: И песню, которую мы загадываем, она звучит на каком-нибудь иностранном языке.
2: В оригинале.
1: Ну, вы ее вот просто 100% знаете.
2: Эту песню невозможно не знать.
1: Ну, конечно, все, вот эту точно все знают.
2: Да. Поэтому мы даем вам вольный перевод на родной язык, а ваша задача прислать нам маячок через сайт наш.ру или через наших ботов. Кто, что, о чем, ну и все такое. Можете клипы писать, если клип вспомните. Итак, да. Давайте начнем. Мы близко друг к другу, независимо от расстояния. Эти слова не могли бы быть более искренними. Наше доверие друг другу вечно. Остальное неважно.
1: Красиво.
2: Вот, я считаю, замечательная подсказка была вам дана. Что ж за песня сегодня загадана?
1: Да, ты, кстати, жирную подсказку дал.
2: Еще бы. Не я.
1: Нет, ну ты ее озвучил.
2: Ребята, ждем ваше сообщение через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Реклама на 107 FM.
3: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
4: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 00 99. Ограничение 0+. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория. Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И как же приятно осознавать, что по ту сторону микрофона находятся люди, с которыми мы абсолютно на одной волне.
2: Вообще абсолютно. Мы даже не сомневались. Нет, есть как бы пару выстрелов, но они не то что в молоко. Но это не песня «Unforgive on». Нет. И не «Wind of Change», ребят.
1: Не «Wind of Change».
2: В целом, песню о том, что все неважно, в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Металлика» и Джеймса Хэтфилда знают все. Да. Или как нам ее здесь назвали? «И 10 слов матом». Да, давай оригинал послушаем, Андрей Германович.

0: Ну и кто не пробовал вот это вот хэтфилдовский риф, этот научиться играть на гитаре, в принципе, играется он там первый такт, по-моему, вообще на открытых струнах, дай бог памяти, а дальше как-то
1: да все...
0: Да все учились, не один десяток мозолей был на пальцах заработан.
1: Кто-то на одной струне учился.
0: Не, на одной струне другие песни. У Хэтфилда все сложнее было. Ребят, спасибо большое, приятно начинать вот именно с такого знак единения. Давайте, Андрей Германович, продолжим, о чем-нибудь поговорим.
1: Да я, честно говоря, давно эту тему хочу обсудить с нашими слушателями. Дело все в том, что мы, вот, ну, по крайней мере, там, мы с напарником, многие из вас, это то самое поколение, которое до сих пор делает такие вещи, как консервы. Сами.
0: Я не делаю.
1: Ты не делаешь. Я просто говорю про наше с тобой поколение. Ты не делаешь консервы, потому что у тебя нет приусадебного участка. Хотя я знаю многих людей, которые едут на рынок.
0: Закупают,
1: например, огурцы, помидоры,
0: да.
1: И делают консервации.
0: У меня завтра приедет Лидия Михайловна из Смоленска и привезет вот продукты борьбы с урожаем.
1: Какие, это так какие вы ожидаете?
0: Я не знаю. Я говорю, мам, много не тащи только. Я немного, я баночку того. Я говорю... Я так уже, ну, я прикидываю масштаб бедствия.
1: И просто я прекрасно понимаю, что, ну, помидоры, огурцы — это вот та самая классика, да, которую делают, ну, многие. А вот, например, у меня супруга делала пару лет назад очень интересную консервацию на зиму. Это заготовка для борща.
0: То есть... не знаю, борщевка такая.
1: Борщевка, да. И это реально оказалось настолько удобно, то есть ты так быстро готовишь борщ. Mm-hmm. Вот. Я вот на самом деле не консервирую. Я грибы, когда собираю, почему-то все побаиваются в моей семье то, что...
0: Твои грибы есть?
1: Не грибы есть, а то, что как-то будет плохо законсервировано, mm-hmm. и там всякая неприятная бактериозная среда возникнет. Вот, поэтому я их, например, замораживаю тоже. Но это тоже считается заготовкой, да? Правильно ведь?
0: Конечно.
1: Это же заготовка.
0: Конечно.
1: Я отвариваю, замораживаю, и если там планируется какой-то стол, я там за день их мариную. Mm-hmm. Уже в маринаде делаю. Вот. А очень интересно, какие заготовки на зиму делаете вы и делаете ли их вообще? Потому что если вы их не делаете, ну, скажут, да ну, вообще-то никому не нужен в любом магазине вот эти огурцы. Но домашний огурец и магазин

0: И вот все такие вот маленькие туда, вот маленькие перчики, вот пока они еще не разрослись до нормальных размеров, а вот именно бэби...
1: Это же продукт переводить, потому что раньше свиньи... это невыгодно, мне так кажется.
0: Ребят, что у вас любопытного уже в консервации есть или в планах, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И решили сегодня про консервацию поговорить. Что консервируете, какие заготовки на зиму делаете. Не обязательно, чтобы это были, конечно, консервы.
2: Банки, баночки, да, банки.
3: Банки верни!
1: Да, это классика, да.
3: Помидоры, огурцы, заготовка для борща, салат на зиму из огурцов, переросших, варенье из груши и ежевики. Во, у людей.
1: Да. Кто рос в 90-е, может закатать в банку что угодно. Но лучше это хреновина. Под домашние пельмешки зимой. Да она подо что угодно, мне кажется, подходит.
3: Да. Всегда делаем борщевую заправку и рассольник. Остается только сварить бульон и добавить окрошку. Также всегда делаем кетчуп. Кстати, а ты знаешь, что можно сделать рассольник таким же образом? То есть то же самое, перловка у тебя.
1: Конечно.
3: Все точно так же закатывается в банку, потом банку бултых.
1: Я думаю, что многие супы можно, в принципе, так...
3: Насчет, не знаю, многих, знаю, что вот есть рассольник такой, и даже раньше в советское время вот в магазинах продавался.
1: Да. Друзья, привет, купил автоклав, езжу на рыбалку часто. Рыбы много, буду экспериментировать с консервами. А супруга варит бульон. Я раньше замораживал порцион, а теперь пробуем тоже в автоклаве. Всем нашим привет. Макс из Германии нам пишет.
3: Прикольно.
1: Прикольно.
3: Кстати, замороженный бульон тоже штука удобная, если
1: вообще
3: есть где хранить.
1: Элементарно.
3: Достал вот этот вот пакет, кинул, довел до кипения, прокипятил там 2 минуты.
1: Вот у нас, когда появился этот большой морозильный шкаф, мы столько вот этих экспериментов заморозкой делаем. Все говорят, портится там, потом невкусно. Да так же.
3: Да точно так. Да но через 2 года может быть и невкусно. А
1: что с бульоном будет в глубокой заморозке?
3: Привет, королева. У меня теща каждый год говорит о сокращении запасов, и каждый год более 50 разных банок.
1: Теща в этом смысле верить нельзя.
3: Варенье, закуски, помидоры, огурцы и даже арбузы консервируют. Я только после гигантского урожая яблок доделываю сидр и буду разливать по бутылочкам и в погреб до весны насыщаться.
1: Целая теплица помидоров, различные сорта. Снимаем килограммами. Жена делает лечо, еще вялит помидоры дольками, потом консервирует со специями в банке, заливая горячим оливковым маслом. Все специи с огорода, ну, огурцы, само собой.
3: А еще мне нравится вот домашнее, это вот как он, хренодер называется, да?
1: Вот хреновина.
3: Ну вот, да, когда хрен с помидором, с протертым.
1: Да, это же очень вкусно.
3: Это штука острая, приятная.
1: В автобус, главное, потом не ходить, хотя бы пару часиков.
3: Это правда. Доброго вечера. Банки не закручиваю. Хотя мама с дачи овощами и ягодами обеспечивает. Максимум заморозить фасоль. Это вкусно. И в суп потом, и пожарить с яйцом, пишет нам Настя.
1: Так, друзья, какие заготовки на зиму делаются в вашей семье? Ждем ваши сообщения традиционными способами, либо через сайт наш.ру, либо через наших бот в соцсетях.
0: Наша реклама.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. «Точка.банк».
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком» 18+.
0: Наше радио представляет. Внимание! Группа «Good Times» отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
10: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И решили поговорить про заготовки на зиму. Неважно, консервация это или каким-то другим способом сохраняете продукты. И вот что вы нам пишете.
2: Доброго вечера, наши. Я максимум... делаю огурцы... В остром кетчупе. Кручу аджику на остром перце. Лечо, томатный соус с базиликом. Зимой спасает, и дети любят. Кстати, домашний
1: остренькая кетчуп. Такая это вкусно. Штучка. Да, это вкусно. Добрый вечер, наши. Каждый год закатываю компот и каждый раз говорю, ну не буду. Заставляю пить всех. А также заготовки для борща, помидорки, огурчики. Все вместе пишет нам Валентина из Смоленской области.
2: Здравствуйте. У нас мама закрывает в одну банку помидоры, огурцы и капусту. Называется это огород. По бабушкиному рецепту.
1: Хорошо.
2: А капусту она шинкует или вот этими вот, ну, листами?
1: Листами, наверное.
2: Мне так просто кажется, интересно, как это?
1: Я, кроме груздючков, ничего на зиму не заготавливаю, пишет Александр из Краснодара.
2: А вы в
1: бочках? Ой, грузди, если они еще и в бочках, это же вообще что-то.
2: Добрый вечер. Тетка много лет делала квашеный чеснок. Пах он так, что за все эти годы я так и не решилась его попробовать. Но народ, который пробовал, хвалил.
1: К Новому году замочили яблоки, аджика, хреновина, лечо, варенье, компоты. Попку расчешешь, вот финализирует это свою
2: зачем?
1: Фразу наш
2: слушательница. Варенье из физалисов и цукаты из кабачков делаются несколько дней, а съедаются за минуту. Варенье из физалисов. Это интересно. Вот цветок бессмертный, который у нас называют.
1: Да. Потом там вот этот шарик есть.
2: Да, ягодка.
1: Ягодка, которую в ресторанах используют.
2: А цуката из кабачков я вообще даже не знаю, что как это.
1: Не знаю. Но тут еще есть вариант. Второй год закатываю варенье из арбузных корок.
2: О!
1: Бомба!
2: Ну ладно.
1: Не знаю.
2: Добрый день, Андрей Игорь, пишет Татьяна. Не консервирую, но морожу. Перец, помидор, чеснок, на мясорубку и вуаля. Куда хошь. Хошь в щи, в борщи, хошь в солянку, хошь в соусы.
1: Посленовое варенье. Лучше всякого другого. Я никогда не ел.
2: Я тоже никогда не ел. У нас просто послен не растет.
1: Это да.
2: Ребят, что закатываете, что консервируете, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И продолжим обзор ваших заготовок на зиму. Что делаете и как?
2: Всем привет. Забиваю морозилку карасями, а из недостойных по размеру делаю консервы рыбные, а-ля бычки в томате.
1: Это, наверное, вкусно. Привет. Наша чумая жена делает вот такие консервации на ягодах. Красная, белая, черная смородина, крыжовник, вишня и клубника. Но эта консервация, это типа что-то настойки. Я сразу хочу сказать, что меня здрав предупреждает. Правда, на зиму не хватает. Но есть еще замороженные ягоды. И пишет нам вот Антон.
2: Заготовка для рассольника. Она также отлична и для шубы, рыбки или мяса в духовке. Кабачки по-восточному. Это кабачки кусочками, маринованные в овощном соусе, и мармелад из айвы делает Аннушка.
1: Мармелад из айвы.
2: Ничего себе.
1: Вообще-то должно быть очень вкусно мармелад. А понимаешь, типа груши. Ну, только в нашей полосе она типа слива, не созревшая, а так-то. Вот. Ездил к маме на Дальний Восток. У них там в деревне делают такое чудо. Берут банку консервированных ананасов кусочками и таким же калибром режут кабачки. А потом всю эту смесь маринуют в банке. И по вкусу странно, и по консистенции тоже, но все делают массово, как деликатес. То есть из кабачков делают ананас, по большому счету.
2: Ну, по сути дела, да. Лика пишет из Самары, огромный урожай, там и маме мужа, дочке, нам все законсервировать. Ассорти, помидоры, огурчики, перец, яблоко, кабачок. Еще сварила ткемали, вишню в желе желе из крыжовника, насушила яблок. Во как.
1: Да, вы серьезно.
2: Желе из крыжовника — это очень вкусно. Это протертый крыжовник с сахаром. Это прям, это лучшее варенье, которое я ел в жизни.
1: Ну нет, лучше все-таки это земляничное. А доброе время не наше. У меня теща для любимого зятя крутит варенье крыжовник с апельсином. Шикарная вещь. Залил кипяточком, и компот отлично выходит. Пишет нам Александр из Саратова.
2: Сережа пишет. Добрый вечер, короли. В этом году законсервировал рыбную тушенку. Немного. 60 баночек. 700 граммовых.
1: Баночек.
2: Рыбу наловил вместе с любимой. 700 грамм. Да вам хватит до весны.
1: Вот, ребят, записывайте рецепт. Фобо. Вьетнамский суп. Варю бульон основу, замораживаю порционно. Когда надо, особенно после праздников, достал, разогрел и в путь. Начинка любая из овощей в холодильнике. Нарезал красиво и вуаля.
2: Ну, а фобо там, это же просто говяжий бульон.
1: Ну, фобо, ну, там же, наверное, соус надо добавить. Вот
2: какой соус? Фобо — это просто говяжий суп.
1: Да?
2: Суп из говядины. Ну, наваристый такой прям. Ну, вот прям хороший такой наваристый суп. А лапша — это уже все опционально.
1: Согласен.
2: Ребят, пишите через сайт наш.ру, хвастайтесь своими закрутками.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А знаешь ли ты, напарник, кто такие гагашары?
2: Кудяплики я знаю, кто такие. Гагашары не знаю.
1: Гагашары — это перчики такие, типа болгарских, но немножко отличаются. Их, оказывается, целый вид. А-а-а.
2: Здравствуйте, драгоценные ведущие. Я уже несколько лет делаю мегрельский соус. Томаты плюс копченые в духовке красные перцы плюс чеснок и специи. Кетчуп рядом не валялся. Грибы, особенно лисички, только в заморозку. А супруга делает вкусную кабачковую икру. Мировой закусон.
1: Жена закатывает компот яблочный, вишневый, банок под 100. Огурцы примерно такие же. Ну и мелкие банки, ну там для борща. Вот, в общем, ну... Тяжело делать, но вкусно.
2: Привет императорам. Накануне с женой с полудня и до 3 ночи нон-стопом делали заготовки. Литров 70 виноградного сока, литров 20 леча и... или леча, как правильно, леча, непонятно. По-моему. И литров 30 томатного сока.
1: Угу. В этом году, кстати, про сок. Открыли новый способ заготовки сока. Отжимаем свежий сок из ягод или фруктов и замораживаем в пластиковых бутылках. Сохраняются все витамины.
2: Тут что-то такое странное. Огурцы в огурцах.
1: Огурцы
2: супер вещь. Как бочковые и в винегрет, и в рассольник, и на закуску.
1: А как это огурцы в огурцах?
2: А я не знаю. Это
1: огурец
2: что-то...
1: в огурец, мне кажется, не засунешь.
2: Я не знаю, это что-то...
1: Ой, у нас в погребе не только помидоры, корнишоны, грибочки маринованные, капуста квашеная. Еще муж делает вино вишневое.
2: Ох.
1: Достаешь его зимним вечерочком по бокальчику, и душу согревает, и вечер перестает быть томным.
2: Да, я так подозреваю, ребят, что к некоторым из вас можно на месяцок заехать,
1: да,
2: в магазин,
1: но ты знаешь,
2: вообще не выходить.
1: Обрати внимание, наши слушатели перестали нам присылать вот эти свои консервации, потому что знают, мы...
2: Какие?
1: Вот эти.
2: А, ликероводочные?
1: Ликероводочные.
2: А, ну, что им хвастаться?
1: Как?
2: Их пробовать надо.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гесметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группой КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
5: Обновите сад выгодно! В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Полночника позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
8: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
9: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2 100 100.
10: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
3: Политологи объяснили причину рекордной явки воронежцев на выборах в Госдуму. В Воронежской духовной семинарии обучают священников из африканских стран. Чем удивит воронежцев новый музей, посвященный Петру Первому и его сподвижникам? Воронежский таксист спас пенсионерку, которая везла мошенникам миллионы рублей. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
10: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым. Главные темы – формирование федерального бюджета и помощь воронежским предприятиям в защите от беспилотников. Воронежская область реализует 42 региональных проекта в составе 11 национальных. Для региона важны и объем федеральной поддержки, и сроки поступления средств и условия софинансирования уже начатых проектов. Бюджет формируется с учетом расходов на оборону, социальные обязательства и поддержку участников СВО и их семей. Отдельно обсудили затраты предприятий на защиту производств от БПЛА и восстановление после атак. Часть расходов уже учитывается при расчете налога на прибыль, но для отдельных видов затрат порядок не определен. Изменения в налоговое законодательство прорабатываются, Госдума начнет их рассматривать уже этой осенью. На заседании Совета министров по трудовым ресурсам под председательством замгубернатора Игоря Лоткова обсудили формирование кадрово-образовательного баланса в социальной сфере. Так, в образовании удалось сократить число педагогических вакансий почти в 4 раза. В сфере культуры ведется трудоустройство специалистов в рамках программы «Земский работник культуры». В спорте развивают наставничество для тренеров и создаются условия для работы с людьми с инвалидностью и героями. Героями СВО. Также внедряются современные технологии для повышения производительности. Министрам поручено сформировать трехлетние кадрово-образовательные балансы с учетом выбытия работников, выпуска и трудоустройства специалистов, а также мер по подготовке и закреплению кадров. Мэр Сергей Петрин в своем канале в МАКС пригласил горожан на субботник в октябре. Градоначальник сообщил, что уже на следующей неделе стартует осенний месячник благоустройства, а 10 октября пройдет общегородской субботник. Планируется уборка территорий, которые не входят в ежедневные планы комбинатов благоустройства и подведомственных учреждений управления экологией. Кроме того, глава города отметил, что комбинаты благоустройства продолжают свою круглосуточную работу. Сейчас они заняты уборкой мусора и листвы, подметанием дорог и тротуаров. Также специалисты приводят в порядок остановки, парки и скверы, в том числе продолжают обустройство и восстановление газонов. Ограничение на проезд по улице Фридриха Энгельса на участке от улицы Комиссаржевской до улицы Чайковского планируется снять около полуночи воскресенья 27 сентября. Об этом сообщили на сайте администрации Воронежа. Кроме того, движение, закрытое на улице Никитинской на участке между домами номер 16 и 65К1, будет восстановлено до 20 часов понедельника, 28 сентября. На время ограничения будет скорректирован маршрут общественного транспорта. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Пришло время усаживаться поудобнее и наливать себе чай.
2: Потому что сейчас начнется ваша любимая пиктория. Рубрика, в которой мы с напарником рассказываем истории не целиком, а только какие-то мазки, яркие мазки из биографии.
1: Главы,
2: совершенно,
1: да,
2: верно. Из жизни людей, чьи имена, фамилии, прозвища, фамилия Word не подчеркивает. И если вы хотите попробовать себя в угадайстве без помощи социальных сетей, без помощи Гугла, без помощи нейросетей, вы можете, собственно,
1: попытаться
2: угадать, о ком идет речь. Кроме того, сегодня пикторию мы сделаем плодово-выгодным. Допустим, автор, ну, пусть будет 91-го сообщения.
1: Ого!
2: Ну, что ж ты меня так не сложно. Автор 91-го сообщения получит приглашение на 23 октября. Ребята, на 23 октября.
1: Сообщение правильным ответом.
2: Да, получит приглашение к нам на 23 октября на экскурсию на двоих. Ее проводят подъемники. Вот, буквально через пару минут мы начнем. Пока что усаживайтесь, наливайте чаек, готовьте бутерброды. В общем, наберитесь терпения.
0: Реклама на 107 FM.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
0: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
4: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
5: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Пихтория.
1: Ну и что ж, мы готовы начать сегодняшнюю пихторию. Сегодня солировать будет Игорь Владимирович. Я тут на рояле, как мы иногда говорим, да. Хотя так говорить нельзя. Мы это знаем.
2: За роялью.
1: За роялью. Давай, за роялью будет лучше.
2: Давай, нажимай на клавиши и погнали. Итак, родился герой сегодняшней пихтории на берегах Белой реки в очень интеллигентной семье, которая была отправлена в эвакуацию. Но в конце войны семья вернулась в город на Неве. Школьные годы чудесные мы, пожалуй, опустим. Тем более в них мало интересного. Ну, разве что остановимся на одном любопытном моменте. Родители нашего героя всю жизнь называли сына армянином. Хотя армянкой, вот если вдуматься, была только его мама. А отец был евреем. Но родители решили, что мальчику будет проще, если в паспорте будет значиться армянин. И при рождении мальчику дали фамилию отца. Но, как это бывает иногда в жизни, родители развелись, и мальчик решил взять фамилию матери. Правда, не в ее исконном армянском виде, а, скажем так, русифицированный вариант. Впрочем, случился этот достойный упоминание факт уже в ту пору, когда наш герой вступил в пору мятежной юности, и вот о ней-то мне есть что вам рассказать. Итак, приступим. После окончания школы наш герой поступил в Ленинградский университет на факультет финского языка и литературы. Корпуса университета находились в старинной части города. Сочетание воды и камня побуждали здесь особую, величественную атмосферу. В подобной обстановке трудно быть лентяем. Но нашему герою это удавалось. Его кипучая натура, недостаточность финансовых средств и окружения неоднократно играли с ним разного рода шутки. Вот, к примеру, нашего героя угораздило влюбиться. И не абы в кого, а в первую красавицу города. Девушка буквально купалась во внимании золотой молодежи того времени. Сыновей партийных работников, дипломатов, модных поэтов, ну и прочих стиляк. Понятное дело, что на обольщение такого объекта вожделения нужны деньги, а денег у нашего героя не было. И вот среди молодых людей, которые крутились вокруг этой первой красавицы города, мелькнул некто по имени Фред, который предложил нашему герою замутить темку и прилично заработать. Через знакомого финского матроса Фред имел доступ к огромной контрабандной партии дефицитных в то время финских креповых носков ярко-горохового цвета. И наш герой получил предложение войти в долю и оплатить четверть необходимой суммы. План казался надежным, как швейцарский банк. Носки покупались по рублю и сбывались кавказцам-перекупщикам уже по трешке. На вырученный барыш можно было беззаботно прожить пару лет, и наш герой одолжил у родственников колоссальную по тем временам сумму 1000 рублей. Помните песню из фильма «Остров сокровищ»? Вот это вот. И вот, когда вы в двух шагах от груды сказочных богатств, он говорит вам: «Бог подаст». Хитрый шанс. Так вот, когда компаньоны притащили кавказцам-перекупщикам чемоданы, набитые дефицитными носками, кавказцы вместо денег показали им свежий выпуск газеты «Вечерний Ленинград», в котором черным по белому было написано о том, что советская легкая промышленность именно в этот день выбросила в массовую продажу точно такие же креповые носки. Единственное отличие – советские носки стоили всего 80 копеек.

0: Пихтория.
1: Ну, давайте продолжим нашу сегодняшнюю пихторию. Традиционно мы зачитываем неверные ответы, чтобы как-то вас сориентировать.
2: Да, это, ребята, не Юрий Юлианович Шевчук.
1: Да, это не Армен Гаспарян.
2: Кем бы он ни был. Не да, Айвазовский. Не Андрей Геннадьевич, давайте продолжать. Музыку,
1: согласен.
2: Пожалуйста.
1: Согласен.
2: Итак, мы остановились на финансовом крахе, который потерпел герой сегодняшней пихтории. А сейчас вернемся к первой красавице Ленинграда и поговорим о необычном предложении руки и сердца. Вообще-то за романом нашего героя и первой красавицы Ленинграда наблюдал весь город, причем, знаете, что называется, запасясь попкорном. Поскольку отношения были крайне неоднозначными, по воспоминаниям современников, он осаждал ее как крепость. Караулил университета, преследовал, бурно ревновал, устраивал драматические сцены. Однажды в пылу одной из ссор даже угрожал ей ружьем, заявив, что самоубийство, мол, от тебя не дождешься, но в эпизоде убийства ты незаменима. К счастью, выстрелил мимо. И вот в один прекрасный день наш герой подловил первую красавицу города и говорит ей: «Знаешь, если ты сейчас не выпьешь из горла бутылку водки, ты выйдешь за меня замуж». Понятное дело, бутылку водки он приготовил заранее. Гордая первая красавица решила пойти на конфронтацию. И говорит: «Еще как выпью». И ни капельки не изменившись в лице, из горлышка, приняла в себя 0,5 менделеевки. Ну и замуж за нашего героя вышла, но чуть позже. Правда, сам наш герой опишет так этот союз. Он назовет его «несчастная любовь, закончившаяся женитьбой». Парадокс этого альянса заключался в том, что союз был оформлен, когда отношения фактически уже зашли в тупик. Первая красавица города согласилась выйти замуж скорее из жалости, ну и под давлением друзей нашего героя, поскольку к тому моменту его отчисляли из университета, и ему светила армия. И друзья уговорили первую красавицу, ну, дать своего рода утешительный приз. В день свадьбы, этой странной свадьбы, наш герой прогуливался с новоиспеченной супругой по Невскому и с гордостью представлял ее знакомым. «Знакомьтесь, это моя первая жена». Ну, фактически, их семейная жизнь продлилась всего несколько дней. От силы там, может быть, недели полторы. Вскоре после свадьбы первая красавица города ушла от нашего героя, а сам герой сегодняшней пихтории ушел служить в советскую армию, которая сделала из него человека. И знаете, вот в данном случае это не какое-то расхожее выражение, поскольку проходил службу наш герой в конвойных войсках в коме СССР. А для молодого ленинградца из интеллигентной семьи столкновение с миром уголовников и жестких конвоиров стало, ну, вот, абсолютным шоком. Высокий, физически сильный, он быстро адаптировался к суровой обстановке, но психологически это было колоссальное испытание. Позже он так описывал годы службы: «Мир, в который я попал, был ужасен. В нем дрались заточками, ели собак, покрывали лица татуировками, но ужасным было другое. Я обнаружил поразительное сходство между лагерем и волей, между заключенными и надзирателями. Мы говорили на одном и том же блатном языке, пели одни и те же песни, претендовали и претерпевали одни и те же лишения». По воспоминаниям современников, через 3 года он вернулся из армии, как Толстой из Крыма, со свитком рассказов и с некой ошеломленностью во взгляде. Итак, кто сегодня загадан, ребята? Ждем ваши версии через сайт наша.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу,
0: Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
11: Куда срочно перенести рабочие чаты?
12: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
13: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
14: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
16: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: После 40 жизнь только начинается.
7: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио. Пихтория.
9: И давайте продолжать нашу пихторию.
10: Давай, Андрей Германович.
9: Давайте сразу, да, перейдем уже к повествованию. Я под ложечку сейчас красиво врублю.
10: Итак, мы остановились на том, что наш герой вернулся на гражданку с багажом житейского опыта в виде рукописных записей. Немного осмотревшись на гражданке, он снова отправился штурмовать Ленинградский университет, на этот раз журфак, который благополучно закончил, получив заветный диплом. Немного попрактиковавшись после окончания журналистики в различных малотиражках Ленинграда, наш герой перебрался в поисках лучшей доли в Эстонскую Советскую Социалистическую Республику. Но лучшая доля снова не далась наскока. Чтобы просто получить таллинскую прописку, около 2 месяцев пришлось поработать кочегаром в котельной, одновременно готовя материалы для газеты «Советская Эстония». Позже наш герой был принят на работу в такую, знаете, газетку. Маленькая газетка морского пароходства, еженедельничек «Моряк Эстонии» назывался. Это издание чуть позже перебрался в газету «Советская Эстония». И свой опыт работы в газетах наш герой описал в своей первой книге, которая получила название «Пять углов» и которая не увидела свет. Дело в том, что наш герой уже начал публиковаться немножечко за рубежом, и Комитет государственной безопасности Эстонской СССР решил, что эта книга никогда не увидит свет, и весь тираж был уничтожен. И снова наш герой меняет локацию и сферу деятельности. На этот раз пробует себя в качестве экскурсовода в Пушкиногорье. И снова работает там недолго, но плодотворно. В копилку его сочинений ложится сборник рассказов с названием «Заповедник». И снова переезд, и опять какие-то мелкие халтурки. То для одной газетки, то для другого журнала. Его сочинения печатают крайне неохотно. Редакции раз за разом заворачивают его статьи, стало быть, не платят гонорары. И финальным гвоздем, вбитым в его карьеру, становится исключение из Союза журналистов СССР за публикацию рассказов в эмигрантской литературе, в эмигрантской прессе. И тогда ему стало понятно, что в стране советов делать больше нечего. Несколько лет ушло на оформление и сбор документов, некую подготовку, и 24 августа 1978 года наш герой вместе с мамой по израильской визе эмигрирует из СССР. Сначала они прилетают в Вену, потом перебираются в США, где он становится главредом еженедельной газеты «Новый американец». Одна за другой стали выходить его книги. В середине 80-х он добивается большого читательского успеха. Вместе с успехом пришли и солидные гонорары, но душа опять была не на месте. Позже он так напишет. «Я всю жизнь чего-то ждал. Аттестата зрелости, потери девственности, женитьбы ребенка, первой книжки, минимальных денег. А сейчас вот все пришло, ждать больше нечего, но и источников радости нет». Впрочем, друзья вспоминали, что герой нашей сегодняшней пиктории по своей природе был таким, знаете, человеком грустным и просто не умел быть счастливым. Он всегда ощущал себя одиноким и страдал от депрессии, как следствие частых запоев. И такая манящая Америка не принесла ему успокоения. Он пишет: «Я этнический русский писатель, живущий в 4000 километрах от своей аудитории. Как выяснилось, я гораздо более русский человек», — признался он. Ну и проклятая водка, которая однажды взяла его в мужья и не отпускала уже никогда. Он ненавидел свои запои и бешено боролся с ними, не пил годами, но водка терпеливо ждала своего часа. Признавая свою власть над ним, герой писал: «Если годами не пью, то помню о ней, проклятой, вот буквально с утра до ночи». И это пьянство, знаете, оно не было каким-то вот пьянством, как бывает у алкоголиков. Это была какая-то форма самоубийства. Во всяком случае, так описывают люди, которые видели его в этих угарах. Каждую рюмку он закидывал в себя, как втыкают нож в свое сердце. Как бы говорил: вот «на тебе, на тебе, на тебе!» И в конце концов, в 1990 году случился его последний запой, из которого он уже не вышел живым. Мы буквально на пару минут прервемся, ребята, и будем уже сбрасывать маски.
0: Наше радио.
11: Целуями, нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: было нетрудно.
1: Пихтория.
2: Пришло время сбрасывать маски.
3: Да, многие догадались с первых строк. Сегодня была рассказана часть биографии, шикарной биографии Сергея Донатовича Довлатова. И нужно делать какую-то, ставить какую-то музыкальную точку. Но песен нет про Довлатова. Мы вот выбрали, вот, Андрей Германович, включи, пожалуйста.
2: С удовольствием.
3: Там. Мне кажется, что эта песня, в принципе, могла бы подойти как в качестве такого музыкального
2: финала,
3: да, в той музыкальной точке, которую мы традиционно ставим в пикториях. Ну, мне так показалось.

0: Ну и, Андрей Георгиевич нас оборвал на полслове. Время подводить итоги. Приз у нас получает человек, который номер телефона, за которого заканчивается на 9484. Ну, а Пиктория традиционно появится в понедельник.
1: Да,
0: в понедельник,
1: надеемся.
0: В социальной сети ВКонтакте, в сообществе, которое называется «Пиктория на 10 баллов». Если хотите переслушать или не успели к началу, то милости просим, «Пиктория на 10 баллов» ВКонтакте. Подписывайтесь.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным ГИСМИТИО, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
5: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами, детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
7: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
8: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
9: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министр обороны Андрей Белоусов совершил рабочую поездку в зону спецоперации. Командующий группировкой «Север» доложил ему об успешных действиях по созданию полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. За лето на Сумском направлении бойцы группировки войск «Север» взяли под контроль более 10 населенных пунктов. Для обеспечения безопасности местного населения российские подразделения прикрывают основные дорожные направления от ударов беспилотников. В завершении инспекции министр обороны на командном пункте вручил отличившимся военнослужащим государственные награды. Председатель Центральной избирательной комиссии Алла Памфилова подвела итоги выборов депутатов в Государственную Думу. 349 мандатов достались депутатам от «Единой России», 37 КПРФ, 23 ЛДПР. «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17 мест. Одно место в Нижней палате парламента получил представитель партии «Родина». Особое внимание Памфилова уделила низкому количеству недействительных бюллетеней. Их в этот раз оказалось менее 1,5%. Для сравнения, в 2021 году этот показатель достигал 2%. Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова рассказала о высокой оценке организации голосования со стороны международных наблюдателей. Легендарный джазмен, саксофонист и композитор, народный артист России Алексей Козлов умер в возрасте 90 лет. Как сообщает НСН, музыкант скончался в кругу семьи после непродолжительной болезни. Алексей Козлов родился в Москве, он стал одной из центральных фигур отечественного джаза. В 61 году Козлов принял участие в создании первого в Советском Союзе джазового кафе-клуба «Молодежное», где играл со своим ансамблем. В 73-м основал первый в стране профессиональный джаз-рок-ансамбль «Арсенал». Алексей Козлов был участником многочисленных всесоюзных и зарубежных джазовых фестивалей, автором десятков джазовых композиций, а также книг о музыке. Особое место в наследии музыканта занимает клуб Алексея Козлова, который был основан в 2012 году в Москве. Он стал одной из ведущих джазовых площадок страны. Дональд Трамп по итогам переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином в Вашингтоне заявил о грядущих грандиозных событиях и перспективах масштабных изменений в отношении двух стран. Президент США назвал встречу очень продуктивной. В свою очередь, Си Цзиньпин заявил, что новое торговое соглашение, которого добились Китай и США, стало хорошей вестью для всей мировой экономики. Он также выразил надежду, что Вашингтон будет выступать против независимости Тайваня. Россияне смогут увидеть два звездопада в октябре. Максимальной мощности достигнут метеорные потоки Дракониды и Ориониды. Их можно будет наблюдать в ночь на 9 и 21 октября, сообщил Московский планетарий. Лучшими для наблюдения будут Дракониды, чей пик придется на новолуние. Название метеорного потока происходит от созвездия Дракона. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Это программа «Тема дня». Мы снова сопровождаем вас до дома интересными и полезными историями, пока вы там толчетесь в пробках или где бы вы там ни находились. В преддверии выходных мы говорим о трезвости. О ней, о трезвости, надо было задуматься с первым возникшим желанием употребить алкоголь или после первого предложения присоединиться к распитию за компанию. И прежде чем отправиться в эту страну легального кайфа, надо было попробовать понять, что ты в этот момент потеряешь, какую цепочку событий запустишь и сможешь ли в конце концов вернуться назад. Ну, а теперь пришлось придумать целый день трезвости, чтобы попытаться вытащить не одно поколение из этой беды под названием алкоголизм. Кстати, забегая вперед, весьма неплохо у страны это получается. Вообще, бороться за трезвость, так скажем, громко в мире стали не так давно, в начале 19 века. Но что-то подсказывает, первые попытки появились вместе с первым спиртным, как бы его тогда не называли. Ну и, кстати, в России еще при царе-батюшке Алексея Михайловича тишайшим предпринимались такие шаги. Например, в 1647 году запретили держать алкоголь в кельях Соловецкого монастыря. А Кабацкая реформа 1652 года – это была попытка царя навести порядок вообще во всем питейном деле страны. Сократить пьянство, обуздать злоупотребление откупщиков и одновременно удержать доходы казны. Тогда сократили число кабаков и ограничили их работу, усилили контроль, запретили продавать пиво и мед в кабаках, ликвидировали частные винокурни и даже централизовали снабжение. Тогда, правда, реформа показала противоречивые результаты, ну и в итоге ограничения смягчили. Ну, а справедливости ради, первая винная монополия вообще случилась еще при Иване III в 1474 году. Ну и понятно, что ради пополнения казны, но и трезвости ради тоже. Третья монополия была введена Петром I в 1696 году. В 1716 году он отменил ее, введя свободу винокурения с уплатой производителями пошлины. При Елизавете Петровне вводилась дворянская монополия на винокурение. Купцы обязаны были продать или уничтожить винодельные заводы. В общем, много чего творилось за годы истории. А вот как сегодня обстоят дела с трезвостью у нас в стране, будем выяснять после песни и рекламы. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Воронеж, 29 сентября. Спектакль с Елизаветой Боярской. 137 «Сны о страсти и смерти». История о любви, памяти и цене человеческого выбора. Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.live.
3: Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Арт-линия». ОГРН 126-36-000-35-23.
2: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7-906-589-0099.
3: Ограничение 0+.
2: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
4: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.
5: Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Мы продолжаем. Итак, настоящая борьба с недугом начинается, когда все уговоры закончились и пора принимать серьезные меры. В общем, бороться за трезвость громко в мире стали в начале 19 века. Так, например, в США еще во время американской революции в отдельных штатах фермеры создавали ассоциации, чтобы запретить дистилляцию виски. Первые локальные общества трезвости появились в 1808 году и поначалу призывали скорее к умеренности, а не к полному воздержанию. Ну а настоящий размах движение получило в 1820-30-х годах. В Бостоне основали американское общество трезвости, и к 1833 году по всей стране насчитывалось около 6000 местных групп. В 1800 году появилась прогибиционистская партия, которая добивалась запрета на федеральном уровне. Ну и кульминацией стала 18-я поправка в Конституции США 1919 года. Тот самый, да, общий национальный сухой закон, про который сняты и фильмы, и сериалы, и много-много говорилось. Начавшееся в начале вот 19 века это движение быстро распространилось и за океан. В Ирландии, вы представляете, в 1829 году возникло Ольстерское общество трезвости, после чего движение охватило всю страну и перебросилось в Великобританию. Оттуда в 30-х годах волны трезвенничества докатились уже до британских колоний, это Новая Зеландия и Австралия. Ну а почему все эти движения возникли именно тогда? Ну, все просто, друзья. Это было ответом на серьезные социальные вызовы. Массовое промышленное производство крепкого алкоголя привело к росту пьянства, а с ним к бедности, преступности, снижению производительности труда. И многие видели в этом угрозу общественному порядку и нравственности. Конечно же, не осталась в стороне и наша страна. Одним из первых ярких эпизодов борьбы за трезвость в дореволюционной России, к нам же тоже ведь докатилось, да, стало трезвенное движение 1858-59 годов. Люди в первую очередь, конечно же, крестьяне, выступали не против алкоголя как такового, а против откупной системы. На сходках крестьяне принимали решение не употреблять спиртное, а в мае 1859 года начались массовые разгромы питейных заведений. Ну и параллельно и позже возникали общества трезвости, конечно же. К началу Первой мировой войны в Российской империи действовало почти 2000 обществ трезвости. Государство, безусловно, тоже принимало шаги. В конце XIX века на местах учреждались попечительства о народной трезвости, они работали в связке с обществами трезвости, наблюдали за законностью продажи алкоголя, распространяли знания о его вреде, организовывали безалкогольный досуг, а также помогали приютам для лечения алкоголиков. Ну а в 1894 году была проведена очередная винная монополия. Государство взяло под контроль производство и продажу, чтобы улучшить качество продукта и подтолкнуть людей к более умеренному потреблению. Активисты добивались ограничений. Например, сельским общинам дали право общим решением закрывать питейные заведения на своей территории. Ну а врачи и ученые публиковали работы, доказывающие пагубное влияние алкоголя на организм и общество. Ну, несмотря на размах и разнообразие усилий, решить проблему не удалось. Потребление алкоголя в России продолжало расти. А с началом Первой мировой войны в 1914 году государство ввело ограничения на продажу крепкого алкоголя. Ну, тоже такой сухой закон, что дало новый импульс деятельности обществ трезвости. Однако после революции 1917 года многие из этих организаций прекратили свое существование. В СССР борьбу за трезвость вели сразу по нескольким направлениям. Тут и жесткие административные меры, и через пропаганду, и с помощью общественных инициатив. Государство вводило ограничения, чтобы сделать алкоголь менее доступным. За появление в нетрезвом виде в общественных местах вводили штрафы, за распитие на работе тоже. Ужесточали ответственность за самогоноварение вплоть до уголовной. Повышали цены на алкоголь. Ну, активно формировали негативное отношение к пьянству через плакаты, брошюры, листовки, наглядно показывающие вред алкоголя. В СМИ публиковали материалы о социальных и экономических последствиях пьянства. Проводили антиалкогольные недели и даже месячники. Также создавали общество трезвости, которые вели свою работу, развивали альтернативный досуг, старались создать больше клубов, изб, читален, площадок для культурного отдыха, чтобы у людей было меньше свободного времени для пьянства. Вводили принудительное лечение алкоголизма, а для особо закоренелых, что ли, нарушителей, существовали лечебно-трудовые профилактории, куда отправляли уже по решению суда. Существовал и партийный контроль, конечно же. Проводились антиалкогольные кампании. Ну и, кстати, последние из которых на слуху, и, наверное, самая масштабная и противоречивая, это кампания Горбачева. Была она в 1985-90 году, когда массово вырубали виноградники даже. Сейчас в России борьбу за трезвость ведут также по нескольким направлениям, и государство, и общественные организации. Действуют ограничения на продажу, регионы сами вводят дополнительные правила, идет борьба и с нелегальным рынком, совершенствуется законодательство, развивается медицинская помощь и профилактика. Есть целый план мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в Российской Федерации на период до 2030 года. Ну, главное, что при реализации мер и власти, и эксперты подчеркивают, одни только запреты не дадут устойчивого результата, если у людей не будет здоровых альтернатив. Поэтому параллельно развивают инфраструктуру для досуга. Это спорт, туризм, культурные проекты, чтобы у людей была возможность проводить время иначе. И вот к чему это приводит. данные ВОЗ и Министерство здравоохранения за 2025-2026 годы. Ну, кто кому больше доверяет? Итак, согласно Всемирной организации здравоохранения, Россия занимает 29-е место с показателем 10,5.

Важна не только конкретная цифра, важна сама тенденция снижения потребления алкоголя в целом. Замминистра отмечает, что показатель потребления спиртного снизился до 7,5 литра с ужасающих 18 литров на человека в год. 18 литров чистого спирта, на секундочку. Кстати, для понимания, разница между данными ВОЗ 10,5 литра и Минздрава 7,5 литра объясняется тем, что ВОЗ дополнительно оценивают неучтенное потребление, это нелегальный алкоголь, суррогаты, тогда как Минздрав опирается на легальные розничные продажи. Позитивную тенденцию подчеркивает и медицина, медицинские показатели. Снизились заболеваемость алкоголизмом, тяжелое отравление, смертность от алкоголя. Но, согласитесь, 10,5 литра на человека в год по оценке ВОЗ или 7,5 по Минздраву – это все еще высокий показатель, который требует, безусловно, внимания. Так что бросайте-ка эту пагубную привычку. Вот давайте предстоящие выходные посвятим профилактике алкогольной зависимости и популяризации здорового образа жизни. Хороших вам выходных!

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее организаторы премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
12: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
13: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
14: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
15: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
16: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
17: Наши новости.
18: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым. Главные темы – формирование федерального бюджета и помощь воронежским предприятиям в защите от беспилотников. Воронежская область реализует 42 региональных проекта в составе 11 национальных. Для региона важны и объем федеральной поддержки, и сроки поступления средств, и условия софинансирования уже начатых проектов. Бюджет формируется с учетом расходов на оборону, социальные обязательства и поддержку участников. участников СВО и их семей. Отдельно обсудили затраты предприятий на защиту производств от БПЛА и восстановление после атак. Часть расходов уже учитывается при расчете налога на прибыль, но для отдельных видов затрат порядок не определен. Изменения в налоговое законодательство прорабатываются, Госдума начнет их рассматривать уже этой осенью. На заседании Совета министров по трудовым ресурсам под председательством замгубернатора Игоря Лоткова обсудили формирование кадрово-образовательного баланса в социальной сфере. Так, в образовании удалось сократить число педагогических вакансий почти в 4 раза. В сфере культуры ведется трудоустройство специалистов в рамках программы «Земский работник культуры». В спорте развивают наставничество для тренеров и создаются условия для работы с людьми с инвалидностью и героями СВО. Также внедряются современные технологии для повышения производительности. Министрам поручено сформировать трехлетние кадрово-образовательные балансы с учетом выбытия работников, выпуска и трудоустройства специалистов, а также мер по подготовке и закреплению кадров. Мэр Сергей Петрин в своем канале в Макс пригласил горожан на субботник в октябре. Градоначальник сообщил, что уже на следующей неделе стартует осенний месячник благоустройства, а 10 октября пройдет общегородской субботник. Планируется уборка территорий, которые не входят в ежедневные планы комбинатов благоустройства и подведомственных учреждений управления экологии. Кроме того, глава города отметил, что комбинаты благоустройства продолжают свою круглосуточную работу. Сейчас они заняты уборкой мусора и листвы, подметанием дорог и тротуаров. Также специалисты приводят в порядок остановки, парки и скверы, в том числе продолжают обустройство и восстановление газонов. Ограничение на проезд по улице Фридриха Энгельса на участке от улицы Комиссаржевской до улицы Чайковского планируется снять около полуночи воскресенья 27 сентября. Об этом сообщили на сайте администрации Воронежа. Кроме того, движение, закрытое на улице Никитинской на участке между домами номер 16 и 65К1, будет восстановлено до 20 часов понедельника, 28 сентября. На время ограничения будет скорректирован маршрут общественного транспорта. Это были новости региона.
0: Проверено временем.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группой КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
3: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
9: Политологи объяснили причину рекордной явки воронежцев на выборах в Госдуму. В Воронежской духовной семинарии обучают священников из африканских стран. Чем удивит воронежцев новый музей, посвященный Петру Первому и его сподвижникам? Воронежский таксист спас пенсионерку, которая везла мошенникам миллионы рублей. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
8: Аудитория 12+.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: «Наше радио».

Мундиры напялили, стаканы наполнили, едва захмелев, протрезвели и поняли, что вот она жизнь, а податься в ней некуда, есть соцреализм, порождение.

Да бог с ним, плевать я хотел на их месиво. Покуда мне голодно, значит мне весело. Вся боль впереди, расступить голь халявая. Эх, рваные джинсы, карманы дырявые. Махнуть что ли куда, все на мне, что не собрано. Страна велика, шофера люди добрые. И жить от песни к стакану, от стакана да к песне. Ты спросишь, чего не сидится на месте мне? Нет, я мог бы найти себе толстую женщину, хозяйку, работницу. Секс-бомбу на меньшее я не согласен. Да никто не подпишется.

0: А что до меня, так я не тот и не этот. Меня вообще очень сложно причислить к поэтам. Озорница, певунья моя, умница, крестница. Я не жилец в этом доме, но ты моя лестница. Ты шлюха вокзальная, святая кормилица. Живая вода, беспощадная виселица. Стартами заплевана, роза пурпурная. Да не ты ли родила меня, мать шестиструнная? Я только с тобой еще что-то дозначу. Дешевый подарок, дорогая подачка. На струнах подвешенный, на грифе распятый. С тобою меняю я свой...
1: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
2: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Число пострадавших в результате ударов беспилотников на гражданские объекты в Ульяновске увеличилось до 15, сообщил губернатор области Алексей Русских. 4 человека госпитализированы с осколочными ранениями, ушибами и переломами. Еще 11 человек получили помощь в амбулаторных условиях. Губернатор лично навестил госпитализированных, в число которых входят 3 несовершеннолетних. Параллельно с этим медики совместно с психологами работают и в пунктах временного размещения, где помогают жителям поврежденных многоквартирных домов. После атаки дрона в одном из них произошло частичное обрушение. Медицинские службы региона переведены в режим повышенной готовности. Россия всегда открыта к самому тесному взаимодействию с другими странами в сфере культуры. Об этом заявил Владимир Путин на 12-м международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. По словам президента, Россия в том числе предлагает свои эффективные практики, такие, к примеру, как Пушкинская карта. Путин отметил, что ее цифровую модель можно адаптировать для других стран, меняя возрастные рамки, номинал и список доступных учреждений, но сохраняя основной принцип – прямой доступ к культуре и свободу выбора. Президент также указал, что международное культурное сотрудничество развивается в традиционных форматах. Среди них он назвал программы русских сезонов. Оперативный штаб создадут в Архангельской области и усилят меры безопасности из-за увеличения числа случаев выходов медведей к людям. Об этом объявлено по итогам совещания регионального правительства. Количество случаев выхода бурых медведей к населенным пунктам области увеличилось в 5 раз по сравнению с прошлым годом. Кроме того, сегодня в одном из сел Красноярского края погибла 50-летняя женщина в результате нападения медведя, сообщили в Следственном комитете. В августе-сентябре в России зафиксировано аномальное нашествие медведей. Дикие хищники массово выходят к населенным пунктам, заходят на дачные участки, нападают на людей. Технологии искусственного интеллекта стали достаточно мощными для того, чтобы запустить цепочку событий, которые могут обернуться гибелью миллиарда людей. Об этом предупредил основатель компании Microsoft Билл Гейтс. При этом он усомнился в способности таких инноваций привести к полному вымиранию людей на Земле. Гейтса больше озадачил вопрос об их использовании злоумышленниками. Футбольный клуб «Локомотив» уволил спортивного директора после провального начала сезона российской премьер-лиги. Контракт с Дмитрием Ульяновым расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщила пресс-служба красно-зеленых. Ульянов занимал должность спортивного директора «Локомотива» с ноября 2022 года. При нем железнодорожники стали бронзовыми призерами чемпионата России в прошлом сезоне. Ранее специалист работал спортивным директором и гендиректором подмосковных «Химок». «Локомотив» после 9 туров набрал 7 очков и занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата России. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно. Radio.NSN. С нами не соскучишься.
2: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Наступила пятница, а значит, пришло время узнать, как за эту неделю изменился наш хит-парад.
1: У микрофона Александр Бон и Игорь Паньков. И это «Чартова дюжина».
0: Сегодня поговорим с Екатериной Яшниковой о возможных коллаборациях. Узнаем музыкантов группы «Ёрш», почему после концертов музыкантам иногда хочется просто закрыться в гримерке. И выясним, почему Владимир Ткаченко так любит Италию и эпоху Возрождения.
1: Ну и, конечно, послушаем новые песни. Сегодня у нас целых 4 новинки. Доберемся до тройки лидеров и узнаем, кто сегодня забирает золото, серебро и бронзу.
0: Да, поехали!

0: Премьера недели.
1: Первая новинка этой недели – песня «С тобой» группы Good Times. Это трек из нового альбома «Неоклассика», который вышел сегодня. Мы поздравляем группу с релизом. В эти выходные будем знакомиться с новым альбомом вместе с его создателями. В субботу и воскресенье слушайте в нашем эфире радиопрезентацию альбома «Неоклассика». Новые песни прозвучат с комментариями Артема Шарова и Никиты Хмеловца. Ну а пока узнаем историю одной из этих песен. Артем Шаров рассказывает о треке «С тобой».
2: На этом альбоме одна из моих любимых песен. Она называется «С тобой». И именно в этой песне, если внимательно слушать текст, именно там, на мой взгляд, произошел слом лирического героя именно здесь и сейчас. И это даже не заметили музыканты группы Good Times, пока я не указал на это. Потому что если слушать внимательно слова, то первый куплет и первая часть припева — это абсолютно старый Good Times, который ходит по, ну, такому тонкому льду, не перегибая палку, но как бы слова «С утра проснулся с явным ощущением острого желания, тесного общения», как бы ты постоянно как бы ходишь вокруг вроде темы той, которую мы часто затрагиваем, и потом начинается припев, что «Так хотелось просто лежать под небом звездным и заниматься тем, что мы так любим». Объективно, как бы на подсознательном уровне, мы ведем к легкой вот этой пошлости Good Times. Ну, не пошлости, к легкому, вот это подтексту, который мы всегда относим. Но вот с четверкой строчки начинается слом. И заниматься тем, что мы так любим, а дальше начинается обещать друг другу то, чего никогда не будет. Надо признать, что под небом звездным можно не только, как «Спасибо, Артем», получать удовольствие от жизни. Оказывается, под небом звездным можно очень сильно загрустить. И вот тут, я думаю, случился слом лирического героя.
0: Премьера недели.
1: Good Times. С тобой.

0: премьера недели. Good Times с тобой.
1: Чёртова дюжина.
2: Реклама на 107 FM. Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
7: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
8: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: открывает сегодняшнюю чартовую дюжину Wild Ways с песней «Признание».
1: Тем временем у группы уже готовы 3 новых трека. А вот что получится из этого материала в итоге, пока вопрос открытый. Полноценный альбом, небольшой EP или просто несколько отдельных синглов?
0: Вот мне, как слушателю, вообще все равно. Главное, чтобы ты что-то выпускал.
1: А я все-таки...
0: Выпускай, не молчи.
1: Сторонник альбомов. Я представитель
0: старой
1: школы.
0: Потому что вы старый человек, да. В любом случае, будем следить за новостями Wild Ways, а пока в нашей чартовой дюжине звучит «Признание».
2: 13-е место.
0: Wild Ways. «Признание».

0: На 12-й строчке нашей чартовой дюжины сегодня Диана Арбенина с песней «The Punisher».
1: У Дианы Сергеевны сейчас продолжается большой тур. Концерты уже прошли на юге России, а впереди еще много городов. У нас ведь есть и Восток, и Запад.
0: Так что, если давно хотели попасть на концерт «Ночных снайперов», самое время заглянуть в афишу и проверить, когда группа будет в вашем городе. И от себя лично
1: хочу сказать,
0: что если вы никогда не были на концерте Дианы Сергеевны и группы «Ночные снайперы», то вы очень многое потеряли и пропустили.
1: Да.
0: Невероятная энергетика,
1: да.
0: Невероятный профессионализм и невероятная самоотдача.
1: Я даже пел с Дианой Сергеевной на одном вечере новогоднем. Вместе мы пели. Она, конечно, мы были с Игорьком свидетелями многих выступлений Дианы Сергеевны. И это было круто. Это было очень круто, потому что мне хоть спички зажигай. Подноси так и...
2: 12 место.
0: Диана Арбенина, «The Punisher».
3: Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

0: На 11-й строчке нашего хит-парада сегодня группа «Ёрш» песней «На кураже».
1: Недавно группа обратилась к поклонникам с довольно необычной просьбой. Оказывается, после концертов некоторые слушатели настолько хотят пообщаться с музыкантами, что пытаются всеми силами пробиться в гримерку.
0: Музыканты напомнили, что после выступления им тоже нужно немного прийти в себя, отдохнуть и переодеться. А еще отдельно уточнили, личные потные вещи музыканты фанатам не раздают, так что трусов не дождетесь.
1: В общем, любовь к артистам — это прекрасно, но все-таки лучше помнить про личное пространство артистов. А для того, чтобы послушать музыку, не обязательно вламываться в гримерку. Слушаем.
2: 11-е место.
0: Ёрш на кураже. Моя любовь.

0: 11 место. Йорш на кураже.
1: Наша реклама.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
7: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
8: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
9: Георгий Чевчан, лидер команды Takayama Forward Auto, двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Takayama. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Takayama – адаптивная защита двигателя.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
13: Дорогой, а что это ты напеваешь?
12: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
13: О, нам давно нужна зимняя резина.
12: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
14: Я Пирелли беру в колесо.ру.
15: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
16: Проще простого.
17: Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44.

0: Премьера недели.
1: Вторая премьера этой недели – новый сингл группы «Affinage» под названием «Отличник». Это уже третий и финальный сингл с грядущего альбома команды.
2: Теперь остается дождаться самого альбома и услышать всю историю целиком. А пока узнали все подробности о песне «Отличник».
3: Был долгий период в истории группы «Affinage», когда мы не показывали слушателям новых песен до официальной премьеры. Таили их и даже видео из студии выкладывали без звука. Не хотели раньше времени светить будущие шедевры. Но теперь эта практика кажется мне странной, ведь все синглы с будущего альбома мы сперва опробовали на концертах, и каждый из них был сразу же встречен с слушательской любовью. Так было с «Непокоем», с «Отмеча», а теперь с «Отличником». Впервые мы играли ее на летних фестивалях, и это было очень в тему. Заводные бэк-вокалы и нетипичный для «Affinage» брит-поповый саунд очень круто проиллюстрировали историю современного маленького человека и сделали ее не только грустной, а еще и танцевальной. Кто-то, как обычно скажет, «Affinage» скатились в попсу. Но самые искушенные меломаны в песне «Отличник» могут услышать, как Михаил Круг встречается с группой «Оазис».
0: Премьера недели.
1: «Affinage. Отличник».

0: Десятое место сегодняшней чартовой дюжины достается фиту группы «Татуин» и «Джоконды» «Песни на темной стороне».
1: А у «Татуин» тем временем вышел новый дуэт, на этот раз вместе с нашей Алисой Вокс. Песня называется «Звездочетами».
0: По словам музыкантов, запись этого фита оказалась непростой задачей. Дело в том, что у Алисы плотный график, но в итоге работа получилась и веселой, и продуктивной.
1: А Роман Кузьмин признается, что сотрудничество с такими артистами помогает становиться точнее, быстрее и профессиональнее. Послушать трек «Звездочетами» уже можно на всех цифровых платформах, ну а мы пока возвращаемся к еще одному дуэту «На темной стороне».
2: Десятое место.
0: «Татуин» и «Джоконда» на темной стороне.

0: Девятое место сегодня достается группе «Щенки» с песней «Твое имя».
1: В соцсетях Максима Тесли часто появляются кадры, снятые музыкантом на пленку. Похоже, это еще одно хобби артиста, наряду с поэзией, экскурсиями и сбором грибов. Об этом мы тоже узнали из телеграм-канала музыканта. Александр.
0: Да-да.
1: Ты как человек, у которого весь школьный фотоальбом состоит из черно-белых фотографий. Как ты относишься к фотографиям, сделанным на пленку?
0: Сейчас? Ну, я видел фотографии, ну, прикольно. Но я бы, ну, меня это не привлекает. Но люди, которые это делают, это магия там и так далее. Я помню, я проявлял, закреплял, потом печатал. Можно было матовые сделать, можно было глянцевые фотки делать. Это было настоящее чудо. Если ты в проявителе чуть-чуть передержал, то все, фотография затемнилась. Не додержал, не дотемнилась.
1: Ой, помню это время, когда папа закрывался в туалете с красной лампой.
0: Это если у вас была красная лампа. Я на красную лампу вешал красную юбку жены первой своей.
1: У него был какой-то специальный фильм. Я помню все эти порошки, закрепитель, проявитель, фиксаторы и так далее.
0: Да, было круто.
2: Девятое место.
0: «Щенки», «Твое имя». Ты

0: На восьмой строчке нашей чартовой дюжины сегодня расположилась группа «Люмен» с песней «Можно».
1: Это уже 28-я неделя в нашем хит-параде, и чем дальше «Можно» остается в чарте, тем интереснее становится наблюдать, сможет ли песня установить новый рекорд или укатится как колобок.
0: Пока абсолютный результат держит «Мельница». Их «Царевич» провел в чартовой дюжине 43 недели. До этой отметки «Люмену» еще нужно продержаться довольно долго, но поклонники группы, судя по всему, настроены решительно.
1: Слушай.
2: Восьмое место.
0: «Люмен. Можно».

0: Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Хочешь знать больше? Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Выбирай и слушай. Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один.
1: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1. Поехали!
0: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
2: Проверено на себе.
0: Еженедельно по средам.
2: Стартуем ровно в 19.
0: Подруливай! С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
1: с 7 до 11.
0: Подъемники
1: на нашем радио.
3: Удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, услышать реальные истории, познакомиться заново с уже знакомыми артистами и узнать об их профессии изнутри, понять, чем дышат и живут. Будьте готовы к неожиданным открытиям.
0: По будням на первой полосе. Эксклюзивное интервью, факты и события глазами нашего спецкора Яны Лукьяновой. О неизвестной стороне жизни музыкантов нашего радио. За сценой.
3: Программа для тех, кто хочет узнать обо всем первым.
0: В любой части света есть те, кто помогают местному населению проснуться. Африканские львы, индийские слоны или австралийские кокоду.
4: В наш... Реклама на 107 FM.
5: Наша погода.
6: По данным Гесметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
7: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группой КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.

0: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Воронеж. Не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». Моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
2: Воронеж. 29 сентября. Спектакль с Елизаветой Боярской. 137. Сны о страсти и смерти. История о любви, памяти и цене человеческого выбора. Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.live.
3: Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Арт-линия». ОГРН 126-36-00-00-35-23.
4: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
3: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
2: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «АНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099.
3: Ограничение 0+.
5: Хватит стесняться. Я эксперт!
6: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
7: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым. Главной темой – формирование федерального бюджета и помощь воронежским предприятиям в защите от беспилотников. Воронежская область реализует 42 региональных проекта в составе 11 национальных. Для региона важны и объем федеральной поддержки, и сроки поступления средств, и условия софинансирования уже начатых проектов. Бюджет формируется с учетом расходов на оборону, социальные обязательства и поддержку участников СВО и их семей. Отдельно обсудили затраты предприятий на защиту производств от БПЛА и восстановление после атак. Часть расходов уже учитывается при расчете налога на прибыль, но для отдельных видов затрат порядок не определен. Изменения в налоговое законодательство прорабатываются, Госдума начнет их рассматривать уже этой осенью. На заседании Совета министров по трудовым ресурсам под председательством замгубернатора Игоря Лоткова обсудили формирование кадрово-образовательного баланса в социальной сфере. Так, в образовании удалось сократить число педагогических вакансий почти в 4 раза. В сфере культуры ведется трудоустройство специалистов в рамках программы «Земский работник культуры». В спорте развивают наставничество для тренеров и создаются условия для работы с людьми с инвалидностью и героями СВО. Также внедряются современные технологии для повышения производительности. Министрам поручено сформировать трехлетние кадрово-образовательные балансы с учетом выбытия работников, выпуска и трудоустройства специалистов, а также мер по подготовке и закреплению кадров. Мэр Сергей Петрин в своем канале «ВМАКС» пригласил горожан на субботник в октябре. Градоначальник сообщил, что уже на следующей неделе стартует осенний месячник благоустройства, а 10 октября пройдет общегородской субботник. Планируется уборка территорий, которые не входят в ежедневные планы комбинатов благоустройства и подведомственных учреждений управления экологии. Кроме того, глава города отметил, что комбинаты благоустройства продолжают свою круглосуточную работу. Сейчас они заняты уборкой мусора и листвы, подметанием дорог и тротуаров. Также специалисты приводят в порядок остановки, парки и скверы, в том числе продолжают обустройство и восстановление газонов. Ограничение на проезд по улице Фридриха Энгельса на участке от улицы Комиссаржевской до улицы Чайковского планируется снять около полуночи воскресенья 27 сентября. Об этом сообщили на сайте администрации Воронежа. Кроме того, движение, закрытое на улице Никитинской на участке между домами номер 16 и 65К1, будет восстановлено до 20 часов понедельника, 28 сентября. На время ограничения будет скорректирован маршрут общественного транспорта. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте сбронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely CityRay – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальный приоритет. ИН-970-4-76-33. Возрастное ограничение 12+.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
9: Наши новости.
10: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым. Главной темой – формирование федерального бюджета и помощь воронежским предприятиям в защите от беспилотников. Воронежская область реализует 42 региональных проекта в составе 11 национальных. Для региона важны и объем федеральной поддержки, и сроки поступления средств, и условия софинансирования уже начатых проектов. Бюджет формируется с учетом расходов на оборону, социальные обязательства и поддержку участников СВО и их семей. Отдельно обсудили затраты предприятий на защиту производств от БПЛА и восстановление после атак. Часть расходов уже учитывается при расчете налога на прибыль, но для отдельных видов затрат порядок не определен. Изменения в налоговое законодательство прорабатываются, Госдума начнет их рассматривать уже этой осенью. На заседании Совета министров по трудовым ресурсам под председательством замгубернатора Игоря Лоткова обсудили формирование кадрово-образовательного баланса в социальной сфере. Так, в образовании удалось сократить число педагогических вакансий почти в 4 раза. В сфере культуры ведется трудоустройство специалистов в рамках программы «Земский работник культуры». В спорте развивают наставничество для тренеров и создаются условия для работы с людьми с инвалидностью и героями СВО. Также внедряются современные технологии для повышения производительности. Министрам поручено сформировать 3-летние кадрово-образовательные балансы с учетом выбытия работников, выпуска и трудоустройства специалистов, а также мер по подготовке и закреплению кадров. Мэр Сергей Петрин в своем канале «ВМАКС» пригласил горожан на субботник в октябре. Градоначальник сообщил, что уже на следующей неделе стартует осенний месячник благоустройства, а 10 октября пройдет общегородской субботник. Планируется уборка территорий, которые не входят в ежедневные планы комбинатов благоустройства и подведомственных учреждений управления экологии. Кроме того, глава города отметил, что комбинаты благоустройства продолжают свою круглосуточную работу. Сейчас они заняты уборкой мусора и листвы, подметанием дорог и тротуаров. Также специалисты приводят в порядок остановки, парки и скверы, в том числе продолжают обустройство и восстановление газонов. Ограничение на проезд по улице Фридриха Энгельса на участке от улицы Комиссаржевской до улицы Чайковского планируется снять около полуночи воскресенья 27 сентября. Об этом сообщили на сайте администрации Воронежа. Кроме того, движение, закрытое на улице Никитинской на участке между домами номер 16 и 65К1, будет восстановлено до 20 часов понедельника, 28 сентября. На время ограничения будет скорректирован маршрут общественного транспорта. Это были новости региона.
11: Проверено

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гесметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика». Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
6: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего 2, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
7: Полный чекап позвоночника, комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
9: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
10: Хватит стесняться. Я
11: эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
12: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: Так звучит «Наше».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев попытался нанести удары по Москве и атаковал избирательные участки. Об этом заявил Владимир Путин после выступления на Петербургском международном форуме объединенных культур. Как уточнил президент, за пару недель до выборов Украина заявила о готовности возобновить переговоры. Российская сторона сообщила, что до голосования это вряд ли возможно, а после в Москве были готовы возобновить контакты. Однако теперь, после ударов, Украина должна почувствовать ответ, предупредил Путин. По его словам, в любом случае все решения по возможному возобновлению переговорного процесса будут приниматься, исходя из интересов России. Шестой энергоблок Нововоронежской атомной электростанции отключен от сети действием автоматики, сообщило Управление коммуникаций АЭС. Отключение произведено в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами. Оно произведено для проведения ремонтных работ на тепломеханическом оборудовании. Сейчас на Нововоронежской АЭС в работе находятся энергоблоки номер 4 и 7, 5 на планово-предупредительном ремонте. Нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе АЭС соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области. Сотрудники госавтоинспекции сегодня и последние выходные сентября проведут массовые сплошные проверки на дорогах страны. Особое внимание будет уделено поиску нетрезвых водителей. О проведении рейдов уже традиционно объявили региональное управление ведомства. В ГАИ призвали очевидцев сообщать в полицию о водителях, которые управляют транспортом в состоянии опьянения или пытаются сесть за руль в нетрезвом виде. Автоинспекторы примут оперативно все необходимые меры реагирования, заверили ведомстве. Громкое имя актера Юры Борисова несколько повысит сборы фильма «Девятая планета», однако они не дотянут до 500 миллионов рублей. Такой прогноз в комментарии на СН дала член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хаджинская. А главной кинопремьерой этого уикенда стал фантастический боевик «Девятая планета» с Юрой Борисовым. По оценке издания «Бюллетень кинопрокатчика», картина может заработать за выходные порядка 120 миллионов рублей. По словам Хаджинской, для столь масштабного фильма такие сборы не очень много, но тоже вполне достойная цифра. По ее оценке, в современном российском кино не существует звезды, которая реально может привести зрителей. Еще двое россиян выиграли чемпионат Европы по боксу в Софии. Вячеслав Рогозин завоевал золото в весовой категории до 55 килограммов. В финале он одолел представителя Англии. Сергей Колденков стал обладателем награды в весовой категории до 70 килограммов. В решающем поединке он победил представителя Азербайджана. Ранее сегодня золото российской сборной принесла Азалия Аминева в весовой категории до 65 килограммов. На счету сборной России теперь 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099.
4: Ограничение 0+.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Мегаполис.
0: Имя.
1: Олег Нестеров.
0: Легенда.
2: Наша группа называется «Мегаполис». Это не самая удобная, не самая звучная, не самая запоминающаяся название. Нам его предложил Александр Бараш, поэт, человек, который оставил большой след в истории «Мегаполиса». Множество песен написано на его стихи. И вот в 87-м году, когда мы назывались «Елочный базар», он предложил нам на выбор, я не знаю, полтора десятка названий самых разных. И было выбрано именно «Мегаполис», потому как наш первый магнитоальбом «Утро» как раз был очень связан с Москвой, Москвой того периода. Мы были такие городские неоромантики, поэтому «Мегаполис». Ну, поначалу название писали с тремя ошибками организаторы концертов. К примеру, «Мегаполис». Ну, потом как-то утряслось. В общем, сейчас «Мегаполис» есть «Мегаполис». Что есть, то есть.
1: «Мегаполис».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Павел Пиковский и группа «Хьюго».
0: Имя.
1: Павел Пиковский.
0: Легенда.
2: В 2012 году мы готовили к выпуску свой очередной альбом. И на этом альбоме была песня «Хьюго». Про мальчика, ушедшего из родного дома, искать свое счастье. И в итоге, естественно, понявшего, что счастье может быть только внутри человека. И если он счастлив внутри себя, то он счастлив, где бы он ни находился, в какое бы время он ни жил. А Илья Черт, который очень нам всегда благоволил, за что ему огромное спасибо, понес наши песни на радио, в том числе песню «Меняй», которую мы с ним спели. И сказал мне, что лучше бы, если бы у группы было какое-то краткое, емкое название, лаконичное. Ну, я 3 дня ходил, думал о том, как может называться наша группа. И в итоге подумал, что название «Хьюго» в принципе вполне соответствует тому, что мы делаем, наши идеи. И, в общем-то, в переводе с немецкого, это производные от имени Гумберт, «блестящая душа». Мне, в общем, показалось, что это очень красиво. «Блестящая душа». То есть, по сути, наша группа называется «Блестящая душа», но все ее знают как «Хьюго».
1: Павел Пиковский и группа «Хьюго».

0: энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Несладко.
0: Имя.
1: Арина Андреева, Даша Дерюгина, Света Никулина и Лиза Хамхитько.
0: Легенда.
2: Всем привет! Мы группа «Несладко». Мы собрались в 2023 году и с тех пор постоянно придумываем разные добрые песни.
3: Почему «Несладко»? Все просто. Однажды после репетиции мы зашли в кофейню, и соленая карамель оказалась реально соленой.
4: Тогда мы хором сказали:
5: «У-у-у, не сладко!»
4: Так и получилось.
6: Слушайте нас, и пусть все будет хорошо, а «Несладко» будет только в ушах.
1: «Несладко».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Видеоигры.
0: Имя.
1: Ульяна Карлова.
0: Легенда.
2: Группа «Видеоигры» долго существовала без названия. Даня сразу предложил «Видеоигры». Но я была неподступна. Видеоигры как увлечение никогда не были мне интересны, в отличие от Дани, который провел в мире видеоигр всю свою жизнь. И мне было совсем непонятно, при чем здесь наша фолк-музыка. Я же все-таки фольклористка. Тем же летом 2024 года, выдвинувшись в Ульяновск выступать на дне города, мы всю ночь в поезде обсуждали название, спорили, пытались найти компромисс. А на следующий день, прямо перед выходом на сцену, на главной площади Ульяновска, я подошла к ведущему и тихо сказала: «Объяви нас как видеоигры». Ведущий быстро черканул ручкой, вышел на сцену и сказал: «На сцене группа «Видеоигры». Даня обалдел. А я подумала: будь что будет, это ведь правда отличное название. Во-первых, потому что оно вызывает вечный вопрос: а почему видеоигры? Во-вторых, Даня всегда говорит, что видеоигры – это контейнер для жанров. Как игры могут быть любыми, так и наша музыка в зависимости от периода творчества или от возраста может меняться. Я полюбила это название. Мы ощущаем себя персонажами игры, боремся за добро и позитив. Только вместо оружия у меня микрофон, а у Дани балалайка. И вот мы вдвоем бежим, стреляем нотками и звуками и не убиваем, а оживляем своей музыкой каждого, кто попадается на нашем пути.
1: Видеоигры.

0: Энциклопедия нашего радио.
1: Наша реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Это моя родина, мой родной край, место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Политологи объяснили причину рекордной явки воронежцев на выборах в Госдуму. В Воронежской духовной семинарии обучают священников из африканских стран. Чем удивит воронежцев новый музей, посвященный Петру Первому и его сподвижникам? Воронежский таксист спас пенсионерку, которая везла мошенникам миллионы рублей. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: 255? 45? 55!
9: Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия не готовится никаким боевым действиям с Европой, таких оснований нет. Об этом заявил Владимир Путин после выступления на Петербургском международном форуме объединенных культур. По словам президента, со стороны европейских стран, муссирование данной темы – это целенаправленное раздувание ситуации и провокация. Путин считает, что такое нагнетание связано с тем, что определенные круги хотят продолжать использовать Украину в качестве инструмента борьбы с Россией, а для этого необходимо вкладывать и дальше деньги в такую политику. Путин также отметил, что ответ российских военных на действия Киева оказался настолько чувствительным, что Украина активно поднимает вопрос о перемирии. Правительство России вводит ввозные таможенные пошлины в 35% на биологически активные добавки к пище из недружественных стран. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном портале нормативных актов. Исключением стала продукция из Венгрии и Словакии. Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после официального опубликования и действует до конца 2027 года. Представители художественного сообщества России разработали декларацию о принципах использования искусственного интеллекта в изобразительном искусстве. Документ стал итогом международной форсайт-сессии, которая прошла в рамках Петербургского международного форума объединенных культур, сообщили в арт-кластере Таврида. Документ закрепляет 8 основных принципов работы с ИИ. В частности, авторская позиция и ответственность за результат должны оставаться за человеком, а искусственный интеллект предлагается рассматривать как инструмент, а не замену художника. Отдельные участники указали, что степень применения ИИ должна оставаться выбором самого творца. Народный артист России Игорь Бутман и певец «Шаман» впервые исполнят на одной сцене песню «Я красиво живу» на юбилейном гала-концерте саксофониста. Выступление состоится 27 октября в Государственном Кремлевском дворце. «Шаман» и Бутман записали песню в коллаборации год назад. В концерте вместе с Московским джазовым оркестром под управлением Бутмана также примут участие Эльдар Абдразаков, Сергей Безруков, Алексей Гуськов, Валерий Сюткин, Лариса Долина, группа «Ума Турман», другие артисты. Хоккеисты московского ЦСКА выиграли 5-й матч подряд в континентальной хоккейной лиге. Анзеи взяли верх на тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата со счетом 5-0 в Тольятти. Армейский клуб набрал 12 очков, занимает 2-е место в западной конференции. «Лада» на 10-м месте, в «Йоктеве» всего 5 очков. Результаты остальных матчей пятницы. «Амур» одолел «Локомотив» со счетом 3-1. «Трактор» на своей площадке уступил «СКА» со счетом 3-4. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма», теперь мы есть в «Максе», «ВК» и «Дзене». Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно. «Радио.НСН». С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 7788692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

тише, послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

стань лучом. Стань тем, чего еще нет. Стань сильнее тех, кто с мечом. Задрожит стена под плечом. Не будь продолжением тьмы, не найдешь в себе свет.

Однако хочешь эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну а я тебе никто,

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
0: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев попытался нанести удары по Москве и атаковал избирательные участки. Об этом заявил Владимир Путин после выступления на Петербургском международном форуме объединенных культур. Как уточнил президент, за пару недель до выборов Украина заявила о готовности возобновить переговоры. Российская сторона сообщила, что до голосования это вряд ли возможно, а после в Москве были готовы возобновить контакты. Однако теперь, после ударов, Украина должна почувствовать ответ, предупредил Путин. По его словам, в любом случае все решения по возможному возобновлению переговорного процесса будут приниматься, исходя из интересов России. Шестой энергоблок Нововоронежской атомной электростанции отключен от сети действием автоматики, сообщило Управление коммуникаций АЭС. Отключение произведено в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами. Оно произведено для проведения ремонтных работ на тепломеханическом оборудовании. Сейчас на Нововоронежской АЭС в работе находятся энергоблоки номер 4 и 7, 5 на планово-предупредительном ремонте. Нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе АЭС соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области. Сотрудники госавтоинспекции сегодня и последние выходные сентября проведут массовые сплошные проверки на дорогах страны. Особое внимание будет уделено поиску нетрезвых водителей. О проведении рейдов уже традиционно объявили региональные управления ведомства. В ГАИ призвали очевидцев сообщать в полицию о водителях, которые управляют транспортом в состоянии опьянения или пытаются сесть за руль в нетрезвом виде. Автоинспекторы примут оперативно все необходимые меры реагирования, заверили ведомстве. Громкое имя актера Юры Борисова несколько повысит сборы фильма «Девятая планета», однако они не дотянут до 500 миллионов рублей. Такой прогноз в комментарии на СН дала член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хаджинская. А главной кинопремьерой этого уикенда стал фантастический боевик «Девятая планета» с Юрой Борисовым. По оценке издания «Бюллетень кинопрокатчика», картина может заработать за выходные порядка 120 миллионов рублей. По словам Хаджинской, для столь масштабного фильма такие сборы не очень много, но тоже вполне достойная цифра. По ее оценке, в современном российском кино но не существует звезды, которая реально может привести зрителей. Еще двое россиян выиграли чемпионат Европы по боксу в Софии. Вячеслав Рогозин завоевал золото в весовой категории до 55 килограммов. В финале он одолел представителя Англии. Сергей Колденков стал обладателем награды в весовой категории до 70 килограммов. В решающем поединке он победил представителя Азербайджана. Ранее сегодня золото российской сборной принесла Азалия Аминева в весовой категории до 65 килограммов. На счету сборной России теперь 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о морском фите группы «Хи-хи-хи» и «Хмырова» и узнаем все подробности о новом альбоме группы «Good Times». Группа «Хи-хи-хи» и «Хмыров» выпустили совместный трек «Я вижу тебя насквозь». В новой песне музыканты объединили сразу два родных города у моря – Владивосток и Санкт-Петербург. Как совместное творчество началось с голосового сообщения и поедания арбуза, рассказывают сами артисты.
2: И я вот увидел, как они выступают, увидел, вот, как Катя преображается на сцене. То есть так она такая милая, клевая, простая девчонка, вообще суперположительная на сцене. Она прямо такая завораживающая в этом своем красном проводе, кожаной куртке. И, короче, вокальные данные потрясающие у нее. И мне она напомнила, в общем, Бьорк, ну, по звуку, в смысле. Вот. Я ей сразу же об этом сказал, как они со сцены сошли, я ее догнал, сказал, что все, восхитительно, очень круто. Вот. И сразу подумал, что да-да-да, нужно делать фит.
3: Филипп написал нам в директ голосовое сообщение, где предложил сделать совместную песню, что он будет проездом в Москве и может заехать к нам в гости. Все, собственно, так все и произошло. Он приехал к нам в гости, в нашу большую хихихату. Мы несколько дней сидели вместе, кушали арбуз, пили чай, много-много разговаривали про концертный опыт, про музыкальный опыт и, собственно, параллельно писали наш будущий фит.

0: Не обошлось и без морской пасхалки на обложке. Поверх фотографий Кати и Филиппа наложен снимок японского моря. Кадр Катя сделала во время недавней поездки во Владивосток. Группа Good Times представила новый долгожданный альбом «Неоклассика». Некоторые песни из этого релиза уже успели полюбиться зрителям на концертах, а 5 треков уже были опубликованы в качестве синглов. Артем Шаров рассказал, как изменился лирический герой его песен в новом альбоме.
1: У этого альбома вообще на самом деле интересная история, и у лирического героя этого альбома интересная история. Я вот так скажу, лирический герой на «Неоклассике» впервые столкнулся с тем, что жизнь — это не только когда тебе в парке светит солнце и тебе все машут руками, а что в определенный момент можно где-то сбиться с пути и потерять ориентир. И он от этого попал в какую-то сам для себя непонятную ситуацию, потому что впервые с этим столкнулся в жизни. В песнях это чувствуется, что вот если особенно первую часть слушать, она все-таки до сих пор наполнена еще таким ранним Good Times, в котором как будто бы кроме юмора и какой-то иронии вокруг как будто бы ничего и нет. Вокруг всегда светит солнце, и всегда птички поют, и радуга светит. А со второй части оказалось, что и погода иногда меняется.

0: эти выходные на нашем радио состоится радиопрезентация альбома «Неоклассика». Новые песни «Good Times» прозвучат в нашем эфире с комментариями музыкантов Артема Шарова и Никиты Хмеловца. Не пропустите, стартуем в 10 утра в субботу и в воскресенье. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену, теперь уже в понедельник. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47
3: 255 45 55.
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: В натяжении нервы вот-вот разорвутся. Кто сегодня не первый, тот на старте споткнулся. Разбиваются мысли о черные скалы и теряется смысл. Каждый год все сначала.

звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

чудака с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий, смотришь там.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может.

0: радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

дым я с глаза и кофе кипит в кофеварке. Сегодня я понял, что вся моя прошлая жизнь была вовсе не жизнь, а жизнь в зоопарке. Решетки квартал, смотри, кругом клетки квартир. Этот красный служитель так грозно глядит без подарки. Но я не в обиде, ведь он не знает, что мы, что все мы живем

подарки. И кто-то страдает, а кто-то порой грустит. Напрасно ведь мы живем в зоопарке. И кто-то пьет водку, друг.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Тысяча чертей!
2: Разрази меня гром!
1: Якорь тебе в глотку!
2: Жена твоя каракатица!
1: Чтоб тебе подавиться ядовитой медузой!
2: Да чтобы проклятая смерть!

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наше радио.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: боюсь!
1: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

Утро елени, я стучал, стучал, стучал, стучал, стучал в закрытые двери, двери елени. Я стоял всю ночь на коленях ради елени.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Ох, бывает, на печи сижу, и тут гость.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
7: Так звучит наше.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Реклама на 107FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Музыка поколений. Средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.